чтобы солнышко было еще. Угу, еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы какие есть ко мне? Нет вопросов, да? Вчера мы говорили, да, о рекламе, которая идет через фильмы. И каким-то чудом мы явились свидетелями истории. Сегодня ко мне пришла хорошая новость. Генеральные прокуроры 24 американских штатов направили коллективное письмо руководителям киноиндустрии США с просьбой сократить количество сцен, в которых персонажи курят. То есть они не предлагают каких-то конкретных шагов и не угрожают преследованиями, но они указывают на те исследования, которые проводили в школах Америки, и они указывают на то, что дети, которые регулярно смотрят телевидение, в 3 раза чаще начинают курить. И пресс-секретарь Американской ассоциации игрового кино заявил, что руководство этой организации внимательно изучит это заявление 24 американских прокуроров. Но напомнил также, что курение в США пока не является противозаконной деятельностью. И также несколько американских крупных табачных компаний добровольно отказались от практики скрытой рекламы своей продукции через киноиндустрию. Вот такая добрая новость сегодня нас посетила. Может быть, лет через 10 мы наконец поймем, что нужно покупать свежие американские фильмы. Потому что если мы покупаем фильмы 10-летней давности, они все насыщены рекламой. Все фильмы до 98 года, они все куплены табачными компаниями. Все фильмы до 1998 года. Фильмы, которые позже 98 года, там уже отсутствует эта реклама. Ну, процентов на 60, на 70. Но они очень дорогие. Потому что они уже не проплачены табачными компаниями, понимаете? Поэтому мы их в России не покупаем. Покупаем старые фильмы. Заметили? Все эти телесериалы, они все до 98 года. А значит, они все насыщены вот этой рекламой. А это значит, что все наши дети будут курить. Ну, большинство из них, понимаете? Кто-то должен думать об этом. Об этом нужно хотя бы говорить. Это нужно хотя бы знать. Поэтому смотрите фильмы, но смотрите последние фильмы. Это единственная возможность не попасть под эту рекламу, которая была до 98 года. До 98 года. Хорошо, да? Итак, мы пойдем дальше. Мы, дети мироздания, и наше естественное желание изучать это мироздание. И есть 2 пути, как изучать нашу природу. Первый способ – это изучать макрокосм, изучать внешнее проявление природы. Но это достаточно затруднительно. Мы не можем так уж глубоко ее изучить, очень трудно что-то изучать. Мы не можем даже нормально выйти на космическую орбиту. Это очень трудно. Все космические полеты, которые происходят с людьми, они проходят, ну, фактически еще не в космосе, они проходят в очень разряженном пространстве. Выйти в реальный космос чрезвычайно трудно, так как существуют определенные слои. Например, есть пояс Ван Аллена. Это определенное пространство вокруг Земли, которое насыщено радиацией. И все живое там уничтожается. Чтобы через него пройти, слой брони должен быть очень толстый. Поэтому туда обычно никто не летает. Туда только уже какие-то спутники посылаются. И так как слой этот, ну, радиацию очень сильный, то даже электроника в этих спутниках уничтожается. Поэтому вы очень часто слышите, да, что потеряна связь. Потеряна связь. Потому что огромная радиация, страшная радиация. Не так-то просто даже выйти в этот космос. Это достаточно иллюзорная эта идея освоения космического пространства. Мы не знаем всей правды об этом. Наверняка кто-то из вас видел новый фильм. Он не так-то нов, но его показали в 2001 году в первый раз. Были ли американцы на Луне?

который рекомендует нам восточная философия. Это изучать микрокосм. Изучать микрокосм, то есть самого себя. Самого себя, микрокосм. Вход в мироздание находится прямо в нас. Прямо в нас он находится, в области сердца. И на санскрите называется специальным термином параматма. Параматма. Парам-атма. Атма, этот термин переводится как душа, а парам переводится как сверх. Парам-атма переводится как сверхдуша. И он находится в области сердца. В области сердца этот вход. Вход в хранилище всего информационного клада этой вселенной. И эту дверь можно почувствовать. От каждой двери веет ветерок. Да? Сейчас дверь открыта, чуть-чуть чувствуется ветерок. И также от двери в эту сокровищницу знания тоже веет ветерок. Кто знает, что это за ветерок? Что же это за ветерок? Когда вы не знаете, что происходит, не понимаете, что происходит, но вдруг догадываетесь, что происходит. Интуиция. Интуиция, да? Мы не понимаем, что происходит, но догадываемся. Чувствуем, что-то не то, что-то не так. Или здесь правильно, здесь неправильно. Информационный ветерок веет. Да? Информационный ветерок. Никакого знания не было, но мы догадываемся. Что-то происходит. Что-то происходит. Да? Интуиция. Это намекает нам на то, что за этой дверью скрыто знание, которое даст нам возможность во всем разобраться. И процесс достижения этого входа, процесс открытия этой дверки называется йога. Процесс открытия этой дверки. Интуиция — это просто ветерок. Не надо развивать интуицию. Нужно войти в эту дверь. Интуиция — это просто в скважину заглядывать, в замочную. Понимаете? Нет, нужно открыть дверь. Это йога называется. Незачем просто развивать интуицию. Это просто расширять эту скважину. Сделать дырку чуть побольше. Нет, надо войти в эту дверь. Войти в эту дверь. Вход скрыт от неподготовленных. Так как то, что мы видим, очень необычно. Очень необычно. Оно отличается от наших естественных представлений. Поэтому, чтобы увидеть этот необычный мир, мы должны сами немного измениться. Мы должны измениться. Слишком много знаний. Это очень опасно, давать человеку много знаний. Да? Поэтому не так просто и попасть в эту сокровищницу знаний. Потому что нам могут странные вещи прийти в голову. Как этим пользоваться? Поэтому, чтобы знанием обладать, необходима квалификация определенная. И йога и состоит из методов изменения сознания, которые подводят человека к состоянию восприятия вот этой трансцендентной реальности, более глубокой реальности. Для нежелающих меняться устроены ловушки и тупики. Если человек не хочет менять свое сознание, чтобы получить настоящее знание, он попадает в ловушку. Например, психология попала в такую ловушку. Оттолкнувшись от правильной идеи, что нужно изучать душу, да, психология не захотела менять себя. Не захотела изучать душу методом изменения себя. Просто решила разобраться скальпелем, еще чем-то, опытом. Не захотела изменить себя. Ничего не получилось. Не получилось. Несчастный Фрейд даже не смог бросить курить. Хотя он был в тяжелейшей ситуации. Ему сделали несколько операций на полость рта. Ему вырезали, вырезали полость рта часть за частью. И каждый раз говорили: брось курить. Ты же врач. Это врач был. Брось курить. Он так и не бросил. Понимаете? И по его трактатам мы учимся. По его трактатам изучается психология. Он не смог даже курить бросить. И мы изучаем современную психологию по его идеям. Где логика? Где разум? Понимаете? Сам основатель не смог ничего сделать с собой. Где пример? А чара должна быть пример. Человек должен на своем примере показать, что это работает, его идеи работают. Но он не смог даже бросить курить. Такая ерунда. Бросить курить. Истинный путь, объясняет восточная философия, лежит через учение разума человека. Высшая ступень йоги так и называется. Кто знает, как называется высшая ступень йоги? Кто знает термин? Будхи-йога. Или йога разума. Будхи-йога.

0: разума. Хатха-йога – первая ступень. Будхи-йога – высшая ступень. Йога разума. Йога разума. Но разум – это умение слышать подсказки от своего сердца, от тех, кто уже прошел этот путь. Это умение принимать подсказки от жизни. Вся жизнь наполнена подсказками, как действовать правильно. Нам не хотят горя. Никто нам не хочет горя в этом мире. Нам изо всех сил подсказывают, что мы идем куда-то не туда. Каждая боль, каждая болезнь, каждый скандал – это подсказка, что я иду куда-то не туда. Понимаете? Весь вопрос в том, можем ли мы делать вывод из этих подсказок? Можем ли мы услышать эту подсказку? Поэтому разум – это способность видеть подсказки этого мира, разбираться в этих подсказках. Например, очень много подсказок спрятано в духовных произведениях, в духовных трактатах. Посмотрите, сколько людей читают духовные трактаты. Сколько людей читают духовные трактаты. 70% россиян говорят, что они православные. Понимаете? Из этих 70% 60% не верят, что Бог есть. Понимаете? Такая интересная статистика. Мы не можем слышать эти подсказки, нам они уже даны. Столько хороших есть вещей, столько грамотных подсказок. Специально уже даны. Особые люди приходили, давали какие-то подсказки. Особые личности. Давали, приходили, все. Не слышит никто. Никто не слышит. Почему же никто не обращает на это внимания? Потому что к изучению настоящего разума нужно подходить с настоящей серьезностью. И серьезность выражается в том, что, слыша подсказку, человек должен хотеть себя менять. Понимаете? Давайте вспомним трансформативное образование. Что это такое? Это когда, получая знания, я начинаю его практиковать. Понимаете? Когда, получая знания, начинаю практиковать. В этом смысл знания. В этом смысл обучения. Если мы пришли сюда с желанием себя менять, значит, будет смысл вообще от того, что мы чем здесь занимаемся. Если мы пришли сюда просто, чтобы что-то записать и поставить на полку эту тетрадку, никакого смысла в этом не будет. Можно сразу ее закрыть и выкинуть. Она просто пропадет. Посмотрите, сколько всего мы изучили, толку никакого иногда нет. Если даже хотя бы одно действие мы применим в своей жизни из того, что мы услышали, изменение начнет происходить. Поэтому суть обучения всегда в изменении. Когда мы что-то слушаем, мы должны себе сразу отмечать: это я должен попробовать, это я пока не могу, это я через 5 лет попробую, вот это я сегодня могу прямо попробовать. Вот это есть процесс получения знания. Понимаете? Просто конспектирование – это никакое не получение знания. Это фактически издевательство над лектором. Понимаете? Это издевательство фактически. Очень часто такое бывает. Есть такое понятие – теософия. Страшное современное понятие. Знаете, что такое теософия? Меня пригласили в огромную теософскую группу. Собралось человек 300. Я читал длинную лекцию, часов на 6. Про аюрведу рассказывал, про все на свете. Ну, за 6 часов много чего можно рассказать. И когда я закончил, все хлопали минут 10, со мной фотографировались, обнимались. И когда я выходил, думал, такие хорошие люди, так все здорово. Но я забыл там что-то, какую-то свою папку или что-то. И я вернулся, я услышал слово лидера этой группы. Мы послушали Вячеслава Олеговича. Послушали. Забудьте. Завтра у нас будет новый лектор. Каждый имеет право на свое мнение, не обращайте внимания. Каждый имеет право. Мы послушали хорошо, завтра послушаем другого. Не принимайте близко к сердцу. Больше я в эту группу не приезжал. Больше это. Это называется теософия. Под лозунгом, что каждый имеет право на свое мнение, пропадает идея, что нужно учиться. Пропадает идея, что нужно серьезно относиться к тому, что говорится. Понимаете? Вот говорит хорошо, потом я что-нибудь стану скажу. Потом другое что-нибудь скажет, станет. Вроде бы хорошая идея, да? Но пропадает идея, что нужно учиться, пропадает. Вот это современное теософское мировоззрение очень вредно сказывается на России. На России очень вредно сказывается. Околдовывает сознание людей. Околдовывает сознание людей. околдовывается знание. Вы замечали такой эффект? Очень часто это видно. Часто это происходит, к сожалению. Должно быть желание меняться. Иначе ничего не будет происходить. Ничего не будет. Это все равно, что физкультуру преподавать. Я сейчас буду рассказывать. Сейчас вот Олег Алексеевич выйдет и вам покажет технику всю Сурья-Намаскар. Да, вот он вчера нам показывал. И мы все посмотрим и запишем. Но ни разу этого не сделаем. Какой смысл? Да? Никакого смысла нет. Все его усилия даром. Это есть издевательство над лектором, правильно? Издевательство. То есть он прикладывал свои усилия, рассказывал, показывал. Все записали, но никто не попробовал. Кто вчера попробовал сделать Сурья-Намаскар? Вот. Видите? Сама идея, видите, сама идея. Сама идея, должно появляться желание что-то попробовать сделать. Мы для себя отмечаем, это логично, это разумно, это можно применить. Я сегодня это попробую.
1: Но вы не это... знаете, что обязательно это нужно сделать? Ну попробовала.
0: Я же объяснил, да. Вы себе отмечаете, что это логично, это разумно, это может не подойти, и вы пробуете это делать. Как вы думаете, сколько нужно пробовать что-то делать, чтобы узнать, подходит нам это или нет? Я скажу цифру. Нет, есть цифра. Есть цифра, 108 раз нужно что-то сделать. 108 раз, это число четок.
1: Чтобы понять, что
0: это... Да, чтобы вообще понять, надо это или нет. Это волшебное число, поэтому четкий 108 бусин имеет. 108 бусин, видите, это волшебное число. Чтобы понять вообще эффект, нужно что-то сделать 108 раз. Через 108 раз человек даже становится в этом специалистом. Если вы 108 раз блины сделаете, вы станете специалистом в приготовлении блинов? Станете. Факт. А если вы 108 раз варежки свяжете крючком? Хорошие варежки получатся на 108 раз. А если вы 3 раза варежки свяжете, получатся варежки хорошие? Не всегда. А блины тоже на третий раз не получится. Но нам почему-то кажется, что я один раз попробовал, мне чуть-чуть не понравилось, это не мое. Это называется специальным термином в аюрведе раджас. Раджас или страсть. Торопливость, если на русском языке говорить. Торопливость. Надо никуда торопиться. Вам это кажется практичным, это показалось удобным, приемлемым. Сделайте 108 раз. Будет ясно, ваше или не ваше. Вот это и есть разум. И мы уже тогда будем 1000 раз думать вообще, мне это надо или не надо, да? Потому что 108 раз это много достаточно, да? 108 раз это много. Но это разумно. Это разумный подход. Поэтому очень часто человек бросает то, что ему полезно. Очень часто человек не способен принять то, что ему полезно, потому что он не хочет это сделать разумное количество раз. Просто разумное количество раз. Понимаете? Разумное количество раз. Не должно все сразу происходить. Причем, чем старше человек, тем больше раз ему нужно это сделать. Тем больше раз ему это нужно сделать. Понимаете? А не надо все делать 108 раз. Нужно слушать с желанием услышать подсказку, что для меня полезно. И услышав ее, можно это начать делать. Зачем все делать 108 раз? Все не надо. 108 раз – это разумное число, через которое человек в реальности способен разобраться в этой жизни. Действительно разобраться в этой жизни. Да? По-настоящему разобраться. 108 раз нужно встретиться с человеком, чтобы понять, что с ним можно вообще какое-то время жить. Мы говорили, да, год нужно встречаться. Год нужно встречаться. Это примерно вот 108 раз. Да? То есть каждые 3 дня. Да? То есть примерно 108 раз. И будет понятно, вообще я смогу жить с этим человеком или нет. Потому что первое ощущение обманчиво, и второе ощущение обманчиво. Человек какое-то время играет роль. Играет роль, потому что у него есть какие-то желания. Ради исполнения каких-то желаний мы играем роли. И чтобы разобраться друг в друге, надо какое-то время встречаться. Надо в реальности в чем-то разобраться. Это и есть профессионализм. У нас теряется понятие профессионализма. Мы не можем стать профессионалами в чем-то, если не делаем это действительно много раз, по-настоящему много раз. Профессионал – это тот, кто какое-то действие минимум 108 раз сделал. Это профессионал. Если какой-то врач сделал 108 операций, уже к нему приятно идти, да? 108 операций на каком-то органе. Уже к нему можно идти, 108 операций. А если он две операции сделал на этом органе? Уже опасно, да? Уже должен быть какой-то более опытный врач. Понимаете? Для этого есть практика, медицинская практика, да? Но студентов сразу не бросают в операционную. Да? Он сначала сзади стоит, присматривается к этому всему, потом пробует, ему помогают. Знаете, когда врач становится врачом? Кто знает? Когда его первый пациент умирает. Понимаете? И в это время должен быть рядом его наставник, его старший врач. Он не должен всю ответственность брать на себя, он должен видеть это под руководством своего старшего врача. Потому что после этого он может вообще бросить медицину, уйти вообще. Он может это не перенести. Понимаешь? Поэтому ответственность должна быть двойная. Врач старший должен дождаться, пока младший врач пройдет через эти испытания. Он увидит, что это такое, и станет серьезным. Когда родители становятся серьезными, когда дети уходят из семьи, когда воспитание не удалось, и дети говорят: не нужны вы мне, я буду жить своей жизнью, все, что вы мне дали, это не надо. Да? Тогда родители становятся серьезными, и внуков начинают нормально воспитывать. Да? Опыт уже приходит. И через это нужно пройти, бабушка должна следить за этим, чтобы родители не спились после этого момента, не разошлись. Знаете, с ума вообще не сошли. Потому что это очень серьезные испытания. Серьезные испытания. Знаете. Много очень серьезных вещей. Мы должны быть профессионалами, мы должны проходить через это. Мы должны знать свое призвание, разбираться в себе, чувствовать свою природу, уметь ее определять и становиться профессионалами. Становиться профессионалами. Тем более мы пришли в такую серьезную науку, как аюрведа. То все должны быть профессионалами. Потому что мы советуем людям, как себя менять, что кушать, что употреблять. Мы даем конкретные советы. Мы сами должны быть в этом профессионалами. Мы сами должны быть в этом профессионалами. Мы сами должны пройти через все это. Поэтому будем изучать разум. Будем изучать разум. Вот это измененное сознание, чем мы занимаемся сейчас, изменяем свое сознание, дает нам возможность увидеть мир. Мы должны очистить свое сознание. Это можно сравнить с видением через стекло. Если мы смотрим на мир через чистое стекло, то мы видим, что мир чист. Мы видим его в истинном свете. Если стекло грязное, например, синее стекло, мы будем видеть мир в синем цвете. Если красное стекло, в красном цвете. Поэтому можно определить, в каком сознании я нахожусь. Например, если вокруг я вижу только плохих людей, которые все ругаются, кричат, ну, со мной спорят, и негативно, но ко мне относятся. Что это значит, как вы думаете? Это значит, я сам такой. Потому что я вижу других через стекло своего сознания. А если вокруг меня вдруг все хорошие люди оказываются, все добрые, приветливые, радостные. Значит, мое стекло чистое, я вижу так, я вижу через чистое стекло. Знаете, как я вижу мир, таким я и являюсь. Это самая первая идея изменения себя. Каким я вижу мир, таким я и являюсь. Это очень тонкая идея. С этого все начинается. С этого все начинается. Да? Стекло надо протереть, и тогда прекрасный мир будет перед нами. Прекрасный мир. То есть этот уровень чистоты сознания определяет уровень восприятия. Уровень восприятия. Есть много подсказок, в какую сторону и как двигаться. Само тело является подсказкой. Если тело человека сильное, что он должен делать? Он должен защищать других, да? Защищать. Если тело человека слабое, что он должен делать? Он тоже должен защищать других. Через что? Через знания. В любом случае мы должны помогать другим. Это идея жизни. Меня часто спрашивают, в чем цель моей жизни конкретно? Я говорю, я всем могу сказать, в чем цель их жизни. Цель жизни любого человека – это помогать другим. Это цель жизни – это помогать другим. И чем большему количеству человек может помочь, тем больше осуществляется его цель жизни. Очень простой момент. Очень простой момент. Теологический момент. Духовный момент. Да? Потому что настоящее счастье человек может испытать тогда, когда он видит, как кто-то становится счастливым. Когда мы реально делаем кого-то счастливыми, тогда мы испытываем настоящее счастье. Да? Когда нам дарят какой-то подарок, мы, конечно, радуемся, да, очень здорово. Но когда мы кому-то дарим какой-то подарок и видим, как тот радуется, что мы угадали, и тот действительно счастлив, совсем другие ощущения. Замечали это в себе? Замечали. Поэтому уровень счастья от того, что другие радуются, намного выше, чем уровень счастья, что я сам радуюсь, что мне кто-то доставил удовольствие. И это главная идея из изменения сознания. Понимаете? Мы должны жить не для себя, мы должны жить для других. Мы должны жить для других. Если я пытаюсь жить для себя и решать свои проблемы, они не решатся. Не решатся эти проблемы, если я пытаюсь решать свои проблемы. Я только в них еще больше запутаюсь. Запутанность происходит. Но есть очень простой способ, как решать свои проблемы. Это начать решать такие же проблемы у других. И вы даже не заметите, как ваши проблемы вообще пропадут, исчезнут. Вы даже не заметите, как это произойдет. Это естественный метод решать свои проблемы. Помогать другим решать такие же проблемы. Очень легко. Это закон кармы. Если у меня есть какая-то проблема, значит, я кому-то в этой области насолил раньше. Значит, чтобы у меня кармически эта проблема прошла, что я должен сделать? Тем, у кого такая же проблема, помогать. Очень просто. Так же? Потому что если я просто буду со своей кармой бороться, с ней можно миллионами лет не справиться. Нам кажется, что у меня карма чуть-чуть, на маленькую простуду. Знаете, как карма описывается в восточных писаниях? Карма описывается как гора из горчичных зернышек, которая высотой больше, чем Эверест. Это наша карма. И нам кажется, я сейчас поболею, у меня вся карма пройдет. Нет. Огромный груз кармы. Мы не можем так просто взять и от него избавиться. Есть только один способ. Эта карма может перекрываться. И она перекрывается в тот момент, наша карма, когда мы начинаем заботиться о других. Когда мы начинаем думать о других. Как только я начинаю думать о других, моя карма перекрывается потихонечку. Кранчик нам закрывается, наша карма. Как только я начинаю думать о себе, на полную катушку открывается. Все. На полную катушку. Таковы законы, очень простые законы. И это закон коллектива. Мы пришли сюда зачем? Чтобы быть счастливыми, да? Вообще, в этом идея. Но зачем мы тут собрались? Чтобы стать счастливыми. Есть какая-то другая идея? Чтобы стать несчастными. Кто-то сюда пришел, чтобы стать несчастным. Нет, никого, смотрите. Все пришли, чтобы стать счастливыми. Поэтому главная идея коллектива какого-то собрания — это заботиться друг о друге. Вот и все. Мы должны заботиться друг о друге. Вот эта идея заботы друг о друге должна быть главенствующей. И тогда коллектив станет счастливым, тогда семья станет счастливым, тогда общество станет счастливым, если мы просто хотим заботиться друг о друге. Не решать свои проблемы через этот коллектив, понимаете? А научиться заботиться о других, вот в чем идея. Вот в чем идея. В физиологическом плане есть много подсказок. Например, если у человека проблемы с головой, например, если просто даже болит голова, что это значит? Надо менять объект размышлений. Понимаете? Надо менять объект размышлений. Может быть, объекты размышлений не слишком чисты. Если человек думает о грязном, его сознание оскверняется. Мир входит через зрение. Если человек видит грязное, думает о грязном, его сознание оскверняется. Также, например, глаза. Если какие-то проблемы с восприятием через зрение, значит, нужно контролировать свое зрение. Нельзя смотреть на грязные вещи. Нужно смотреть только на чистое. Только на чистое. Нужно контролировать свое зрение. Контролировать свое зрение. Есть такой закон в аюрведе. Есть такой закон. Женщина вылечивается естественным образом, если перестает сплетничать. Контроль языка. А мужчина вылечивается естественным образом, если перестает смотреть на чужих женщин. Понимаете? Такой закон. Никаких таблеток не надо. Но закон серьезный. Закон серьезный. Да? Поэтому если проблемы с родовой полостью, значит, речь надо контролировать. Очень просто. Да. Руки. Если проблемы с руками. Что значит? Сейчас мы карму изучаем. Очень просто все. А? Да. Делать нужно полезные вещи. Трогать надо чистые вещи. Что-то не то человек делал руками. какие-то гадости. Ноги, если проблемы с ногами. Не туда ходил, не в то место ходил. Знаете? Закон кармы очень простой, можно легко догадаться, в чем проблема. Живот. Не то ел. А как вы думаете, если спина болит? Что это за подсказка из кармы? Да, вот если со спиной проблемы. Сейчас у многих проблемы со спиной в наше время. Еще глубже. Не перед тем кланялся, да? Или вообще не кланялся никому. Не было духовной жизни. Не было духовной жизни, поэтому спина болит. Не разминал спинку. Так интересно описывается. Есть более тонкие признаки. Еще более интересный ряд подсказок, это как нам относятся окружающие. Как нам относятся окружающие. Каждая реакция других на наше поведение – это подсказка. И поэтому нам в первую очередь нужно научиться читать эту книгу взаимоотношений. Потому что мы постоянно находимся в социуме, с разными людьми. Это и есть ведическая психология, которая нас интересует. И первым уроком мы можем извлечь такое понятие. Как понять, что я что-то делаю правильно? Да? Нам все время хочется узнать, правильно я поступаю или нет. И есть ряд подсказок от других. Если я поступаю правильно, наши отношения улучшаются. Наши отношения должны улучшаться. Если я действую правильно, наши отношения улучшаются. Это самая яркая подсказка. Если наши отношения почему-то ухудшаются, значит, я должен задуматься, что-то не то. Понимаете? Если вы сейчас встанете, ползала сейчас уйдет. Я должен задуматься, может, я что-то не то сказал? Может, я что-то не так себя как-то веду? Может, я что-то делаю неправильно? Нет, знаете, мы должны все время следить, на каком уровне находятся наши отношения. Они должны улучшаться. Отношения никогда не стоят на одном месте. Они или улучшаются, или ухудшаются. Нет стабильности в отношениях. Нет. Если мы просто к кому-то не заходим, вообще ничего плохого не делаем. Он начинает о нас хуже думать, этот человек. Почему ты ко мне так долго не заходил? Да, ты, наверное, ко мне плохо относишься. Что я тебе плохого сделал? Тут же отношения портятся. Это как... Против течения грести нужно постоянно что-то делать, усилия прилагать. И мы должны все время смотреть, это явная реакция. Социальное зеркало самое четкое. Если мы что-то делаем не так, отношения меняются. Ухудшаются с кем-то отношения. Особенно в семейной жизни. Особенно в семейной жизни. Нужно быть очень аккуратным. Есть еще второй признак. Это появляется ли у нас энтузиазм. Если отношения улучшаются и наш энтузиазм увеличивается, значит, более-менее можно сказать, что мое действие на верном пути находится. Я действую более-менее верно. Это, конечно, общее определение, но оно такое первичное, очень яркое определение. Очень яркий ряд подсказок. Очень яркий ряд подсказок. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным. Особенно в плане оздоровления. Когда человек приходит домой и говорит, я сегодня прослушал лекцию про холодное омовение, про омовение холодной водой. И завтра мы все пойдем принимать омовение холодной водой. Все! Понимаете? И все родственники начинают думать, все, заколдовали. Зазомбировали. Они не собираются меняться, это нам захотелось меняться. И у нас портятся отношения. Они говорят, брось это все, что за ерунду ты там слушаешь. Зачем это все надо? Вы начинаете с ними ругаться. Они ругаются сами, отношения портятся. Вы знали такую хорошую вещь, омовение холодной водой. Но испортили со всеми отношения. Что это значит? Что плохо омываться холодной водой? Нет, значит, что мы неправильно это объяснили. Знаете? Значит, что мы неправильно это объяснили. Людям не захотелось это делать. Поэтому есть два вида общения с родственниками, вообще с людьми. Давайте это сейчас озвучим. Очень важный момент из конфликтологии. Есть два типа передачи знания. Первый тип знания называется киртан. Киртан. Буквально переводится как речь, словом. Словом прославления. И этот тип подходит, когда мы мало знакомы. Например, я вас мало знаю, вы меня мало знаете. И у меня тут всего 4 дня. Что я должен делать? Я должен просто громко говорить о чем-то. Да? И так я могу это знание передать. Это хороший способ. Но если мы живем вместе, но в одной квартире, последние 40 лет, вы заметили, этот способ не действует. Хоть сколько вы говорите, ничего не происходит. Потому что он и не подходит для этого метода. Это не тот метод. Другой метод называется ачара. Ачара буквально переводится как поведение. Пример. Так вот, в семье нужно действовать не словом, а примером. Люди должны видеть, что вы стали лучше, счастливее, полезнее, замечательнее, теплее, добрее, красивее. Они должны это увидеть. И вы должны даже им немножко мешать узнавать, чем вы занимаетесь. А тебе зачем это я занимаюсь? Ну зачем тебе? Ты все равно этим не занимаешься. Ну потом. Если хочешь, сам почитай. Ничего тебе не буду говорить. То есть мы должны даже немножко закрывать хоть эту информацию. Человек должен вытрясти из нас это. Нет, скажи, как ты стал таким счастливым, здоровым и хорошим. Вот тогда это подействует. Вы должны дождаться этого момента. Но как мы действуем, домой приходим, все. Теперь будет так с сегодняшнего дня. Вы ничего не понимаете. Я вот сегодня все понял, а вы ничего не понимаете. И отношения портятся. Это первая ошибка развивающегося человека. Он путает ачару и киртан. Пример и речь. Пример и речь. В отношении с близкими людьми забудьте вообще речь. Забудьте о речи. Просто показывайте пример и сделайте одну хитрость. Если вы хотите передать какое-то знание, то показывайте пример и сделайте дома книжную полку. Из тех книг, которые вам нравятся, вы считаете, что это знание вы хотите передать. И не разрешаете эти книги читать. Они их без вас прочитают. Понимаете? Да. Это хитрость. Это возвышенная хитрость. Это золотой обман. Золотой обман. Это обман ради блага других. Потому что люди не хотят меняться. Вы заметили? Никто не хочет меняться. Очень трудно изменить кого-то. Очень трудно. И когда мы меняемся, мы это понимаем. Люди страдают от того, что не хотят меняться. И мы хотим им как-то помочь. Но мы должны быть хитрыми. Как горькое лекарство, его нужно с медом дать. Очень аккуратненько, в оболочечку сладкую завернуть. Тогда она будет проглочена. Поэтому и меняться человек не очень-то хочет, даже полезное принимать не хочет. Но мы можем это показать своим примером, своим близким. Вот это профессионализм. Вот это профессионализм. Если мы способны изменить, ну, хотя бы одного близкого нам человека, это уже великий профессионализм. Вот это умение показать пример, дождаться, что у человека вспыхнет желание что-то понимать. Это сравнивается с раздуванием огня. Когда есть маленькая искорка, ее нельзя завалить ведром угля. Понимаете? Нельзя завалить ведром угля. Нужно травинки подкладывать сухие, потихонечку раздувать. Раздувать нужно желание меняться. Нельзя взять и завалить человека информацией. Завалить его знания. Нельзя, нужно потихоньку это делать. Потихоньку. Поэтому всегда очень аккуратно смотрите, как у вас идут отношения. Потому что у нас есть глобальные знания. Аюрведа – это глобальные знания обо всех аспектах человеческой жизни. Обо всех аспектах человеческой жизни. И мы хотим эти глобальные знания передать нашим самым близким людям. Да? Есть такое желание? Есть. Поэтому давайте не испортим все. Потому что самая большая трагедия, когда у вас есть лекарство от всего, но ваши самые любимые люди болеют этой болезнью и из ваших рук не хотят брать это лекарство. Не хотят брать это лекарство. Просто через испорченные отношения. Вот это большие трагедии. От этого, как правило, человек бросает заниматься аюрведой. Именно от этого. Потому что он портит отношения со своими близкими людьми. И потом ему все говорят, брось эту гадость, брось эту гадость, брось эту гадость. И человек бросает заниматься саморазвитием. Самая первая ошибка. Самый первый урок. Поэтому мы должны быть очень аккуратными и идти по этому пути медленно. Медленно. Мы должны действовать медленно. Нельзя действовать быстро. Стабильно нужно действовать, аккуратно, понимая, как принести благо людям. Как принести благо людям. Знаете, даже чтобы назначить лекарство, сколько лет нужно учиться? Да? Сколько лет нужно учиться, чтобы назначить лекарство, прописать? 6 лет только в институте, потом еще практика несколько лет, да? Только потом человеку дается право назначать что-то. Но нам кажется, что дать психологический совет очень легко. Что взял и дал? Нет. так же трудно. Вы видите, не срабатывает. Люди не хотят меняться. Поэтому нужно также долго, серьезно это изучать, пробовать, практиковать, понимать. И когда придет опыт, тогда начать давать эти советы. И нужно их сразу давать. Не нужно в день, как только вы что-то поняли, сразу кому-то давать совет. Нужно подождать, пока полное образование будет, пока будет полная ясность. Тогда нужно давать совет. Не учите сразу своих близких. Подождите год, два, три, когда будет полное понимание, передайте им это правильно, аккуратно. Не торопитесь. Не торопитесь. Незачем. Это будет очень обидно. Это очень обидно смотрится, когда человек что-то узнал, приходит домой и, гордясь своим знанием, начинает чему-то учить. Это очень обидно, да? Это очень обидно. Особенно, если вы младше возрастом, не дай бог. Поэтому мы будем говорить об отношениях в коллективе, в любом коллективе. Семья, большой коллектив, маленький коллектив. Мы будем говорить о лидерстве. Мы будем говорить о тонкостях взаимоотношений. Это очень важные моменты, которые мы должны изучить. Успех любой организации, успех любого коллектива, успех семьи, успех общества, успех организации заложен не в качествах отдельных сотрудников, неважно, какие качества отдельных сотрудников. Не в квалификации руководителя, неважно, какая квалификация руководителя. И даже не во внешних условиях рынка, абсолютно все равно. Успех организации зависит только от одного. Знает организация о стадиях, через которые нужно проходить, и умеет ли она их проходить. Вот и все. Все остальное ерунда. Со всем остальным можно пережить. Но если мы не знаем стадии, через которые проходит наш коллектив, и как их нужно проходить, тогда будут большие проблемы. Да? Тогда будут большие проблемы. Мы должны просто знать эти стадии. Просто знать стадии. Как ребенок. Но ребенок, развиваясь, стадии проходит. И мама должна знать эти стадии, чтобы знать, что делать на этих стадиях. Так? Так. Все знают. Есть определенные стадии. Ходит, не ходит, там говорит, не говорит. Нужно знать. Если он долго не говорит, проблема какая-то. Стадия не та, да? Если долго не ходит, проблема какая-то. Нужно знать стадии. Вот и все. Если мама знает стадии, то ребенок вырастет знакомым, здоровым. Да? Потому что она знает, на что нужно внимание обратить и как через это проходить, на что сейчас должен быть упор. И также в коллективе. Если мы знаем стадии развития и знаем, как через них проходить, то мы будем опытными мамами. И коллективы начнут вырастать здоровыми, радостными, розовощекими. Все остальное, менеджмент, все это ерунда, это все вторичные вещи. Это можно изучать хоть всю жизнь. Потому что менеджмент меняется, бизнес меняется, рынок меняется, люди меняются, условия меняются, каждый день новые законы. Все это текучка. Но стадии развития всегда одни и те же. Сколько бы дети не рождались, стадии развития одни и те же. В какой бы стране они ни рождались, везде одни и те же стадии. И также коллективы. Как бы коллективы ни рождались, как бы они не действовали, везде будут одни и те же стадии рассматриваться.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

чем-то разобраться, нужно какое-то время. То есть невозможно как бы с нуля взять и дать какую-то оценку. Невозможно с нуля дать оценку. Невозможно с нуля дать какое-то экспертное заключение. То есть это, ну, для меня это какой-то философский нонсенс. А философски мы должны понимать, что, ну, очень опасно оценивать что-то, ничего там не понимая. Как меня спрашивают все время, мне говорят, вы неправильно лекции читаете. Я говорю, здорово, мне так нужны советы. Какой у вас опыт? Скажите, сколько вы тысяч лекций прочитали? Мне так нужен совет? Действительно, а мне нужна помощь. Он говорит, ну я-то лекции сам не читаю, но советов у меня много. И все с этим сталкиваются, да, врачи сталкиваются. И все время говорят, ну пациенты, вы меня неправильно лечите. Я вот на интернете прочитал, что мне так надо лечить, надо по-другому лечить. Каждому, ну, водителю его сосед учит, как надо, где надо поворачивать и как надо правильно тормозить. То есть мы такие вот легкие на совет, легкие на подсказку. На самом деле нужно быть аккуратным, потому что в результате это такое просто способ показать себя. Способ показать себя. Если вы чувствуете, что это как бы немножечко вот так вот задевает вот эту вот нотку, и думаешь, ну вот, сейчас я проявлю свое могущество, меня просят оценить, ага, сейчас я оценю. Все. Вообще, а способ испортить человека — это дать ему возможность что-то оценить. Это хороший, быстрый способ испортить человека. То есть дать ему немножко власти, то есть оценивать эту власть. И все, как все не любят экзамены. Почему люди не любят экзамены? Потому что их оценивают. А принимать экзамены любите? Ага. То есть если кто-то просит, не могли бы вы вместо меня принять экзамены? Да, да, конечно, давайте, сейчас я оценю. Ну, это просто способ выделиться. Это способ пропиариться. Почувствовать себя выше других. Поэтому если уж и оценивать, то действительно вот с этой позиции долго. Я должен, поэтому постараюсь как-то разобраться, поконсультируюсь, разберусь, буду очень смиренно все это делать. Ну, то есть нужно быть аккуратным, потому что иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы. То есть вообще опасно заниматься тем, в чем не разбираешься. Потому что начало, оно всегда такое эгоистичное. То есть, ну, вначале мы всегда думаем, что все понимаем, что все однозначно, что все такое черно-белое на виду. Профессионал, ну, понимает, что все неоднозначно. И у всего очень скрытые причины, которые сразу не поймешь, что очень сложно дать оценку всему. Профессионалу всегда трудно дать оценку, а любителю всегда легко. Любитель всегда говорит, да, это здорово, это плохо, это ужасно, это хорошо. А профессионалу всегда очень сложно дать оценку, потому что он понимает, что все неоднозначно. Тут да, тут есть и то, и вот это есть, и вот, ну, вот как вот. Поэтому, знаете, обычно профессиональная оценка — это оцениваются несколько категорий. За это. То есть общая оценка, как бы, она есть, но она складывается из оценок, ну, категорий. За красоту, за разумность, за то, за все, за пятое, за десятое. То есть очень сложная оценка. Как оценить здоровье человека? Руки здоровые, ноги здоровые. А вот в голове есть проблема. Так это здоровый человек или больной? Если тело у него здоровое, может 100 килограмм поднять, а голова больная, это здоровый человек или больной? Здоровый, но больной. Как оценить? То есть как только мы начинаем оценивать, тут же становится понятно, что ну как оценить? Ну да, то есть вот как это все оценивать? Очень сложная вещь. Поэтому профессионалу трудно оценить. Профессионалу трудно оценить. А любителю легко оценить. Вот проблема любителей, понимаете? То есть они собрались и легко оценили. Вот эта вот вещь такая вот непростая оценка.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено.

С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Как действует время и почему оно действует? Почему Творец, который творит и поддерживает мир, все-таки уничтожает его? С одной стороны, потому что возрастает невежество, и на невежество смотреть не хочется. Вот хочется, чтобы все опять было благостное, хорошее, чистое, красивое. Но здесь есть еще один очень серьезный философский урок для нас. А поскольку живые существа нашли убежище в материи, обладающей этими тремя качествами, благостью, страстью и невежеством, и мы здесь так это активно обустраиваемся, пускай корни, строим дома, строим города, строим всякую экономическую инфраструктуру и так далее, налаживаем связи. То есть, похоже, что мы тут обустраиваемся надолго, по-серьезному, судя по такой активной очень деятельности. Вот. И по мере того, как возрастают все эти материальные вот, связи, отношения, все эти такие сложные, очень хитрые, запутанные взаимоотношения, возрастает иллюзия, возрастает зависимость живых существ друг от друга, от всей этой вот материальной инфраструктуры. И фактически это то, что порождает у человека иллюзорное восприятие реальности, когда материя, которая существует лишь в процессе времени, приобретает для живого существа слишком большую значимость. То есть, по большому счету, материя – это просто поток, который находится в процессе времени, она постоянно меняется. Но когда живое существо здесь слишком, так сказать, сильно засиделось и много чего здесь настроило, наделало под влиянием гуны страсти, то возрастает иллюзия. А иллюзия – это вот как мыльный пузырь. Может быть, красивый, но невозможно долго. Мы знаем, что он долговечен. Поэтому для того, чтобы в наших умах эту иллюзию не поддерживать, он этот мир разрушает с течением времени через циклические какие-то определенные промежутки. С одной стороны, он дает некоторое существование этому миру. Он создает его и уничтожает не сразу. То есть эти три гуны, благость, страсть, невежество, они связаны с тремя процессами. Страсть связана с творением, благость с поддержанием, невежество с уничтожением. То есть он творит страсть через Брахму, через Творца он творит его. Сам Вишну, Вседержитель, Божество, Благость, он поддерживает его. Потом через энергии Шивы, Разрушитель, он разрушается. То есть он какое-то время этому миру дает побыть. Пожалуйста, сотворено, вот он там, поиграйте. Потому что главная идея или мотив, который приводит живое существо в материальный мир, это мотив поиграть в Бога, попробовать себе в этой роли управляющего, наслаждающегося всем, как Бог. Вот поэтому на это нужно какое-то время. Поэтому он создает мир и дает ему некоторое время побыть. А потом, для того, чтобы показать, что все-таки, ребята, так сказать, не заигрывайтесь, нужно все-таки возвращаться в вечность, для этого он разрушает через энергию времени все-все-все-все-все наши творения. Наши тела, наши строения, наши отношения, наши семьи, наши города, наши страны, в конце концов, всю землю. Вот. То есть мы к своему творению, как правило, очень привязаны. Это наша особенность. Я что-нибудь такое создал, особенно удачное, я всем показываю, я бережно храню, вот, потому что туда я вложил свою энергию. То есть я привязан к своему творению. А он не привязан. Это одно из его свойств. Полная отрешенность. Не безразличие. Не безразличие. Безразличие – это свойство невежества. А отрешенность – это свойство благости. И потом вы поймете разницу между этими вещами. Итак, он действует через энергию времени для того, чтобы, как бы это сказать, постоянно выбивать у нас почву из-под ног. В том смысле, чтобы в конце концов, когда это произойдет с нами много-много раз, мы поняли одну простую вещь, что материальная природа, материя с ее тремя свойствами, она не является для нас родной и благоприятной средой обитания. Ну, благость еще более-менее, так сказать, это высшее свойство из материального, и то мы видим, что большинство людей даже благость из материи не могут воспринять. В основном живут люди по стандартам страсти и невежества. Вот. А так, в основном люди находятся в этой материи, погружаются в иллюзии, для того, чтобы эти иллюзии были разрушены, он это делает. Причем вот эти три гуны, они как раз и являются тонкой анатомией вот этого потока времени. То есть время – невидимая сила сама по себе, но плоды ее видимы. Допустим, мы видим, что что-то построено, значит, прошло какое-то время, дом построили, да. Потом еще что-то, человек, ребенок, допустим, вырос там, потом он уже взрослый человек, уже состарился, время прошло. То есть мы замечаем, времени мы не видим, но мы видим плоды движения времени. То есть в основе вот этого физического закона энтропии, что возрастание хаоса и возрастание разрушения, лежит метафизический закон течения трех гун. И эти гуны, они так и текут. Благость, страсть, невежество.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой голос.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание и

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с верностью.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Идем дальше. Еще одну вещь хочу рассказать по поводу безвыходной ситуации. Видно, нет? Как разрешается безвыходная ситуация? Хорошая, да, картинка? Смотрите. Такая погода московская. И там это Греция. Говорят люди, я вот молюсь Богу, молюсь, и ничего не происходит. А что вы думаете, должно произойти? Ну а что мы вообще должны ждать от этого? И есть несколько вариантов, что может произойти. Первый вариант, ну который все, конечно, ждут. Что все ждут? Вот я вот там попросил, говорю, ну давай я сделаю. Во-первых, мы уже поняли, да? Молитва должна подтверждаться какими-то еще правильными поступками, да? Если я просто молюсь, но веду себя, ну кусаю там эти яблоки без спроса, да? Но как-то нехорошо. Конечно, в начале, когда человек не понимает, он хотя бы уважает. То есть молитва может быть началом нашего уважения. И знаете, говорит, ну хотя бы признал. Ну хоть покусал, но признал хотя бы. Но она не заканчивается только признанием. Она также должна проявляться как правильное поведение. Что значит? Надо молиться. А вести себя правильно не надо, что ли? Да? Цену же надо какую-то заплатить, он же хочет этим манго продать. Поэтому надо и правильно вести себя. И вот мы, допустим, мы начали вести себя правильно, и молитвенное состояние у нас возникло. Говорю, Господи, я Тебя благодарю, правильно делаю, вот смотри, вот тут и все сделал, и тут помог, и вот как-то хорошо веду себя, давай. Какая, давайте, одна из распространенных безвыходных ситуаций. Болезнь, да? Это с каждым, это не зависит от денег. Я недавно перечитывал, у меня есть книга, мне нравится эта книга, Солженицына «Раковый корпус». Не знаю, вы читали, нет? Вот, и там есть герой. Герой этого, один из героев. Он, значит, там партийный работник. Это 50-е годы, те времена еще. Вот. И он, ну, куча денег, куча связей, уважаемый человек. И тут раз у него всплыла эта шишка на шее. Огромная такая, страшная, мне даже страшно смотреть было. И он не может поверить в это. И он оказывается в какой-то страшной больнице онкологической, с какими-то странными людьми. Он там пытается денег дать, чтобы его как-то нормальные условия, но там нет нормальных условий. И он ничего не может сделать. Его не оперируют, ему ничего не говорят, и он не знает, что делать. Вот это безвыходная ситуация. Там история. Там он прошел через хорошие этапы своей болезни. Отдельно можно об этом говорить. Там 5 этапов. Вот я исследовал тоже эту вещь. Там 5 этапов, через которые проходит, как сказать, смертельно больной человек. Интересно это потом как-нибудь проанализировать. И вот он, значит, в такой ситуации. Он представляет, человек заболел. И он уже начал и молиться, и делать все правильно. Говорит, помогай. И как же эта безвыходная ситуация разрешится? Самый желанный какой вариант? Самый желанный вариант – это первое. Непосредственное вмешательство или чудо. Чудо должно произойти. То есть раз и прошло. Такое бывает. Вот я рассказывал, что там эти костыли лежат, да? Вот. Этот молодой человек стоит в очередной раз в эту очередь на 12 часов. У меня были в жизни такие ситуации. Думаю, у вас такие вещи были. Кто-то там услышал, и что-то произошло. Прям непосредственно вмешательство в жизнь. И моя прарабдха карма, вот эти страдания, или когда человек опускается в этих волнах вниз, это прарабдха карма или карма, которую мы заслужили с прошлого. И она нейтрализуется, вроде помолился, сделал, и такой ответ. И раз, и нет этого. Классно было бы. Такое бывает. Но бывает, что и не бывает. Тогда есть такой вариант. У меня появляются возможности. Знаете, как анекдот рассказывает про один человек. Там потоп начался. Похоже, там где-то канал вот нечаянно разрыли. Вот, и затопило всю эту местность. И он сидит на крыше дома. И туда вверх кричит: «Помогите! Бог, помоги мне! Помоги!» Вот. И тут какие-то мужики на лодке подплывают, говорят: садись. Говорит: «Нет, Бог мне поможет. Езжайте». И опять: помоги. И тут какие-то люди на вертолете прилетают. «Мужик, хватайся, мы тебя спасем». «Не надо мне, Бог спасет». И в конце концов он утонул. И значит, там он, это анекдот, не ведический. И там с Богом встречается и говорит: «Бог, слушай, я тебе молился, ты что мне не помог-то?» «Слушай, ты подожди, лодку тебе прислали?» Ты говоришь: «Не надо». Потом вертолет. Ты вообще видел, чтобы когда-нибудь вертолет прилетал специально за тобой? Это же я тебе послал. Вот. Второй вариант – возможности. То есть у человека не было вариантов, не было возможностей никаких. И тут в ответ на его какие-то молитвенные действия появляется возможность. Это тоже ответ. Вы думаете: у меня в случае был один мой знакомый. У него непростые времена с точки зрения бизнеса. Его бизнес как-то вот постепенно заканчивается. Вот. Неудачная ситуация. Там конкуренция большая. Он владелец радиостанции там, за рубежом. Вот. И как-то вот неудачно, и все хуже. И по идее он уже должен был утонуть. И он в этот момент поезжает в святое место. Ну и там как-то: «Господи, ну, что-то надо делать вообще». И тут, знаете, приходит гениальная мысль к нему. Возможность. И он звонит своим работникам, говорит: «Надо делать вот так, вот так, вот так, вот так». Он говорит: «А кто так делал?» «Не знаю, но вот так надо сделать». Они так делают, и они выплывают. Вот это тоже ответ. Это тоже ответ, вмешательство. Что еще происходит? Приходят возможности, это когда физические возможности, ситуации, раз появился какой-то человек. Это ответ. Знания приходят, как нужно поступать, это тоже ответ. Но самый интересный ответ, это вообще, вот это вот как раз дверь вот этого. Это когда приходит более глубокое понимание реальности. Потому что бывает такое, что чудеса не помогают. Вот в такую ситуацию попал однажды герой Бхагавадгиты Арджуна. У него был, знаете, полный шах и мат. Вот. У него не было варианта. Смотрите, он по работе ему надо было... Он работал военным. Знаете, там Украина, работает военным. Вот, надо стрелять. А на той стороне дорогие для него люди. Если он не будет стрелять, уйдет. Да, это позор. И для него позор – это хуже, чем смерть. Лучше умереть сразу. То есть уйти не может. Стрелять в них не может. Если его застрелить, непонятно, что с ним будет. Реинкарнация там. Вот куда вот ни вариант какой ни прими, не работает. И тут он вошел в молитвенное состояние. И ничего не поменялось. Внешние условия вообще никак не поменялись. А он остался на войне. И пришлось ему там стрелять. Но вот эта дверь открылась. Он получил более глубокое восприятие реальности. Раз. И как-то по-другому все на это смотрит. Вот это самый серьезный ответ. Если человек такое обретает, он говорит, если вот Бхагавадгита, человек обретает это знание, такое же знание, как в Бхагавадгите, то он решает все свои проблемы вообще. Потому что в такой безвыходной ситуации, как у Арджуны, никого не было. Экстремальная ситуация. Но он решил свои проблемы, изменив сознание. Не сам, в ответ на молитвенное состояние. Это то, как может сработать молитва. Я специально это рассказываю, потому что вы потом начнете практиковать и скажете: «А что не работает?» Вот так оно работает. Работает вот таким образом. Вот есть вопросы?
2: Насчет этого товарища, в смысле, изменилось его восприятие чего? Вы стали в этой дороге, или в чем суть там получилось?
1: В чем суть? Я давайте вам отдельно расскажу, потому что это целая Бхагавад-гита.
3: Это там же знание.
1: Да-да-да, он глубоко увидел, что благо. То есть у него было одно понимание хорошо и плохо, да? Такое, знаете, поверхностное. Вот. Но когда он увидел более глубже, он тогда увидел, как можно поступать так, чтобы приносить благо им, себе и всем. Вот, то есть у него изменилось мировоззрение. И, как сказать, углубилось понимание, что такое добро и что такое зло. Вот, это вот произошло. Потому что с поверхностным пониманием, ну, выхода нет. С глубоким у него выход появился. А так, ну, я могу потом рассказать отдельно, что это такое. Что ждать, понятно, да, от молитвы? Теперь возникает вопрос. Окей, ну, значит, понятно уже. Я, ну, должен кому-то обращаться за помощью. Ну, то есть у меня какие-то проблемы, безвыходные ситуации, вот, и надо к кому-то обращаться. Ну, вот я обращусь к вам, допустим. Помогите. Люди, мы не местные. Извините, что к вам обращаемся. Безвыходная ситуация, денег нет. Дайте 5000, а? На метро не хватает. Ну вот, понимаете, да? То есть я могу вот, как вас зовут?
4: Оксана.
1: Вот как к Сане обратиться. У вас есть 5000 рублей вообще? Боится сказать, знаете? Смотрите, 5000 у нее есть. В принципе, она может помочь, да ведь? Вот. Ну вот, у вас, наверное, больше есть, да? У него есть больше, я сам вижу по глазам. Вот, у него есть больше, может, мне лучше к нему обратиться. Вдруг, ну, шансов больше, понимаете? Тут Оксана может как-то не дать, а вот он даст. И меньше платить надо. Да? Ну, как бы так решить проблему. То есть к кому обращаться? Я, значит, правильно обращусь. Я не нагло буду обращаться. Говорю, я стану на колени. Знаете, я был в городе одном. Там нищие меня поразили. Где-то там в каком-то... В Прибалтике или где-то, ну, в том районе. Нищие поразили, насколько они смиренные. Они стоят на коленях просто, на коленях и локтях. И так как-то так, развалившись там, покуривая, подайте там 5 копеек. Прямо на коленях стоят. Жалко смотреть, я думаю, холодно. И он там стоит вот так, и думаю, боже мой, как он так вот стоит. И жалко очень. Вот, да? То есть я готов вот прямо вот так вот молиться. Ну ведь все, да? Ну, просить правильно, молять, да? И может работать. Да ведь? То есть, к кому обращаться-то? Все вы личности. Смотрите, сколько вас тут. 100 человек. И все вы личности, у вас у всех есть возможности. И я каждому к вам из вас могу обращаться с молитвой. Могу нагло забрать. Тогда реакция. Вы милицию вызовете. Или сами побьете меня, да? Но я попрошу. И при том так очень жалостливо попрошу. И вы дадите. Да к кому обращаться из вас? И вот давайте разберемся, к кому обращаться. Потому что люди обращаются за помощью. Они молятся кому-то. Людям. Они называют, что я молюсь этому человеку, но на самом деле это молитва этому человеку. Поклоняется людям. Кто-то поклоняется каким-то... Смотрите, как их много. Сейчас мы туда-назад вернемся чуть-чуть. А, вот сюда. Смотрите, как много тех, кому можно обращаться. Есть более могущественные личности, чем Оксана. Да ведь? У которых больше возможностей. Я, конечно, она им тоже мне может 5000, но шансы небольшие. У него не так много тысяч. Но есть люди более состоятельные. И там можно не 5000 попросить, там можно и 100000 попросить. А есть еще более состоятельные, что там деньги? Они могут сделать меня, ну, мистиком. Я смогу, знаете, читать мысли. Я могу летать. Ну, в интернете. Я могу, знаете, управлять людьми, да? Я могу научиться чему-то. Я могу лечить людей. Есть разные силы, их там много. И люди, когда начинают наверх обращаться, там смотрите, сколько их много. Мы вот здесь живем, а смотрите, сколько там наверху. И они все очень могущественные личности. Черные, белые, желтые, красные, цветные, разноцветные силы там разные. И к кому обращаться-то мне? А?
3: Главному.
1: Главному? Зачем главному-то? Если мои проблемы на 5000 всего, зачем мне главный? Зачем нам нашему дорогому президенту звонить? Слушай, президент, дай 5000 рублей, на метро не хватает. Зачем его беспокоить? Один? А? Субординация?
2: В соответствии с полномочиями обращаться.
1: Да, надо спросить. Окей, окей.
2: Через них мы ходатайствуем перед Богом. Там о чем-то.
1: Окей. Кому-то... То есть иерархия есть, да? И, соответственно, я не буду уж там кого-то наверху беспокоить, буду беспокоить. Ну, начальник ЖЭК решает эти проблемы. Зачем кого-то еще? Поэтому, смотрите, в зависимости от того... Вот сейчас важный момент. В зависимости от того, какие у вас проблемы, мы обращаемся к разным личностям. Да ведь? И чтобы разобраться в этом подробнее, кому кто обращается, при том каждый, кто туда наверх обращается, если он спросит, ты кому обращаешься? Он что говорит? Богу. А кому же еще? Ясное дело. Да, вот здесь, на кладбище, мы ему поклоняемся. По ночам. Ясное дело. Да, вот так мы делаем. А кому еще? Бог? Вы думаете, кому мы поклоняемся? Что, мы дураки, что ли? Ясное дело, Верховному. Вот. И он уверен, что он поклоняется ему. И вот любой, вот в любой конфессии, обратитесь к любой какому-то ритуалу, или, знаете, там, люди, которые там, ну, как-то персонифицируют, да? Я к нему, к вселенскому разуму, ясное дело, кому же еще, источнику всему обращаюсь, и ему заказываю, знаешь, давай-ка вот это мне. Но их там много, их там полно, точно так же, как нас, тут 100 человек, я могу каждому из вас обратиться за деньгами на метро. Вот. Теперь, чтобы разобраться, к кому же обращаться и почему люди обращаются к разным личностям, давайте еще чуть поглубже обратимся к этому механизму. Ну, веды объясняют этот момент поподробнее. От чего зависит, к кому обращается человек за помощью? Ага, вот тут эта картинка была. Да, вопрос. Я, видите, зря листал. К кому обратиться? Вот ему за деньгами, кому обратиться из них? Веды говорят, что вот тут понятно, что нарисовано, да? Света хватает? Что вы видите вообще? Птичек, да? И что эти птички делают?
2: Одна делает.
1: Одна смотрит, другая, да, да. Это вот то, что это очень красивая аллегория. Вот. И объясняется так, что в этом теле, это тело сравнивается с деревом. На этом дереве растут плоды. Вот такие плоды разные. И на этом дереве свили гнездо две птички. Вот. Две птички, два друга. Не птички, это подруги, значит, да? Птиц. Два птиц. Они там свили гнездо, но одна, смотрите, она клюет плоды этого дерева, а вторая сидит рядом и наблюдает за ним. И смотрит, что ж ты клюешь, ты хоть на меня посмотри, я рядом с собой сижу. И вот говорят, что в нашем сердце, ну, в нашем сознании есть еще один сознающий, это сверхсознание, сверхдуша. Вот. И сверхдуша, смотрите, что она делает. Она наблюдает, видите, наблюдает за ним. Это федеральный закон. Все наблюдает везде, подслушивающие устройства. Вот, есть. А нет, не там, в ваших телефонах. Вот. Вот. Значит, она наблюдает за всем и решает, что потом будет происходить. То есть она дает свободу этой птице. Ты ключ хочешь, конечно. У тебя есть варианты, как ты можешь поступать. Но судить я тебя буду по своим законам. Так в нашем сердце происходит. И теперь смотрите, дальше есть такая вещь. Вот это озеро, озеро желания. Видите, руки оттуда торчат. Вот каждая рука – это определенное желание. Вот это вот, это убеждение человека, то, к кому он обращается за помощью. И вот тут такой механизм, в зависимости от того, какие желания есть у человека, к кому он обращается, это будут разные личности. Привожу пример. То есть, если человек хочет, чтобы было быстро, дешево, ну, допустим, он хочет купить ботинки, быстро и чтобы дешево стоило, куда ему надо ехать?
2: Надо.
1: В Москве. Посоветуй, на какой рынок? А, вы туда не ездите, да? В переходе. Быстро и дешево. Да? И вот он, у него такое желание. Он, может, его не сознает, но такое чувство. Хочу, чтобы побыстрее как бы. И чтобы стоило 100 рублей. И внутри, из сердца, ему кто-то подсказывает. Переход. Надо в переход. Самое лучшее место. Притом это нелогично. То есть замечали, что люди, иногда у людей такие убеждения, они считают, что это очень разумно звучит. Очень разумно. Конечно же. Все взорвалось, да? И возникло как бы, ну, Дарвин, и потом москвичи. Все очень логично, видите? Вот. Ну, вот я слушаю, и нелогично. Почему ему логично, а мне нелогично? От того, что разные желания. Если я хочу ботинки хорошие, надолго, чтобы было, и готов заплатить деньги. Куда надо ехать? А? В Англию? На этот, Оксфорд-стрит. Там вся Европа затоваривается. Оксфорд-стрит, туда надо ехать, да? Чувствуете, да? То есть это дешевле будет купить билет на самолет, сгонять в Лондон. Оксфорд-стрит, да. Купить там ботинки, это дешевле будет, как бы, чем здесь в переходе. Вот. Не те, чем в ЦУМе, да, покупать. 100 раз дешевле. Вот человек знает. Почему? Смотрите, в чем разница. Почему один идет в переход за ботинками, а другой едет на Оксфорд-стрит в Англию, в Лондон. А желания разные. Один хочет знать. Возможности тоже, да, возможности, факт. Желание, да, ну вот, допустим, вот тот, который денег нет, он говорит, да, я знаю, где они есть, но денег нет. А можно чуть подешевле? А, ну это вот сюда, ну как бы.
2: В переход.
1: Смотрите, это важный момент, философский момент. Вот мы удивляемся, почему одни люди в одно верят, к одним обращаются, врачам, да? Кто-то идет, знаете, в официальную медицину. И убежден, она ему поможет. Знаете, прям такое убеждение. Другой идет к каким-то экстрасенсам. Третий идет, я не знаю, в йогу куда-то. Четвертый идет вот к этой Святой Марине. Вот туда уже. Ну, вот. Почему так? Потому что разные внутри желания. И мы на самом деле даже не понимаем, что у нас внутри происходит. Но эти внутренние желания наши, чтобы исполнить их, вот эта сверхдуша в нашем сердце, она говорит, ты хочешь так? Я могу не понимать, что я так хочу. Но она подталкивает нас туда. Поэтому люди обращаются к разным личностям. Кто-то вот как Саня обращается, кто-то обращается, я не знаю, в собес, вот, кто-то обращается к какой-то личности мистической наверху, кто-то к другим силам обращается, потому что разные желания. И говорят, что люди, которые... Слово «гуны» вы знаете же, да? Гуны. Люди, которые в гуне невежества находятся, у них все такое непонятное. Они говорят, они обращаются, они говорят, вот ты что хочешь? Ну вот не знаю, что-то хочется такого, непонятно чего вообще. И чем непонятнее, тем хочется больше. А, понятно. И он обращается непонятно к кому. Допустим, он обращается к каким-то темным силам. Он, конечно, не считает, что они темные силы. Вот. Но там одна специфика с этим. Ну, в принципе, можно сказать, а какая разница, к кому я обращаюсь? Лишь бы я был счастлив. Но есть разница. Потому что те, к кому мы обращаемся, они ведь разные. У них у всех разный характер. Вот у Оксаны один характер. Вот она может сказать, значит, 5 тысяч я тебе дала, давай теперь танцуй. Я скажу, ну, знаете, я что-то не готов. Вот, а у вас взял, он говорит, ну ладно, просто так. Я лучше у него попрошу. Танцевать не надо мне. И мы к разным личностям обращаемся, а ведь они потом что-то тоже хотят за это. Да ведь? А это же не просто так. У них есть, конечно, вот этот торговец с фруктами, он же не просто так их дает. Он говорит, давай 5 рублей. Теперь, если мы к кому-то обращаемся, ведь мы должны начинаем быть ему. Мы в долгу. А вдруг он что попросит, чего мы не хотим? И говорят, что люди, которые обращаются, кто такие темные силы? Это не просто как-то они черные какие-то, да? А темные силы, они такие интересные. Они обещают одно, они говорят, бесплатно. Знаете, в интернете иногда такое. Бесплатно вот это, вот это, вот это. О чем это говорит? что потом надо будет платить в два раза больше. И вот с этими темными силами такая особенность, что ты к ним обращаешься, и все бесплатно, а потом не расплатишься за всю жизнь. И вот люди в невежестве, которые хотят, знаете, все бесплатно и побыстрее, они, конечно, ну, берут это все. Ну, я недавно смотрел ролик на день, что-то там про наркотики нужно было мне рассказывать. И мне интересно было, ну, наркоманы давно не видел. Вот. Зашел в интернет посмотреть. И там, значит, такой, сейчас такие наркотики продают легально. Они продаются во всех магазинах. Вот. Это называется то ли творческий, или как-то там, как-то, короче, легалка, сленг, легалка называется. И они, ее законно покупаешь, и он еще хуже, чем настоящие такие наркотики. Быстро человек садится на них и быстро разрушается. И там показывают, ну, просто ролик, вырезали ролик, человек, который находится под влиянием этого наркотика. Он, знаете, он не может стоять на месте, у него все дергается вот так. И корреспондент его спрашивает, как вы себя чувствуете, когда с вами это произошло? Все ухахатываются над ним. Ну, это, знаете, так ради посмеяться над человеком. А он, а ему видно, что он, ну, ему как бы, ну, плохо, а он ничего не может сделать с этим. Ну, хотел побыстрее, дешево стоит, эффект хороший. Но вот такие реакции. Человек, который хочет, я готов как бы заплатить, но чтобы, знаете, экологичный какой-то был вариант, он как-то ищет прибежище у других личностей. Он спрашивает, сколько я вам должен? Да, хорошо, готов вот это. И чем более приличный человек, к которому мы обращаемся за помощью, тем лучше. Да ведь? А то потом такое придется делать. Смотрите, я обращаюсь, ну, давайте мы не будем Оксану брать. Допустим, я обращаюсь к коту. Кот, я готов сделать для тебя все, что угодно. Кот говорит, мяу. Очень всегда ждал. Я начинаю смотреть на мир глазами кота. И что я вижу? Есть собаки-негодяи, которых надо это избегать, а лучше поубирать всех. И есть мыши, которые мне нравятся. Смотрите, если личность несовершенная, к которой я обращаюсь, то я начинаю смотреть на мир и видеть наши, не наши. Ведь я с ним общаюсь. Теперь, если человек, к которому я обращаюсь, личность, к которой я обращаюсь, у него широкое видение, если это как бы наш русский Бог, да? Так, я утрирую же. То вот эти не русские вообще, это не люди вообще. А, я понял, это не люди. Теперь, если Бог, которому я поклоняюсь, под словом Бог я имею в виду любую личность сейчас. Если та личность, которой я поклоняюсь, обладает широким видением и очень прилично себя ведет, то он такого же не попросит. Это наше, это не наше. Как-то более глубоко будет смотреть на мир. Поэтому есть разница, к кому обращаться. Это есть разница, первое, могущество у них разное. Конечно, тут 5000 Оксана мне может дать, но на этом все ее возможности закончились. Если я обращусь, надо больше, она уже не поможет. Да? Поэтому надо кому-то более могущественному. Второе, что результаты обращения разные. Ведь мне надо будет как-то тоже благодарить его. А он что-нибудь попросит такое? Скажет, это не наше. Что-то такое неправильное. Видение, я приму его видение. Вот. И поэтому лучше всего поклоняться как можно более могущественному и как можно более чистому существу. Лучше начальнику федерального правления, лучше президенту поклоняться. Лучше президенту, простите, потому что он вообще начальник всех этих законов, он дает всем полномочия. И вы спросите, а как понять, кто же главный, если мы не контролируем эту вещь? Но мы же не знаем, мы обращаемся, кто рядом есть, иногда наверх обращаемся. А как мы поймем, вот тот, к кому мы обращаемся, он вообще кто? Это не то, что все, кто наверху, они там все эти, федеральный закон. Их же там полно. Как понять, вот тот, к кому обращаюсь, тот, кто мне помогает, отвечает, это кто? Как разобраться в этом?
2: Вы сказали, судите по плодам.
1: По плодам, но знаете, вот все не перепробуешь. Все наркотики не перепробуешь. Знаете, судите, вы попробуйте. Знаете, иногда люди говорят, а вы попробуйте. Так если я буду все пробовать, ты спрыгни с 10 этажа, попробуй, ты не разобьешься. Это будет первый и последний раз. Не, можно пробовать, да, факт. Судите по плодам, можно пробовать. А какой еще вариант есть?
4: Узнать у тех, кто пробует.
2: Учителям пойти.
1: Проверить вообще, на людей посмотреть. Да, и смотрите, тут два варианта на этот ответ. Либо человек должен быть чистым, потому что любая нечистота, любое какое-то такое меркантильное какое-то соображение, оно сразу начинает, ну зачем, как это сказать, обращаться куда-то наверх, если можно здесь решить проблему. Побыстрее как бы и все. Да, раз и обратился.
2: С другой стороны, сказали, что вы ради 5000 не будете президентом.
1: Вот тому президенту можно. Это другой президент. Вот. Поэтому, да, то есть первый момент, если я чист полностью, то тогда я могу разглядеть за всем этим многообразием разных живых существ, разных могущественных живых существ, я могу рассмотреть тот, который стоит самый первый. Если мне что-то, знаете, там примелькнулось, да, что-то мне хочется, я уже отвлекусь, а вот у него это есть, и я уже там. То есть только человек, у которого полностью чистое сердце, может разглядеть того, кто стоит за всем этим. Это один вариант. А второй вариант, если у нас такого нет, то надо найти людей, у которых такое есть. И спросит, а как ты к кому там звонишь? Можно мне тоже как-то ему звонить? Поэтому существуют чистые люди. И слава Богу, такие люди существуют. Они приходят в этот мир. И если мы хотим обратиться непосредственно к источнику всего, ну то, что мы называем, кого мы называем Богом, не одним из в иерархии, а тому, кто стоит самым во главе всего этого, федеральный закон, да, вот это, то тогда надо найти людей, которые... И признак таких людей есть. У нас тоже будет семинар «Как найти духовного учителя». Кто еще такой семинар не слушал, приглашаем. У нас будет, да? Через месяц. В октябре будет. Вот. Качество таких людей есть. И надо спросить, а как ты к нему обращаешься? Как ты его называешь? И если мы будем обращаться к тому, кому обращается этот человек, даже если мы несовершенны, то мы будем звонить непосредственно тому, кто стоит во главе всего этого. И это лучше, хотя, конечно, за 5000 не стоит звонить президенту, но говорят веды, что «Акама сарва кама ва мокша кама удара дикти врена бхакти югина и джета пурушам парам», что какие бы у тебя желания ни были, обращайся к президенту. Почему это лучше? Почему это лучше, а не кому-то другому? Потому что, когда мы непосредственно к нему обращаемся, то это, первое, могущество колоссальное. Второе, это сильнее всего очищает нас. Сильнее всего очищает нас. И смотрите, иногда возникает вопрос, подождите, значит, к президенту, да? А вот это кто? То есть, получается, мне не надо им спасибо говорить. Знаете, вы приходите на работу, платите человеку зарплату. Он говорит, а что тебе спасибо говорить? Это же не ты. Это же тебе полномочия дали. Это же тебе через тебя Творец мне дает зарплату. Ты-то при чем? Это один вариант. Другая крайность. О, я завишу только от вас. Это вы мне деньги даете. Вы для меня Бог и мать, и отец. Вот, спасибо, что вы есть. Это идолопоклонство называется. Другой вариант, что... Да ты вообще никто, вообще не вы никто. Вот Бог мне все дает. Как правильно? И правильно так, что когда человек обращается туда наверх, первое, он начинает делать, как он говорит. Ну ведь надо же правильное поведение и правильное настроение. Правильное настроение – это благодарность. Правильное поведение означает «живу по его закону». И как он говорит относиться к ближним? Что он говорит, это не наши? Вот какой-нибудь творец, который во главе стоит, он говорит, не наши, у него есть не наши. Это не наши, это не русские, ты понимаешь? Мы же русские боги, правильно? А это не наши. А это, он говорит, мы же, понимаешь, мы арабские боги, а это не наши, это вообще не арабы. Кто-то говорит так из творцов, который все сотворил. Он говорит, это все наше. Это все наше, понимаешь? Как надо с нашими обращаться? Ну, как минимум, так же, как ты себе желаешь. Ну, правильно? И, то есть, такой человек как начинает вести, если он поклоняется и обращается, и слушает с того, кто стоит самый главный? Не какой-то там посрединке со своими какими-то недостатками, а самый главный. Он становится хорошим человеком. Он начинает благодарить, спасибо, что через тебя Господь мне дал зарплату. Спасибо и так далее. То есть, он не считает кого-то еще самым главным, но при этом он не становится черствым или каким-то неблагодарным человеком. И есть примеры таких святых людей. Они не были черствыми. Они не были какими-то, как называть, неблагодарными. Они поклонялись только Богу. Вот. Но это значит следовать Его законам. Это значит правильно относиться ко всем живым существам. Вот. И видеть за всем Творца. Вот это их видение. Так мы с вами говорили о нескольких вещах. Я подведу итог, и потом можно задать вопросы. Первое. Мы говорили о том, что есть океан, и все плавают в этом океане. И бывают безвыходные ситуации, когда вроде все мы сделали, а никак не получается. И молитва, говорят, выход. Но почему молитва работает? Мы обратились с точки зрения Вед, и Веды говорят, что все, что мы видим вокруг, за всем стоит личности. Как в государстве стоят личности за каждым департаментом, точно так же в этом мире стоят личности за каждым департаментом, за каждой сферой. Люди, более высокие живые существа, там мы называем высшие силы, как угодно называйте, кто-то стоит. Соответственно, если все персонально, то получается, что мне нужно не только правильно поступать, но мне нужно еще в правильном настроении это делать. И правильное настроение – это признание своей зависимости и благодарность. То, что мы называем молитвой, ну, в нашем семинаре, по крайней мере. И следующий момент. Я вот пример рассказывал про этого торговца. То есть правильное настроение, правильное поведение. Теперь их много. Кому из них обращаться? Да? Обращаться нужно, можно к разным. Вот. Но если мы обращаемся к разным, их могущество ограничено. И их то, что они попросят нас сделать, иногда может даже расходиться с федеральным законом. Бывает такое, да? В какую-нибудь криминальную среду заходите, и там свои правила. Если ты хочешь денег, говорит, иди воруй. Но это противоречит федеральному закону, и у вас потом будут проблемы. Поэтому лучше всего поклоняться либо светлым каким-то личностям, да? Вот. А лучше всего тому, кто стоит над всем. Но как узнать, кто стоит над всем? Ведь мы обращаемся тому, какие у нас желания. Нас подталкивают изнутри, сверхдуша. Хочешь это? Быстро? Вот к нему. Как узнать, если мы обусловлены? Говорят, либо надо быть чистым, либо обращаться тому, кому поклоняются, обращаются чистые люди. Обращаться к этой личности. Вот. Как к ней обращаться, как правильно, какое правильное настроение и как это правильно делать, я уже буду завтра рассказывать, какие-то секреты. Вот. Если вам еще останется желание прийти сюда, если вам из сердца подскажет сюда прийти, то я завтра вам расскажу об этом. Если у вас есть вопросы, ну вот мы сейчас философию обсудили, это точка зрения Вед, по поводу молитвы, как она работает, где ее место. Я готов ответить, что-то вам интересно, давайте. Да я буду повторять лучше, так удобнее.
2: Я не понимаю, может человек, допустим, ни во что не верит, не живет в страсти, но при этом сбегает в церковь, и там Иисус там, и это значит, что он обращается действительно к Иисусу, к православному Богу. Это первый вариант. А потом вот тот человек, он просто говорит, Господь, помоги, дома сидит. Ага. Кому он обращается?
1: Вот вопрос задают такой. То есть первый вариант, человек вообще ни в кого не верит. Ну, ветер так подул, что он забежал в церковь православную и говорит, Иисус, слушай, помоги, бизнес не идет. Вот. То есть вроде обращается к тому, кому надо. Правильно? Потом сидит дома тот же человек и говорит кому-то там наверху, помоги, а? И вот вопрос такой. Вот когда вот он дома сидит, он кому обращается? Да? Правильно?
2: То есть церкви тоже.
1: Вот в церкви кому он обращается? И дома кому он обращается? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Если мы сейчас поговорим про церковь, да, то Иисус Христос – это Сын Бога, как Он сам о себе говорил. Вот.

0: Ну, человек там забежал, как бы там, там не подумав там, да. Это другой момент. Конечно, тогда эффект теряется. Допустим, я, если привести пример с торговцем, да, я рассказывал, что вы прибегаете к торговцу, но ведете себя неуважительно к этому торговцу. Вы прибежали к правильному человеку, но ведете себя недостаточно уважительно. Поэтому эффект будет не такой, но не сильный будет эффект. Другое дело, когда вы приходите и с почтением, и с пониманием это делаете, эффект будет другой. Они же личности. Понимаете, вот этот образ в храме, это же не автомат газированной воды. Кидаешь туда 5 копеек, выполняешь желание. Нет же, они же живые. Они смотрят на сознание, они смотрят на настроение, на понимание. И поэтому человек правильно забежал, правильным личности. Вот, но это не механическая вещь. Нужно определенное настроение. О настроении буду завтра говорить. Теперь, что касается, если он дома сидит, но он дома может про него вспомнить. Если он про него вспомнил, то он ему уже обращается. Вот, если же он просто кому-то туда, да? Вот в Ведах есть пример, Шримад Бхагаватам есть пример интересный. Один мудрец, чистый человек, он начал поклоняться туда наверх, он не знал, кто там, как там его зовут, и он начал такую молитву, вот тот, кто повелевает там, этой вселенной, ну, Джагадишвара, да? И он, значит, ему туда наверх сигналы посылает, вот, молится туда наверх. Неожиданно приходят трое. Он говорит: подождите, а как вас трое? Вроде бы должен быть один, а вас трое. Он говорит: ну, под твое определение мы трое подходим. Вот, допустим, если я буду обращаться, вот тот, у кого есть 5000 рублей. К кому из вас я обращаюсь? Ну, к большинству. Вы говорите: и чё? Понимаете, да? То есть, если моя формулировка, ну, как бы такая широкая, да, то туда, в космос, широко туда очень. И там многие слышат: да, нас зовут, слушай, нас зовут, брат. Знаете, люди, как это называется, когда блюдечко это там... Спиритизм. Значит, сидят они кому-то: о, там кто? Дух. И там какой-то летел такой: ой, там, зовут. Он говорит: чего? А вот скажи нам, вот как это. Сейчас скажу, сейчас. Притом, они же тонкие сущности, они видят наш ум. Поэтому вот эти все, что совпадает, для них-то нет проблем. Они же вот там у нас как на экране все написано, они просто читают. Говорят: как меня зовут? Ну, дядя Вася. О, смотри, он как узнал вообще. Они там ухахатываются, сидят и ухахатываются. Они тоже развлекаются. Сидят там двое, говорят, и его начинают там гонять, это блюдечко. Вот. Это хорошо, если развлекаются, а там что-нибудь еще. Вот. Но если человек, он имя знает, имя, через которое обращался какой-то чистый человек, да? Он это имя произносит, да? То тогда он к тому, к кому тот обращается. Понимаете? Другой момент. Завтра мы уже будем говорить, а как правильно, чтобы был эффект больше. Чтобы это не нагло было, знаете, не такие разборки. Ну что, хлеб даешь? Да-да, побольше. И завтра. Ну как-то это звучит так, знаете, неприлично. Иногда может диктофон поставить, бум, иногда в диктофон поставить и потом послушать, как выглядит мое обращение с Творцом. Или с кем-то там еще. Вот такие, может быть, вещи. То есть, отвечая на ваш вопрос, он может к тому же личности обращаться. Если он уже знает, имеет это в виду, то к нему же обращается. Если он ничего не знает, не в курсе ничего, да, ни во что не принимает, то в зависимости от желаний, какой-то туда он кому-то там, кто-то его слышит. Но кто там слышит, по плодам будет видно. Там вот здесь хотели сначала, потом вы. Угу, да.
1: Вопрос такой, если подвигли мы сотом, да, дело.
0: Ага.
1: Ну, не знаю, разумные, неразумные существа, там, познали, не познали, да, плоды у них всегда были под рукой.
0: Так.
1: Чего не захотел, всегда.
0: Угу.
1: Почему вдруг вот сейчас возникает ситуация, что надо просить, как бы, ну, он же нас создал, ну, или домашних животных заводим, мы кормим, поем, да, как-то они нас не особо спрашивают, мычат иногда, что надо там стоить.
0: Угу. Зачем ему это надо, да?
1: Ну, собственно говоря, почему?
0: Да, я понял. Хорошо.

0: Хороший вопрос. Я повторю вопрос. То есть, ну, все же началось как? Ну, райское место, плоды срывали, ели, как бы, ну, и как бы живут Адам и Ева. А тут что-то, ну, как бы, надо просить. Вот, допустим, кошка живет же дома, да? Ну, мы ее завели, как бы. Вот, ну, и живет. Ну, мы не просим ее, знаешь, скажи, кошка, скажи спасибо. Она мяу, молодец, вот тебе еще. Ну, понимаете, да? Зачем это все нужно? Зачем это все ему нужно? Ему нужно, ну, это нам нужно. Ему-то и так нормально. Ему нормально. Вот. Но, понимаете, когда душа начинает переставать быть живой, что такое жизнь? Кого мы называем живым? Видели живых людей? Чувствуют, думают, желают. Эмоции, желания какие-то, да? Личностные отношения. Вы с личностями пробовали общаться? Общаемся с личностями. И если эту личность просто, ну, делаю с ней все, что хочу, как эта личность реагирует? Как она реагирует? Вот, допустим, кто-то хочет уже уйти, я говорю, нет, мы останемся до 10. Вы начинаете смотреть на часы, говорит, у нас тут это, ну, электричка, у нас тут автобус, отпустите нас. Говорит, нет, мы будем до 10 здесь сидеть. Я говорю, вы доплатите там за зал еще. Вы начинаете беспокоиться, ну как же так, подождите. Я говорю, уберите свои желания. Не, мы же живые. То есть, понимаете, с личностями, чтобы общаться с личностями, нужно принимать в расчет их желания. Иначе невозможно. Почему вот все ходят на вот эти семинары по семейным отношениям? Вроде живут вместе, а счастья нет. Надо учить. Как все говорят там, пойми, живой человек. А, серьезно, что ли? Да-да. Она вот это хочет, он вот это хочет. Да не может быть. Нет, она должна хотеть то, что я хочу. Он должен хотеть то, что я хочу. Но пойми, это не так. Вот это открытие. И начинает там. И потом раз-раз, и вроде договорились. И точно так же, когда живое существо живет как не личность, то есть говорит, тебя, ну, ваши желания вообще в расчет не идут, то тогда, во-первых, он... С ним вообще невозможно общаться. Как с ним общаться? С эгоистом как общаться? Жестокий человек. И вот, чтобы помочь нам перестать быть эгоистом, который забыл, которое сознание стало таким узким, что думает только о себе, а стало оно шире, этот мир так создан, что когда человек начинает быть личностью, то есть принимать в расчет, что есть еще кто-то, сознание шире, говорит спасибо, а, у тебя вот такие желания, ну, интересно, ты за это вот это хочешь, окей, спасибо тебе за это, вот тебе вот это, а вообще тебе вообще все отдам, то тогда я его награждаю. И вот с кошкой трудно жить вместе. Не, конечно, она не орет на нас, кошка. Ну и счастья там сильно нет. Знаешь, кошка, я тебе хочу рассказать. Она смотрит на вас и думает, как тебя съесть. Она лижет вам руку, и не потому, что она вам предана, а потому что соленый вкус и приятно. Ну, конечно, можно, конечно, себя обманывать, что она меня понимает, но она вас не понимает. Поэтому с кошкой как-то скучно. Вот. А с человеком нет. Если есть отношения. Поэтому Богу-то зачем это все надо? Это нам надо, нам же скучно без личностных отношений. Это же мы разучились быть личностями. Поэтому говорит, ну смотри, тебе же легче будет. Скажи спасибо. Ты почувствуешь совсем по-другому себя. Поэтому так законы устроены. И на самом деле там с Адамом и Евом, там в чем была проблема? Они ведь... Вся проблема, знаете, из-за чего у них началось? Там не то, что Богу было жалко. Я сейчас не говорю, там, было это в реальности или нет. Мы сейчас не будем это трогать. Мы возьмем саму эту притчу, да? То есть, это я как-то святой Август... Август есть такой, да? Августин. Вот это у него я слышал. Он описывал, в чем же падение было Адама и Евы. Не то, что, знаете, Богу было жалко это дерево. Знаете, что-то зажал, знаете? Да там, знаете, в чем проблема была? Что они его просто не послушались. Он говорит, так не надо делать. Они всегда делали нормально. Он говорит, живите так. Они из уважения к нему жили, так он сказал. И тут они решили его не послушаться. И вот это вот, знаешь, Бог, ты, конечно, можешь хотеть, что хочешь, да? А мы будем свое хотеть. И с этого началось падение Адама и Евы. С того, что они перестали Бога как личность воспринимать. И сказали, мы не хотим тебя слушаться просто. Твои желания для нас не важны. Все это оскорбление личности. И они деградировали из-за этого. То есть тут они уважали его просто, а потом перестали его уважать. Поэтому упали. Вот такой момент. То есть так я читал, что они упали из-за того, что не послушались просто Бога. Да? Ну вот как могу, я ответил. Вот, если что-то там, можно еще отдельно поговорить. У меня есть, я напоминаю, у меня есть электронный адрес, куда можно по лекции, я не решаю семейных отношений. Я не специалист. Вот. Но по лекции можно туда спрашивать, я готов ответить. Угу. Ача. Вот еще дополнение. Вот. Когда вы... Ответ еще такой, что когда вы не вкусите оттуда, да, то вы станете как боги. То есть вам никого не надо слушаться будет больше. Как боги.
1: Да. Такие вот, они как бы развивают способности. Они говорят, я сам развил, я никого не просил. Какого механизма?
0: Хороший момент. Вопрос такой. Вот человек развил способности и говорит, я ни у кого не просил их, да? Оно само все. Знаете, я вот когда... Вот я вот такой, да? Без отца и матери. Я вот сразу был таким, знаете? Вот лысый и с микрофоном. Это всегда был таким, ясно, да? Серьезно, что ли, да? Никого не просил, вот этот человек, один момент. Ты никого не просил? Нет. Подождите, а тебя, ну, в школе ты не учился? А как бы ты не практиковал, ни с кем не общался? Ни с кем не общался человек? А вот они ему не помогали? Нет, сам. Просто человек слеп. Просто человек слеп, и он не видит. Он вот этот вариант, когда вот этот торговец, да? Стоит торговец с фруктами. И мы... Это вариант, когда мы не видим торговца, но кому-то платим. То есть этот человек мог когда-то сделать правильные вещи. И за это его наградили. Он, конечно, не признает, что кто-то ему дал, но он что-то нечаянно сделал правильно. Ну и пришли результаты. Но он просто не признает этого торговца, который ему дал это все. Вот этот вариант про этого человека. Если немножечко... И чем опасно такое положение, что когда человек начинает думать, что он это все сам, да? Он начинает думать, если я все сам, то я сам могу делать все, что я хочу. И он начинает нарушать федеральный закон. Из-за гордыни своей. Он говорит, а что я буду платить по 5 рублей? Так я вообще сам буду брать просто. Это естественное следствие такой вещи. И вот если дальше продолжать эту логику с этим человеком, просто разобрать, вот как он до этого дошел, да, то окажется, что очень многие люди поучаствовали, даже люди, не говоря про тонкие силы, да, даже просто люди поучаствовали в том, что он такой лысый с микрофоном стоит перед вами здесь. И как мне сказать, я тут сам? Но это же просто неприлично. Нет ведь? Это нужно быть в таком невежестве, в таком неблагодарности, да, что заявлять, я такой умный сам по себе. А тут я вспомнил, учили меня. Это же я не придумал всю философию. Читал книжки, духовный учитель, да, мама с папой растили, привезли меня на машине сюда. Спасибо, по вашей милости, через вас. Ну, в конце концов, Бог через разных личностей нам помогает. Всех благодарю. Вот это нормально. Поэтому не бывает само. Я никому, оно само. Там кто-то есть, просто я его не признаю. Вот и все. Почему же это с ним произошло? Он же правильные вещи делал. Когда-то он делал правильные вещи, поэтому наградили. Но если бы он делал правильные вещи еще с благодарностью, было бы еще больше. Да, кто-то здесь хотел. У нас еще 5 минут. Я через 5 минут. Вот там хотели. Вот вы и вы, да. Угу. Давайте.
2: Возможно ли преодолеть это злобное желание? Если возможно, то каким способом?
0: То есть, если у меня есть желания какие-то, и что? Вы их не хотите?
2: Ну, как бы, Но есть такое понимание, когда исчезнут внутренние желания, исчезнут боль и страдания.
0: Ну.
2: Ну и как же вот преодолеть эти желания? Они вот тянут, как сверхдуша, она вот тянет, чтобы реализовывать.
0: Ну.
2: Ну, а другое говорит, что ну, это неправильно. Вот и? Вот преодолеть.
0: Как сделать так, чтобы желаний вот этих не было?
2: Да.
0: Хороший вопрос. То есть, если есть у вас желания, вы их не хотите. Вы уже понимаете, на санскрите это называется словом анартха. Артха, это значит, это то, что я хочу, а анартха – то, что я не хочу. Я крест поставил, вот этого не хочу. Он говорит, а я есть. И такой машет нам рукой. Да? Как сделать так, чтобы и оно ушло? Да? Невозможно. Знаете почему? Потому что хочется. Понимаешь, это нехорошо. Понимаю, хочется. Сталкивались с таким, да? Вставать надо пораньше. Понимаем. А что делать? Это невозможно. Есть вариант такой, что можно на какой-то момент сосредоточиться на другом желании. На другом желании сосредоточиться. И это желание как бы себе развивать. И тогда, когда мы отвлеклись от этого желания, то оно начинает, когда мы туда его не подпитываем, оно начинает меньше становиться. Да, когда людям говорят, ты отвлекись как-то, да? Время дам. Время – это значит, что много событий, много впечатлений, на которые я отвлекаюсь. Но чтобы полностью их убрать, это нужно духовное желание.
3: Перевернуть свои отношения к
0: этому желанию. Ну, тоже, да. Но это за счет того, что у меня духовное желание появляется. Вот. Оно очень трудно уходит. Но вот когда духовное желание есть, и особенно если вы обращаетесь, ну, к Творцу за этим, знаете, вот Оксана может не помочь мне с этим. Вот. Он говорит, а я что могу сделать? Как там? У меня нет ножниц отрезать это желание там какое-то, вырезать что-то. Но вот если вы к тому, кто самый главный, обращаетесь, вот он может. Если вы его попросите хорошенько, он поможет. Там надо крестик на них поставить. Не хочу такие желания, не хочу. Он говорит, хорошо, поможем. Да. Давайте.
3: Угу. Вот объясните, пожалуйста, как вот это понимание молитвы за ближнего?
0: Угу.
3: Вот здесь поверхностно, да, вот понимание себя. А как это правильно делать?
0: Как молиться за ближнего? Какое у вас поверхностное понимание?
3: Ну, вот как бы, когда читаешь молитву, допустим, да, вот кажется, что вот там стою я и...
0: Это человек, ага.
3: Человек, да, вот другой, допустим, какой. И за него вроде бы читаешь эту молитву.
0: Так.
3: Вот как бы с таким подходом, или как бы с пониманием.
0: Так.
3: А как на самом деле идет понятие? Это вот как бы первый вопрос, да? Может быть, как-то можно объединить или нельзя? Во время какой-то... Какие-то навязчивые, ненавязчивые.
0: Мешают молиться.
3: Мешают, да. Вот даже бывают такие ситуации, которые были, допустим, там давным-давным-давно. То есть, как бы, вот даже вот если чего-то не вспомнил, да, вот при посещении церкви, тут раз читаешь, и бах, оно тут же появляется.
0: Окей. Вы придете завтра?
3: Да.
0: Давайте завтра эту тему, потому что я завтра буду рассказывать технику.
3: Да, и вот третье, что для меня вот такое вот вроде важное. Как отделить, вот есть такое выражение, творог и уксус, да, вот они каждому по-своему полезные продукты.
0: Так.
3: Но если смешаешь все это вместе, то получается каша.
0: Так.
3: Вот, я буквально недавно как бы на этом пути, да, вот как бы.
0: Ну.
3: И вот есть мирское отношение, ага. Да, вот мы сидим, если мы по одной как бы, тяги пришли, да, угу. В чем-то понимаем друг друга. Угу. Выходим в мир, то есть как бы, кто-то плохо видит, кто-то не понимает, кто-то, допустим, меня узнал, да, я его не узнаю, пройду мимо, не поздороваюсь. То есть отношение, как бы вот, отношение людей там ко мне или у меня, как бы вот ровное, да, а другие как бы с каким-то, может быть, злобными или еще что-то. Это же касается вот ощущения, когда вот выходишь вот с этим понятием в мир.
0: Так.
3: И боишься, не то что боишься, а как бы вот уже находишься, сквозь призму смотришь на людей, да, вот есть ситуация, вот, есть коллектив, есть
0: твоё. Я знаете, что чувствую? Аудитория, она думает, в чем вопрос? Что такое уксус в вашем случае?
3: Уксус, допустим, то, что когда вот, я говорю, каждый продукт, Вот он сам
0: сказал. Я понял. Давайте мне лично спросите. Лично спросите у меня, потому что я чувствую, что аудитория, она уже сейчас разделит уксус от творога. Давайте я индивидуально вам отвечу. Окей. Я отвечу на ваш вопрос. Просто я не хочу всех задерживать. Мы вовремя закончим. Это тоже правильное поведение, уважительное отношение к вам, к вашему времени и к моему тоже. Если хотите, приходите завтра, мы продолжим. Как теперь к этому Творцу туда обращаться? Как это делать правильно? Какое настроение? Какая технология? Вот. Завтра об этом поговорим. Приходите. До свидания.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: Следующее, о чем хотел сказать, это то, что ну вот человек, помните, мы с вами говорили, что есть четыре цели человеческой жизни, а и кто-то сказал, что главная цель мокша. Главная цель мокша. И вот смотрите одну простую вещь. Если человек искренне занимается духовной практикой в своей жизни, если он искренне занимается духовной практикой, то поверьте, все остальное в его жизни очень скоро встанет на места. Он очень скоро увидит, в чем заключается его предназначение в жизни. И мне понравилась вот эта фраза, Аврелия объяснила, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Так или иначе, будет на своем. Поэтому в жизни каждого человека очень важно задавать себе вот эти вопросы. Да? Есть в Ведах такой трактат, Веданта Сутра, и он начинается с очень простого предложения. Попав в человеческую форму жизни, задай себе вопрос, в чем состоит абсолютная истина. Понимаете? Сутра это означает очень краткое изложение, очень краткое изложение. И вот представляете, что в этой первой строчке заложена вся суть этого священного трактата. Если ты в человеческой форме жизни, задай себе вопрос, в чем смысл моей жизни? Что такое абсолютная истина? Тогда все остальное будет на своем. Тогда будет какая-то гармония. Ну то есть, когда человек начинает заниматься духовной практикой, он очень скоро понимает, в чем состоит смысл человеческой жизни в целом. И он перестает неправильно использовать свое тело и начинает использовать его правильно. И таким образом, знаете, Вселенная, она вся настраивается на то, чтобы этому человеку помочь. А если человек наоборот, он думает, как жить для себя, как я могу здесь наслаждаться в этом мире, как я должен что-то сделать для себя. Наоборот, вся Вселенная думает, как бы ему не дать этого. Ну вот замечали, да, что вот представьте себе, что сейчас вот сюда, в этот зал, зайдет человек с очень корыстным мотивом получить что-то от вас. Заработать на вас деньги, например. И придет и скажет, дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию наш новый препарат. Этот препарат обладает уникальными свойствами. Если вы будете его употреблять, вы будете здоровыми, красивыми, счастливыми. Какое чувство возникнет у вас?
1: Недоверие.
0: Что-то, по-моему, гонит. Да? Ну, такое как бы ощущение, что что-то он хочет. И вот точно так же Вселенная, она относится к людям, которые имеют определенный корыстный интерес к ним. Ну вот вы замечали, что если появляется в вашем окружении человек, который не просто с вами дружит, а вот явно чего-то хочет от вас, да? Есть ли у вас желание что-то ему дать?
1: Нет.
0: Ну, сделать что-то для него бескорыстно. Никогда, нет такого желания. А вот представляете, что в вашей жизни появился человек, который просто хочет вам служить. Он просто хочет, чтобы вот вы были счастливы, сделать что-то для вас. Всегда, никогда не отказывает ваших просьбах, да? Всегда открыт. Вы хотите что-то сделать для него? Ну, как-то вот дать ему самое необходимое. Конечно, хотите? Да. И вот Вселенная поступает с нами точно так же. Нужно понимать этот закон очень глубоко. Она поступает с нами точно так же. Также еще один важный секрет заключается в том, что если вы даете людям то, в чем они больше всего нуждаются, то Вселенная в ответ вам дает то, чего вам не хватает. Понимаете? Очень важный принцип. А давать самое необходимое мы можем только тогда, когда мы знаем, как это делается. То есть, когда мы раскрыли свою природу.

Расщепленность сознания. Немножечко на шизофрению как-то вот смахивает. Но оно есть немного такое. О чем идет речь? Когда у человека есть, ну вот, слабая убежденность, кто он такой, слабое эго, у него на всякий случай несколько эго есть. У нас всякий случай. Если одно провалится, хоть чтобы другое осталось. И вот он приходит на работу и говорят: «Ты директор». «Ой, я директор». «Точно, я директор». Вот. Приходит домой: «Ты муж». «Я муж, да?» «Точно, муж». «А кто же я еще?» Вот. И на работе он директор, а дома муж. И тут возникают проблемы. Когда он приходит домой, к нему, значит, мама с четырьмя детьми говорит: «Тебе надо, твоя цель жизни вот такая, ты же муж». Ну, и список ему, и все это на календарь. И у него, значит, на календарь уже все запланировано, там цирк, там то все, все запланировано. Приходит на работу, там говорит: «Ты же директор». Ну, и список ему, что ему надо делать. Он его на тот же календарь. А там уже занято. И у него конфликт. Кто он, муж или директор? Он не может понять, муж или директор. И когда он дома, он муж. Когда он на работе, он директор. И он иногда забывает, правда, где как. И у него вот как бы два человека живут в нем. Вот это расщепленность. А если еще друг? Приходит друзьям: «Ты же друг?» И на календарь расписание друзей. И он начинает с ума сходить. Нет, это нормально, что у нас есть и семья, и друзья, и все такое. Но проблема, что человек как бы тремя жизнями живет. Потому что он не понимает, а что для него самое главное? Вот что должно быть из этих трех самое главное? И что будет приоритетом в его жизни? И вот когда эго слабое, то тогда человек не понимает, а что должно быть в центре этого всего? Так я либо муж, смотрите, если, и теперь третья проблема, четвертая, извиняюсь, крайности. Теперь у него, так как у него несколько ролей, он в крайности. Он, значит, все, короче, я муж. И уже на работу, друзья уже нет, он вот муж там, вот все. Потом работа накрылась, друзья обиделись, он резко бросает муж и начинает работа. Вот признак человека со слабым эго – у него крайность. Он из одной крайности в другую бросается. Потому что то одно включается, то в другое. Это тоже признак слабого эго. У человека с сильным эго, у него есть самая главная цель, все остальное под это подстраивается. Если он муж – самое главное для него, да? То как с работой быть? Да, столько, сколько надо, чтобы прокормить и не потерять жену. А если он главный для него директор, то как у него с женой? Вот столько, сколько, чтобы она вот, ну, как бы работе не мешала. Видите, от ценностей, от приоритетов будет зависеть, куда силу вкладывают. Но если у человека слабое эго, он с ума сходит, потому что и то, и то, и то, а и разрывает его. Если вдруг такое заметили, что вас разрывает на части, значит, что нет сильного эго.

Гите говорится, что тот образ, который ты вспомнишь в момент смерти, причем этот образ не произволен, он запрограммирован всей нашей предыдущей жизнью. Тот образ, который ты увидишь, то, что ты будешь думать в момент смерти, ты станешь этим в следующей своей жизни. Как правило, есть русская поговорка: «Перед смертью не надышишься». Так. Перед смертью люди вспоминают о каких-то своих планах, о чем-то, что они не исполнили, о каких-то неисполненных желаниях. Так, у них остается вот это вот, они начинают цепляться за последние минуты своей жизни. И они вспоминают именно об этом. И следующая наша жизнь, в сущности, это шанс для нас достичь того, чего мы не достигли в предыдущей жизни, исполнить того, чего мы не исполнили. Как в Махабхарате, это древний ведический эпос, рассказывается история одной из ее героинь, Драупади. Она в прошлой жизни была старой девой. Так или иначе, ее прокляли, что у нее не будет мужа. И перед самой своей смертью, она, когда у нее, собственно, спросили, что ты хочешь, она сказала: «Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа». И так как она очень сильно хотела мужа, она повторила это 5 раз. В следующей жизни у нее было 5 мужей. Так как ее желание... пятикратно усиленное пришло к ней в виде 5 мужей в следующей жизни. И что, собственно, из этого следует? Из этого следует, что точно так же, как наша теперешняя жизнь, то, что я делаю сейчас, я несу в каком-то смысле перед собой ответственность за то, какая у меня будет старость. От того, как я веду себя сейчас, я могу представить себе, какая у меня будет старость. Точно так же, в целом, от того, что я делаю сейчас, и не просто делаю сейчас, а от того, что я думаю сейчас, зависит моя следующая жизнь. На самом деле, именно мой ум является творцом моей следующей жизни. Самым лучшим примером из классической литературы является портрет Дориана Грея «Оскара Уайльда». И там все то, о чем я говорил, рассказано в виде притчи, когда каждый поступок человека отражался в виде какой-то черточки на его теле. Каждый поступок человека или каждая наша мысль на самом деле отражается сначала на нашем уме, на нашем тонком теле. Наше тонкое тело подобно пластилину. Оно очень гибкое. Так, ум очень подвижен. И каждая наша мысль, она так или иначе вкладывает, делает какой-то вклад. Каждый наш поступок, каждая наша подлость или наоборот, каждый хороший наш поступок, он формирует наше тонкое тело особым образом. А от тонкого тела зависит наше грубое тело. А на самом деле человек выглядит, особенно в старости, когда нужно подводить какой-то итог, он выглядит так, как он заслужил выглядеть. Есть даже такая поговорка, я уж не помню, чья, что в 20 лет я выгляжу так, как я хочу выглядеть, а в 70 лет я выгляжу так, как я заслужил. Так. Я уже никого обмануть не смогу, ни косметикой, ни пластическими операциями. А мое тело приобретает форму, соответствующую очень простой вещи, которая называется кармой. То, что я делал в этой жизни, отражается на моем теле. Мое следующее тело, моя следующая жизнь будет логическим продолжением этого. Я получу, опять же, то, что я заслужил в этой жизни. Мой переход в следующее тело или в следующую жизнь будет в высшей степени логичным. И он будет очень сильно зависеть от того, что я делаю, и главное, того, о чем я думаю сейчас. Поэтому, собственно, закон, универсальный закон очень простой. Он формулирован в Бхагавад-гите, где говорится, что то, о чем человек вспоминает в последний момент своей смерти, в своей жизни, станет его следующим телом, станет его следующей жизнью. И суть-то в том, чтобы вспомнить о чем-то хорошем. Правильно? Если я хочу, чтобы моя следующая жизнь была хорошей, то я должен постараться вспомнить о чем-то хорошем. Но чтобы я вспомнил о чем-то хорошем, я должен думать о чем-то хорошем на протяжении этой жизни.

Адвайта Ачарья. Великий святой, который горячо молил Шри Чайтанья Махапрабху не зайти как Юга Аватару и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и призывал его милость.

Мы узнали, зачем нужен гуру, зачем нужен духовный учитель. Помните, да? Зачем же он нужен? А? Да-да-да, чтобы это, кто-то прыгнул первый. Помните анекдот там? Прыгай, не страшно. Пример, что кто-то прыгает. Вот. И мы приводили пример Иисуса Христа, который показал, что означает любить Бога полностью, зависеть от Него, предаться Ему. Этот пример вдохновляет уже 2000 лет. Сильный пример. Вот. Еще зачем нужно пример и не сбиться с пути, да, вот вы сказали. То есть тут надо, так как жизнь наша, она бурная и не ведическая часто, совершенно. Поэтому у нас обстоятельства не ведические, как жить по ведическим принципам в нашей конкретной ситуации. Вот. Это можно узнавать, такие вещи. И также мы говорили, что еще одна вещь была. Что там мы еще говорили? О, точно. Я сам забыл. Потому что у нас не хватает силы, должен кто-то дать силы. И когда мы слушаем речи святого человека, то мы обретаем силы. Есть такое утверждение в ведах, что когда духовный учитель дает наставление, он в то же самое время дает силы исполнить эти наставления. Могущество есть слово. И как же найти такого человека? Как найти такого человека? Нужно знать, с одной стороны, качества, да? И качества какие? Ключевые были качества. Одно слово такое, легко запоминающееся. Госвами, хозяин чувств. То есть это человек, который черпает счастье не во внешних вещах, а в общении с Богом. Это трудно сымитировать, хотя, конечно, можно какое-то время прикинуться, но через быстрый промежуток времени это можно понять. И мы говорили о том, что чудо – это не критерий. То есть не надо ждать чудес, но чтобы там с небес, значит, облака раздвинулись так, и голос небес там нам говорит, вот он, и тот так вот появляется. Вот. Может так не случиться, не обязательно так должно быть, но не всегда так бывает. Вот. И мы говорили также о молитве, что человек, который хочет найти гуру, ему нужен гуру, у него должна созреть необходимость этого. Вот это то, что мы говорили вчера. И я хотел дополнить вчерашней теме. Вчера спросили у меня, а если человек еще не стал, ну, вот таким госвами, совершенным человеком, который полностью отрешен от этого мира и живет только Богом, но видно, что он старается. Как быть с таким человеком? Можно ли его слушать? Как вы думаете? Нет. Нельзя. Можно. Мы не будем проводить голосование. Конечно же, человек, который достиг успеха, который утвердился на духовном пути и полностью проявляет качество совершенного человека, с таким человеком легче, однозначно. Но если даже человек не достиг этого, но идет в том направлении, если вектор его развития в том направлении, он находится в традиции, у него самого есть духовный учитель, духовный наставник, и он идет по этому пути, то, в принципе, хороший человек, можно у него учиться. Можно у него учиться. Я хотел вот такую вещь рассказать, что каждый из нас надо понять, что духовный учитель – это не какой-то конкретный человек. Звучит так, да? Не какой-то конкретный человек. Духовный учитель – это принцип. Это Бог сам. То есть есть Бог, к которому надо прийти, которого надо узнать. И есть Бог, который помогает себя узнать. И вот этот Бог, который помогает, приводит к Богу, называется гуру. Это особая личность. Гуру – это личность. Это не конкретный человек, но это личность проявляет.

если человек встает на духовный путь, то теперь вот эту вот трудную, неприятную ситуацию, о которой вы говорите, он уже воспринимает не просто как какую-то, ну, вынужденную, надоедливую, а он смотрит на нее как на задачу материальную, которую на самом деле можно решить духовным путем. Для него это одна из возможностей попробовать на практике духовное знание и повести себя неординарным совершенно образом, так что человек, который, ну, допустим, ведет себя как-то подло, или там какие-то палки в колеса, или что-то еще, вы можете так себя повести, что этот человек сам изменится. И вам станет легче, и он изменится. Потому что если вы поведете себя ординарно, как обычно, да, а он первый начал, и драка там, он мне, а я ему и так далее, только хуже стала ситуация. А если вы повели себя на духовной основе, с состраданием и с пониманием выше этого всего, то и он изменится, потому что когда мы духовно меняемся, то окружение наше тоже меняется. Если кто-то с позиции эгоизма или враждебности начинает на кого-то наступать, то это побуждает враждебность в другом, понимаете? То есть вот я сижу, никого не трогаю. Если вы на меня начнете нападать, то вы своей агрессией мою агрессию возбудите, понимаете? Вот. А если, скажем, мы являемся источниками, ну, какого-то, так сказать, благостной какой-то энергии, то наше хорошее начало, оно и в других стимулирует хорошее начало, понимаете? Вот. И духовное знание и практика как раз то самое, что позволяет нам вот эти вот свои духовные силы, духовное знание, потенциал активизировать. И человек начинает уже не вот так вот реактивно вести себя в этих ситуациях, он уже не реактивным становится, вот, как это сказать, проактивным, то есть он выше ситуации всей этой. Вот и другой человек видит, что на его провокации никто не подается. И наоборот, как-то по-другому себя ведет. И его агрессия тоже куда-то девается. Это все реально происходит. Очень много таких случаев. Это то правило, которое тоже Христос дал, да, что ударя тебя по одной щеке, подставь другую. Но это нужно как бы правильно сделать. Не просто вымышленно, ну на, еще сюда. Если так, тогда он может, ах, ну спасибо. Да? Вот. А если человек с полным смирением это сделает, с пониманием, то думает, а что же я делаю? Понимаете? То есть должно быть понимание определенное, уровень духовный. Тогда все эти конфликты рассасываются. Вот поэтому духовное знание, оно очень практично на самом деле. А во-первых, оно как анестезия, оно обезболивает, как вот амортизаторы. Благодаря им машина едет по неровной дороге, но она амортизирует, сглаживает все эти какие-то камни, ямы. Точно так же, когда у нас есть духовное знание, понимание, что я вечное духовное существо, есть духовный опыт некоторый, то это очень сильный обезболивающий эффект дает в материальных ситуациях. Плюс, если мы еще себя правильно поведем, вот то это может вообще разрешить ситуацию все. Если это не разрешается никак вообще, тогда остается элемент терпения. Потому что принцип таков. То, что не решается сразу, то решается постепенно. Иногда требуется время для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась.

शया कायरवा चंद्रिका वितरणं विद्यावधो जीवानां Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которым мы всегда. Так что? Шрила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется. А если еще танцуете, то линия судьбы на ногах сотрется.

Ашришава падаратам пинаштумам Адаршанан мармахатам каротува Ядхададха вавидадхатулам патомат Прананадхасту сейвана параха. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки, даже если грубо...

жизни, второй взгляд на жизнь – это ученик. Это что? Школа, совершенно верно. Я здесь кто? Ученик. А чему я учусь? То есть предмет какой мне преподают? Науки взаимоотношений. И когда мы доходим до человеческой формы жизни, то это наука взаимоотношений. Мы говорим с вами о семье. Но ведь семья – это же не только человеческая прерогатива. Вы можете посмотреть, муравьи тоже живут в семье, правда же? Пчелы тоже живут в семье, они трудятся ради семьи. У них даже труд не есть свои, да? Человеческая форма жизни – это не то, что вот, например, свинья, она тоже рожает детей, правда? Мало того, она сразу может принести приплод 8 поросят, 10 поросят, и никто не славит ее, что она мать-героиня. Да? То есть, когда мы гордимся тем, что мы просто рожаем, просто встречаемся друг с другом, просто, я не знаю, вступаем во взаимоотношения, или вообще мы 60 лет вместе прожили, сейчас это большая редкость, и мы уже готовы славить этих людей, да? Но животные не могут всю жизнь прожить вместе. То есть в чем-то есть особенность в человеческих семьях. То есть есть какой-то смысл для того, чтобы мы получили человеческую форму жизни и пришли в ту или иную семью. И вот с этим мы с вами будем разбираться. Итак, предмет, который мы изучаем, это наука взаимоотношений. И чем отличаются человеческие взаимоотношения? Потому что, например, у хорьков свои тоже взаимоотношения, правда же? У собаки свои взаимоотношения. Вы заметили, она выходит и начинает метить все кругом. А другая собака выходит, свое помечение делает, да? То есть там тоже свои взаимоотношения есть. Но человеческие взаимоотношения, они другие. К нам предъявляются совершенно другие требования во взаимоотношениях. То есть во человеческие взаимоотношения предполагается, что во взаимоотношениях мы с вами будем учиться любви и отказываться от эгоизма. Мы будем учиться с вами состраданию. Когда-то у нас это будет получаться, когда-то не будет получаться. Но мы с вами путники, мы с вами ученики, которые в конечном итоге этому учатся. И в конце у нас с вами предстоит экзамен. Экзамен – это последний день нашей жизни, да? То есть, в конце концов, мы с вами пойдем все на выпускной экзамен. И вы слышали, что в конце, перед тем, как мы с вами уйдем, нам показывают с вами ролик, прощальный ролик, да? 5 минут, говорят, он длится максимум, а некоторые говорят минуту. Некоторые говорят мгновение. И за мгновение нам покажут всю нашу жизнь. И как вы думаете, что нам покажут? Нам покажут с вами дни зарплаты? Или как нас повышали по карьерной лестнице? Нет, нет. Нам покажут с вами все наши взаимоотношения. И за какие-то взаимоотношения нам будет бесконечно радостно, а за какие-то взаимоотношения нам будет бесконечно горько. И это будет итог нашей жизни. Нам, собственно, шпаргалку покажут перед тем, как мы пойдем на экзамен. Вот. Здесь есть у нас все на ладони. Собственно, мы пришли туда подготовленные на экзамен. И вот на экзамене все проявится. Собственно говоря, на экзамене у нас будет экзамен по семейным взаимоотношениям. Поэтому понимание семейных взаимоотношений, понимание смысла семьи, понимание себя, своей роли в семье, в малой и в большой семье – это очень серьезная подготовка человеческой формы жизни.

если у человека есть отношения, он тогда и живет дольше, он более счастлив, да, уровень счастья выше. Если у человека отношений нет, все эти факторы, все эти параметры, они снижаются. Там дедушка, это есть такая площадка TED Talks. Слышали, наверное, про нее. Вот он как раз доклад делал на этой площадке. Четвертый руководитель, он поделился этими данными. Очень интересные данные, и они очень точно коррелируют с тем, что говорят ведические тексты в отношении этой энергии счастья. Энергия счастья извлекается из отношений. И когда мы с вами оказались в одиночестве на этой яхте, да, мы это очень четко осознали сейчас в своем воображении. Но вроде как да, вроде как из отношений, с другой стороны, у меня же сейчас есть отношения. У меня же вроде как есть там жена, муж, друзья, родственники, да. А где счастье? Может быть, это не отношения тогда? Как, что такое тогда отношения? Вопрос. Что такое отношения тогда на самом деле? Если есть отношения, значит, есть счастье. Если мы, ну не любые, да, ну не любые, какие-то, в чем-то есть какая-то фишка, которая отношения переводит в категорию счастья. И здесь ответ заключается только в одном. Настоящие отношения, они вскрывают нашу настоящую природу. Наша природа в том, чтобы бескорыстно любить, служить, отдавать без ожиданий. Да? Вспомните вот эти два самых ярких примера, которые показывает материальный мир. Первый пример – это любовь матери к своему ребенку. Второй – это пример, когда мы влюблялись сами. Влюблялись? Вспоминайте вот этот опыт, когда были влюблены. Самую сильную влюбленность вспоминайте. И вспомните, что сопровождало это состояние. Что хотелось сделать для человека, в которого вы были влюблены? Все, чтобы что? Чтобы он был счастлив. То есть мотивация, да, в отношениях заключается в том, что я действую ради твоей радости. Я действую ради твоего счастья. И когда я вижу твое счастье, мое счастье увеличивается. То же самое с материнской любовью. Да? Ребенок в зависимом состоянии. Ребенок зависит от мамы. Мама служит ему. Что от него ожидать? Что от него взять, пока он маленький? Да? Но пока он растет, она служит, она заботится о нем. Она бескорыстно отдает свою любовь. И в результате вот это бескорыстное служение, оно эту энергию пробуждает. И получается, что ответ очень простой, и он звучит в лекциях. Счастье является следствием бескорыстного служения. Вначале нам нужно увидеть это в сфере горизонтальной, в сфере социальной, как мы эти отношения строим друг с другом. Если мы поймем, как этот принцип работает с людьми, мы еще пока даже с людьми не до конца понимаем. Потому что слышали-то мы давно, что счастье в бескорыстном служении, а на практике реализовали далеко не все, потому что есть еще один затык. И смотрите, логика нашего дальнейшего с вами разговора в чем? Если мы понимаем, как этот принцип действует с другими людьми, если мы сможем это, ну, получать это счастье, если мы научимся это делать, мы сможем этот принцип перевести тогда, то, что вы говорили, да, на высший объект любви, на Бога. Бог как личность, с ним возможно строить отношения, возможно бескорыстное служение. И тогда то счастье, которое проявляется из этих отношений, оно несравнимо со счастьем от человеческих отношений. И вначале нужно разобраться хотя бы вот

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, первое, что нужно понять. Мы родились на этой земле не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы сдать свой экзамен и потом стать счастливыми, как в награду. В чем заключается ошибка нашего восприятия этого мира? Ошибка основная заключается в том, что мы стремимся к наградам. Мы стремимся к счастью. Почему вот я вот за такого человека вышла замуж, а не за этого? Вот почему я нашел себе такую дуру, а не какую-то вот хорошую девушку? Почему вот так в моей жизни? Это означает стремление к наградам. Почему я приехала в Москву, в эту ужасную? Жила бы себе нормально там у себя. Смотрела бы на петушков, курочек, как они ходят, корекают. А здесь так тяжело, плохо. Все эти вопросы означают, что человек не понимает, что жизнь – это экзамен. Это не то, что-то вот счастье должно мне на тарелочке прийти. Нет, надо его заслужить. Поэтому, веды говорят, человек должен даже не помышлять о наградах. Даже не помышлять. Это просто пустая трата времени. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Так? Мечты – это опасная вещь. Надо не мечтать, а жить, действовать. И мужские мечты, и женские мечты – это то, что разрушает жизнь. Мужчина мечтает о сексе часто. Он мечтает, он думает о том, как он сексом занимается. Как бы грезы вот эти вот у него в голове идут. В это время он тратит свою психическую энергию, которая ему дана для других вещей. Человек должен действовать в жизни, а не мечтать. Женщина мечтает о хорошем муже, о хорошей семье, о детях хороших. Мечты тоже идут. Ничего хорошего в этом нет. Это просто растрачивание своих жизненных сил пустое. Потому что в это время можно же поработать над собой, не сидеть мечтать, а что-то сделать для своей судьбы. Можно, например, взять и накормить бабушку-соседку пирожками. Ты побеждаешь судьбу таким образом, становясь женщиной. С теми, кто рядом находится. Нет мужа, стань женщиной с своими родителями. Стань с теми, кто есть рядом с тобой. И ты побеждаешь таким образом свою судьбу. Но большинство людей настроены сейчас не на победу над судьбой, а на то, чтобы судьба дала им что-то, подарила. И часто люди приходят на мои лекции именно с этой целью – узнать способ, почему вот мне сейчас награду я не могу получить вот сейчас. Я хочу замуж. Я хочу, Олег Геннадьевич, замуж. Почему вы мне тут рассказываете Филькину грамоту? Скажите, как я должна выйти замуж? Ничего не получится. Надо сначала изменить себя, а потом муж сам придет в твою жизнь. Это происходит само собой. Человек достоин, и само собой вот он получает. Вот, допустим, человек достоин быть директором предприятия какого-то. Допустим, давайте предположим. Человек достоин быть директором предприятия. Так? Но у него нет своего предприятия, но он уже достоин. Как определить, что он достоин? Какие критерии? Да, то есть что будет происходить? Появятся влиятельные люди сразу в его окружении, которые будут заботиться о нем. Появятся люди, которые будут верить в том, что от него придет успех в жизни к ним. Понимаете? То есть если человек чего-то достоин, сразу появляются силы, которые указывают на это. Все меняется в жизни само. Если ты достоин, все само собой приходит. А результат этого достоинства, это само собой происходит. Не надо париться, не надо думать, что если ты достоин быть, какой-то пост занимать в жизни, что этот пост тебе не придет. Не надо так думать, это глупость. Вот Получил качество характера. Получи и распишись результат. Немедленно. Немедленно. Бывают трудности судьбы. Как, допустим, один царь в Индии описывается в летописях. Его злым способом свергли с престола и вышвырнули из страны. На окраине он страны оказался. Его там поселили на окраине. Все. Это злая судьба называется, наказание судьбы. Но он достойный человек, то есть он может быть правителем. И судьба дальше начала ему показывать, как вернуть себе страну. Он разок ел кичри, это такая горячая каша, в Индии есть такая горячая каша, такая смесь бобовых и зерновых культур, такая как полусуп, полукаша такое. Он ел, она очень горячая подается на стол. Они едят руками в Индии. И он пытался эту кашу есть и обжигался. И одна женщина, которая ему его кормила, она подходит к ним, посмотрела ему в глаза. Надо, говорит, кашу есть по бокам. По бокам. С краешку, говорит, кушать с краешку. Не в центр есть сразу, не в центр есть, а с краешку, говорит. И так постепенно ты ее съешь. А у него, когда она говорила, в это время в сердце была картина, что надо строю завоевывать с краешку, не надо лезть в центр, обожжешься. Представляете, Бог как его учил через суд людей, часто Бог учит нас. И он начал собирать людей, верных себе, на краю страны. И потом через некоторое время завоевал власть. Не без труда. Люди пошли за ним, потому что он был достоин этого. Понимаете? То есть люди видели, что это достойный, настоящий правитель, а тот так произошло это все. Теперь вопрос, к чему я это сказал? Это сказал не к тому, что страну надо менять. Мне нравится правительство, все у нас хорошо с этим. Я это к тому говорю, что человек должен понять. Надо работать над собой спокойно. Начинать с маленького. С маленького начинать. Меняться в лучшую сторону постепенно. И когда придет время, твоя жизнь немедленно станет хорошей. Таков закон. Ну что, приступим? Вот. Давайте начнем нашу беседу. Итак, психическое строение мужчины и женщины. Начнем сначала с того, что когда происходит рождение, веды объясняют, я с позиции вед буду давать свое знание, это древнее писание, в котором 5000 лет уже, и оно глубоко научно объясняет все эти вещи, поэтому мне нет необходимости ссылаться на что-то другое. Веды объясняют, что человек, то есть мы душа, у нас есть тонкое тело. Тонкое тело, оно в результате желания жить, действовать в этом мире, мы во время полового акта отношений между мужем и женой, мы сначала попадаем на тонком плане, привязываемся психически, не то, что мы вот попадаем прямо в семя, мы сначала психически привязываемся к семенной жидкости мужчины. Это привязывание вызывает определенные изменения в этой семенной жидкости, она начинает активно действовать по отношению к яйцеклетке. То есть она... То есть душа вместе с тонким телом обладает силой заставить семя искать яйцеклетку, внедряться в нее и как бы производить зачатие. Потом дальше душа вместе с тонким телом входит в яйцеклетку. И в этот момент тонкое тело разворачивает свою структуру психическую внутри яйцеклетки. Эта структура каналов называется шротосы. То есть шротосы — это каналы, тонкие каналы психические, которые создают чертеж нашего будущего тела. И наше будущее тело развивается сразу во многих местах одновременно. Без чертежа это невозможно, сами понимаете. Как нервная трубка может с сразу в нескольких местах начать развиваться и потом все точно соединиться. Это нужен какой-то чертеж тонкий. Веда описывает, что этот тонкий чертеж есть, и если в нем есть нарушение, то потом появляются аномалии плода. В Аюрведе также описана эта ведическая медицина, что аюрведические врачи, высококвалифицированные, способны были на уровне развития ребенка по пульсу матери определять нарушение этих тонких каналов в утробе, ну, у ребенка, и уже заранее предвидеть аномалии и лечить их в утробе матери. Представьте, какая серьезная наука. Вот. И в чем заключается идея женского рождения? Есть две основные ипостаси, как бы, которые определяют суть жизни человечества. То есть есть три энергии, которые существуют внутри души, три типа энергии. Одна энергия называется стремление к вечности, другая энергия называется стремление к счастью, и третья называется стремление к знанию или к достижению счастья. Стремление к вечности не имеет пола. Это стремление принадлежит всем живым существам. Если в тонком теле преобладает стремление к счастью, то какое рождение человек получает, женское или мужское? Женское. И это стремление к счастью, оно нарисовано, женщина на лице, она красивая. Красивая означает, что она хочет счастья. Так или нет? Самодостаточно в этом желании. Мужчина чего хочет? Он такой, да? Мужчина такой? Нет, он сосредоточенный, смотрит, изучает, стремится, развивается. То есть, если в тонком теле приобретает желание развиваться, менять судьбу, достигать знания, побеждать, то в этом случае человек получает мужское рождение. Женское рождение характеризуется тем, что все самое лучшее в карме выходит наружу. Женщина все имеет сразу, с самого рождения. Она получает самые лучшие качества характера, у нее выходит наружу с самого рождения. В чем проблема женского рождения? Проблема сохранить, не растратить себя, не осквернить, не загрязнить чистоту, которая уже есть с самого начала, вышла наружу. Она уже вышла все. Поэтому в ведической культуре женщину что делали? Защищали. От разврата защищали, от глупостей, от хамства и так далее. Старались держать в чистоте. Дочку имеется в виду, дочку. То есть сразу решается вопрос, надо ли дочке разрешать ходить на дискотеку? Надо или нет? Нет. Получается защита чистоты женской. Понимаете? Мужчина получает все наружу сразу или нет? С детства, вот мальчики у кого? Никогда. Вообще не получает. Почему не получает? Получает со временем, когда добивается. Так мы видим, мальчики, они такие туповато выглядят. Я как зовут? Я спрашиваю девочку. Ну, 5 лет. Мне обычно девочки попадаются маленькие. 5 лет. Тебя как зовут? Ну, то есть консультация там и так далее, лечение. Тебя как зовут? Марина. Такая улыбается. Сразу, все. Она знает, с кем имеет дело. Все, она понимает, что происходит. Мальчика спрашивает, тебя как зовут? Он такой... Ноль эмоций вообще. Вообще не знаю, что происходит.

0: человек.
1: Мой ребенок самый. Но если посмотреть суть вопроса, то девочка, она все понимает, все видит, как бы у нее все как бы уже понимание, она в сознании вот очень сильно здесь и сейчас, с детства. Мальчик в своих играх, увлечениях там где-то сосредоточен, он мало понимает, разбирается в том, что происходит вокруг. Мальчику нужно развиваться, чтобы стать, достичь чего-то в жизни. А девочке все дается сразу. Поэтому девушки, женщины склонны учиться. И эта способность учиться не является их достижением, это их врожденное свойство. Девушки легко запоминают материал, легко как бы его усваивают внутрь. Но вот развивать тему им тяжело. Потому что женская природа может усваивать, запоминать, брать себе на вооружение. А мужская природа, она создает, она развивает, понимаете, тему. Достигает, преодолевает трудности, побеждает. И тонкая психическая структура соответствует этой всей деятельности. Есть как бы женская сила, есть мужская сила. А женская сила действует через левую часть тела человека. Левая рука связана с семейной жизнью, женской кармой, семейной жизнью. Правая рука, правая часть тела мужскую природу имеет. Правая рука связана с деятельностью человека, его социальной сферой жизни. Я разработал такую диагностику по фалангам пальцев. Можно определить, что в судьбе человека происходит. Ну вот поднимите кто-нибудь две руки на первом ряду. Нет, наоборот, вот так. Вот. У вас сейчас, как бы, насколько я вижу, вот по указательным пальцам левой руки, я вижу, что есть какие-то трудности в отношениях с близким человеком. Но по безымянному пальцу как бы я вижу, что теплее. То есть вот это вот безымянный палец указывает на ответственность жизни. То есть я могу предположить, что у вас или семья создается, скоро создаться, то есть ответственность повышается в вашей жизни, или она уже есть, как бы, и она имеет силу, какую-то эту ответственность. Но указательный палец пустой. Это означает, что нет правильных отношений в личной жизни. Так или нет? Нет отношений. Видите, пустой указательный палец. Но безымянный палец теплее. Это означает, скоро будет семья. Покажите правую руку. Правую руку покажите. Безымянный палец наполнен. Означает, есть ответственность, есть деятельность. Указательный палец тоже пустой, тяжелый. Означает, все надоело. Ну или трудности там какие-то. Ну да, трудности есть, может, вам интересно, но очень тяжело. Ну так или иначе, в общем, есть такая диагностика, надо более подробно общаться с человеком, чтобы все точно определить. Идея заключается в том, что по левой руке определяется семейная жизнь человека, по правой руке определяется его деятельность. Правый глаз связан с кармой, связан с деятельностью. Допустим, вот из глубины, вот здесь, из глубины правого глаза выходит, когда тяжелая сила, если человек обладает чувствительностью, пониманием другого человека, смотрит в правый глаз и видит, вот отсюда какая-то тяжесть идет. Это значит, что пошла плохая карма, связанная с работой, будут трудности на работе. Вот это из отсюда выходит, из глубины правого глаза. Из глубины левого глаза, если тяжесть идет, значит, будут трудности, плохая карма с личной жизни началась. Вот трудности семейной жизни. У женщин левая сторона сильная, обладает силой. И означает, что если у женщины подергивается левый глаз, левая рука, такие как бы подергивания идут, то значит жизнь меняется к лучшему. Пошла энергия судьбы с левой стороны. Признаки, приметы. Губа с левой стороны. Мужчины, когда с левой стороны подергивается, значит, будут проблемы в жизни какие-то. Потому что у него слабая сторона, левая половина тела слабая. У женщины с правой стороны подергивания, значит, какие-то трудности будут. Это не то, что она раздернулась, все, блин. Это как бы может длиться месяц-два, вот такие подергивания с левой стороны. Значит, с правой у женщины, значит, будут какие-то трудности, решения в жизни, тяжело будет. А мужчина с левой стороны, особенно если вот так вот хочется зажать

0: правую руку женщине вот так держать, значит, совсем жизнь уже трещину дает. Я вам серьезные вещи говорю сейчас, это не смешно. Если мужчине левую руку хочется зажать, так держать, сидеть, значит, у него карма тяжелая пошла в жизни мужчины уже. Видите, есть разница между левой и правой частью тела. Есть разница или нет? Кто из вас понимает это? Кто считает, что нет разницы? Если справа мужчины подергивается, хорошо. А если женщина мнительная, у нее сейчас сразу все дергаться начнет. Не с той стороны, что надо. Вообще, как вы понимаете, эта информация не для мнительных людей дается, понимаете? Потому что если человек думает, мнительное означает, думает о плохом постоянно. Так, Олег Геннадьевич сказал, теперь не дергаться должно. Все. Ну вот, пожалуйста, не настраивайтесь таким образом. Наоборот, как можно эти симптомы определять? Если человек молится каждый день, он настроен очень позитивно, он верит, что у него все хорошо в жизни будет. Ну, как бы правильно настроен. И несмотря на это, левая рука дергается у мужчины, вот значит, какие-то трудности будут. А если человек постоянно всего ухилится, ходит такую, вот это и есть трудность, ее надо решать. Это и есть проблема уже. Женщина часто это касается, да. Страх перед событиями. И к астрологам они приходят такими квадратными глазами. Эти уже, о, есть на чем заработать денежку. Все. Итак, продолжаем нашу беседу. Есть центральный канал психический, связанный с жизненной силой человека. Он называется сушумна. Он идет вдоль позвоночного столба, и у него есть 4 слоя энергетические. Самый тонкий, самый глубокий слой, это имеет духовную энергию. То есть человек, правильно, спасибо. Человек живет за счет духовной энергии в своей жизни. Главная энергия – это духовная наша энергия. То есть божественная сила поддерживает нас в жизни. У нас есть желание жить, и божественная сила нам поддерживает, дает эту духовную энергию. Дальше 3 последующих слоя эту энергию распределяют. Один слой дает энергию разуму, потом следующий энергии тонкому телу, следующий слой энергии грубому телу дает. Везде энергия распределяется. Она становится все грубее и грубее, и доходит до материального тела нашего. Это не надо сильно много знать, мы не будем сейчас это изучать. У нас другая тема. По бокам этого канала центрального, психического, от которых зависит наша жизнь, текут 2 канала по бокам. Один имеет мужскую природу, называется пингала. С правой стороны он идет, заканчивается в правом глазу, в правом ухе, в правой ноздре. Но все органы чувств справа, они как бы в этом канале окончание свое имеют. А другой называется ида, женский канал. Связан с левым глазом, левым ухом, левой ноздрёй. У женщин левый канал намного активнее. По моим наблюдениям, где-то в 3 раза активнее, чем у мужчин левый канал. Означает, что у женщины возможность быть счастливой в личной жизни, получать счастье, удовлетворение от деятельности в личной жизни в 3 раза больше, чем у мужчин. То есть женщине важно, в 3 раза важнее развивать в себе женские черты характера, создать семью, воспитывать детей, заботиться о муже, заботиться о близких отношениях. Женщине нужны близкие отношения с людьми, близкие отношения. Не деловые отношения, а близкие. Если женщина не имеет близких отношений в семье, где она близкие отношения строит? На работе. Что происходит с ней в результате? Ее психика разрушается. Потому что на работе нет близких отношений. Люди приходят для того, чтобы просто тупо зарабатывать деньги. Причем тут близкие отношения? Там отношения долго. Понимаете? Люди там обязанности свои выполняют. В семье это отношение долго или нет? Нет, отношения любви. В семье отношения любви означает, кто-то не выполнил свой долг, можно простить. Прости, вместо прощай, я скажу в этот раз, что просвет не погас. Я скажу в этот раз. Ну, то есть будем петь иногда, чтобы вы это здесь не уставали от этой лекции, будем иногда петь. Итак, смотрите, вот в этом вся загвоздка заключается, что у мужчины в 3 раза сильнее вот этот психический канал мужской, у женщины в 3 раза сильнее женский. Теперь, девочка пошла в школу, Ее там учат, как любить, как развивать все женские черты характера, как заботиться о семье, как устроить семейную жизнь, как защитить семью от развала, как воспитывать мужчине мужчину, как защищать семью от деградации и так далее. Объясняет женщине это все, нет? Нет. Что объясняет? Вы помогайте мне, помогайте. Да. Да, ей говорят, вот смотри, закончишь институт, потом только жениться. Во сколько женщина заканчивает институт? Ну, в 25 лет, допустим, 23, 24, 25 лет, так? 21 – это круто. Ну, хорошо, 21. Кто закончил 21, поднимите руку. А кто в 25? А кто в 23? 21 больше всего закончил. Ну, хорошо, молодцы. Закончили в 21. Ну, в это время уже надо рожать. Для того, чтобы женщине как бы нормально жить, и она должна где-то до 25 лет уже родить. Означает пожить несколько лет человеком, узнать его, близкие отношения уже установить, а потом уже рожать ребенка, потом второго, третьего и так далее. Ну, парочку, конечно, надо по-любому. Женщина улыбается, чувствует счастье от таких слов. Но если психика у женщины не работает в этом направлении, она работает в сторону социального обустройства, то ее психическая энергия не развивается с левой стороны, а тухнет там. Это означает, ее гормональные функции падают, ее здоровье женщины основано на гормональных функциях. Если у нее женская энергия движется хорошо, она пышная, здоровая, счастливая, красивая. Все это у женщины одно и то же. Означает женственность. Означает женственность и здоровье для женщины. Это одно и то же. Если женщина грубо такая, как бы грубоватая стала, а ты такой холодный, как айсберг в океане. Ну, то есть означает, что у тебя уже какие-то проблемы. Там и со здоровьем тоже в том числе. Понимаете, нет идеи? Женственность и здоровье. Женственность равно здоровье для женщин. И психическое, и физическое. Теперь, допустим, женщину учили всю жизнь. Вот смотрите, как бы уже при социализме, если взять станции метро, это наша история. Там женщины серпом молот, там держат винтовки, мечи, там. И только на одной станции детей держат. А везде вот что-то автоматы там, что хочешь. Так или нет? Итак, смотрите, в чем заключается неудача. Мы сейчас говорим о тяжелой карме женщин в наше время. Для того, чтобы понять, как с ней бороться, надо сначала ее узнать. Неудача заключается в том, что у женщины сидит доминанта очень четкая. Сначала заканчиваем учебу, потом... И она откладывает свою личную жизнь. Она не хочет думать, потому что личная жизнь означает все учеба по барабану, все по барабану. Для женщины не психика работает только в одном направлении. Или это, или то. Она не может сразу все делать. Вот сначала выучусь, потом замуж. Учимся. Выучились. А как замуж-то? Ничего нет. Ни квартиры. Ни работы. Ничего. Как замуж выходить? А вдруг не выйду? И как жить я буду тогда? Значит, надо работу искать сначала, причем замуж. А на работе говорят, работай! И женщину впрягает в работу. Так как она женскую природу имеет, означает доверчивую. Она доверяется начальнику, там ей говорят, пятилетку досрочно. И понеслась. Женской энергии нет. Теперь у меня вопрос к вам. А что думаете, вот этот вот, как его... Хороший человек. Он что, просто так в жизни появляется? Нет. Туда надо вкладывать силы. Значит, не просто скафандры рисовать у себя на лице, понимаете? Это не помогает. Силы вкладываются с помощью это внутренние силы, понимаете? Это силы женской теплоты, заботливости, понимаете? Есть внешняя женская энергия, половая. Это внешняя женская энергия, она не имеет большой силы. Некоторые женщины думают, что они ножки открыли, там, волосы распустили, глазки покрасили, и все. Семья будет создана, гарантия. Вот в этом и заключается проблема. Что это внешняя женская энергия, она семью создает или нет? Она кого притягивает? По
1: поручиков Ржевских, она предъявит, которые хотят просто насладиться женским телом, потом следующее. А что создает семью? Это уже малодоступная энергия женская. Трудно ее достичь в жизни женщины. Это энергия верности, целомудрия, означает глазки не поднимать на всех подряд, а ждать своего суженого, копить энергию. Эту энергию надо копить. Она должна копиться, энергия верности, целомудрия, чистоты внутренней. Женщина должна быть неприступна для вот этого вот всего. Она не должна показывать себя таким образом, что мной можно сейчас воспользоваться. Когда мужчина созревает для семейной жизни, как он себя ведет? Он хочет жену? Интересно. Вот мужчина хочет жену. А в чем отличается? Он хочет секса или жену? Это одно и то же, кстати, или нет? Давайте разберемся в этом вопросе. Мужчина хочет секса. Кого он будет искать? Чтобы побыстрее в постели. Чем мучиться? Эти все вот выяснения там. Секс это не повод для знакомства. Чего мучиться? Чем быстрее доступно, тем быстрее секс. Все, разумный мужчина, о, я хочу секса, вот мне нужно вот так. Чтоб быстрее, чтоб не мучиться. Если он хочет семью, что он смотрит? Какие губки накрашены или нет, что он смотрит? Ему жена нужна. Он смотрит, будет она верна или нет. Смотрит она на всех подряд или нет. Как она себя ведет. Если она скромно себя ведет, может быть хорошей женой. Если нет, значит будет плохой. Так или нет? Что вы задумались? Нет? А как тогда, мой хороший? Не расскажите мне как. Я хочу послушать. Ну кто сказал? Давайте, поднимайте ручку. А? Конечно, красивый. Вопрос заключается в том, какая красота. А? Конечно, смотрит. Мы сейчас говорим о том, что дает возможность создать семью, а что мешает. Выбирает семью или глупую несчастную жизнь. Вот что она выбирает. У нее есть два варианта выбрать, понимаете? Или по рукам идти, или создать семью. Ведь у нас накаляется тема. Некоторые начали нервничать. Потому что, видите, медическое знание, оно рушит современные представления о жизни. Часто кажется, что вот так надо делать. Нарисовалось, накрасилось, все, сейчас тебе будет верный мужчина. А где его, в кабаке искать верного мужчину или где? О, видите, видите. Еще один способ как бы уйти от правды, это гипертрофировать все. Вообще при муже, да, при муже нельзя разговаривать. Но хоть куда? Такой хотели ответ получить, пожалуйста. Вам этот ответ, если вам он понравился. Вы не нервничайте, вы слушайте, все будет хорошо. Итак, смотрите, есть две энергии у женщины. Есть внутренняя красота, которая дает стабильность в жизни, семью женщине дает. Есть внешняя красота, которая что дает? Возможность мужчине схватить, использовать и выплюнуть. Поэтому в ведической культуре как советовалось? Ты свою внешнюю красоту побереги для мужа, побереги. Она тебе нужна, это хорошо, внешняя красота. Ничего плохого в этом нет. Ты ее побереги для мужа. А показывай людям в обществе свою внутреннюю красоту. Для чего? Чтобы найти разумного человека, а не дурака. Дураков ведь много, недоразвитых мужчин много, а развитых очень мало психически, которые понимают, что ему нужно, семья. Очень мало таких людей. Надо поймать эту рыбку, понимаете? Каждая женщина должна эту рыбку поймать. Не вот это вот мальков, которые плавают на поверхности и считают себя крутыми, а настоящего мужчину. Означает другие совсем свойства женщины. Она может, она должна в семье, конечно же, должна в семье быть красивой. Тоже другой вопрос, конечно. Ведическая культура советует женщине быть скромной на людях для того, чтобы разумного мужчину привлечь. А дома одеваться очень красиво. Сейчас что происходит? Женщина дома одевается скромно, на улицу выходит, все накрасилась, пошла. Для кого? Для дяди Фиди? Потом хочет как семью сохранить. И все наоборот оказывается. Внешняя красота женщины дает возможность привлечься мужчинам, которые хотят наслаждаться женщиной. А внутренняя красота привлекает тех, кто хочет семью. Знание тайное. О чем я сейчас говорю? Это тайное знание. Быть счастливым очень сложно в этом мире. Поэтому тайное знание в сердце не влазит сразу. Хочется все по-другому. Наоборот. Вот в этом вся проблема. За что боролся, на то и напоролся. Не утрирую, как бы. Конечно, женщина должна быть красивой. Но вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Она может быть красивой, как бы сдержанно красивой. И очень сильно красивой внутри. В общении, в отношениях. Познакомилась с хорошим человеком. Вот проявляй свою красоту теперь внутреннюю. Учись быть верной, послушной. Доброй, заботливой. Веди себя вот так. Это внутренняя красота. Видите, женщине, не каждая женщина похвалится этими свойствами внутренними. Очень много женщин сейчас как бы внешне всю силу вовне вот привлечь его. Ну, привлекла, и что дальше? Во-первых, кого? Вот в чем вопрос. Чем больше внешней красоты, тем больше кто клюет. Я же вам говорю, что мужчина, который семью создать, он боится этого всего. Он думает, как я с ней жить-то буду? Она будет ходить всех привлекать. А мне нужна жена, жена мне нужна. Знаете, мозги же тоже работают у мужиков, или не работают, вы считаете вообще? Так, хорошо, женщины молчат, сейчас с мужчинами поговорим. Так, мужчины, вообще, что вам надо? Жена или вот это вот, что прессовалась, ходила? Кто жену хочет, поднимите руку. А кто хочет вот это? Есть такие? Видите, сказал мужчина, говорит, стесняется. Не стесняется, говорит, а по выходным вот это он будет. Ну, на лекцию идем. У мужчин у всех есть вторая фамилия, Кобелина. Вторая. Ни в паспорте не написано. Но фамилия есть. Тайная. А у женщин есть такая более скромная фамилия, тоже вторая. Старыгласкина. Не Капелина, не та лучше, говорю, а просто, ну, что такого? Старогласкина, господи. А почему-то именно Старогласкина рождает Капелину. Странно, ну вот так вот получается. Вроде женщина ничего плохого не хотела, просто глазки строит, тут Капелина родился. Так, представляете, о, какая система сложная. Но вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. У нас много глупостей внутри, в сердце. Их надо все-таки как-то уничтожать. Итак, выйти замуж очень сложно. И выйти замуж хорошо еще сложнее. Женщины, вот просто хотя бы чуть-чуть прислушайтесь к моим словам, что надо больше внутреннего развивать и поменьше внешнего. Хотя бы чуть-чуть вы прислушайтесь, вы уже, по крайней мере, выйдете замуж. Если выйти замуж, там, горе пополам как-то... Можете там как-то потихонечку сделать так, чтобы семья была счастливой. Хотя бы так. Если по-другому не можете, хотя бы так. Классика жанра такова. Побольше скромности внешней, побольше красоты внутри. Это тоже красота. Внутренняя красота тоже красота. Это не то, что тебя не видно вообще. Тебя видно, просто по-другому. Это тоже красота. Интересно понять, что это тоже красота. Женщина не может быть некрасивой. Вопрос, какую красоту она развивает, если она добрая женщина. Это видно или нет? Видно. Если женщина верная, видно? Видно. Это красота или нет? Красота. Ее нарисуешь на лице? Нет. Это другой вид красоты. Об этом я и говорю сейчас. Есть как бы try and buy, ну, внешняя красота. Я не буду на русский язык переводить, догадываюсь, тот поймет. Вот. А есть то, что как бы надо покупать, деньги сразу платить. Ничего не получится по-другому. Орешек не по зубам. Вот именно таких женщин на всю жизнь оставляет мужчина преданность. То есть, если он видит орешек не по зубам, ее просто так не раскусить, он думает, вот такая женщина может быть женой. И она всю жизнь неверной будет, я хочу такую жену. Поэтому женщина, которая вот так вот держится на расстоянии, она сильная в этом. Настоящая женщина, есть чем держать, кстати. Потому что если нечем держать, так и не удержишь. Только сексом можно удержать, некоторые женщины по-другому не может мужчину удержать. Но если у тебя есть сила вот быть такой женщиной, мужчина будет держаться рядом по-любому, потому что другой такой на свете нет. Спасите, спасите, спасите, разбитое сердце мое. Ну ладно, другая тема. Итак, психическое строение таково мужчины и женщины, что в нем есть колоссальная разница, колоссальная разница. Мужчина должен учиться контролировать свои чувства личной, личной жизни, смотреть, как мужчина должен относиться к личной жизни. Что разрушает мужчину? Перетекание энергии в левую сторону. Что это значит для мужчины буквально? Только одно – секс. Поэтому веды говорят, развитие мужчины означает способность преодолеть в себе чрезмерную склонность к сексу. Мужественность, стойкость, героизм, сила мужская – все это результат мужской энергии. Мужская энергия идет из семени. Поэтому контроль семени над семенем, контроль чувств для мужчины означает развитие. То есть мужчина, который способен контролировать себя в половых побуждениях, то есть он психическую энергию свою возвращает назад, она идет секс, постель, там, она в женскую сторону идет, он ее так усилием воли возвращает, он становится сильным человеком, такой мужчина, развивается как личность. Если он этого не делает, то ему кажется, что он становится сильным. Это всего лишь кажется. Потому что есть два типа мужчин. Одни сильные, развитые мужчины, а другие делают крутой вид, ходят. Понимаете, вот разница в этом заключается. Одни крутые, как бы делают крутой вид, а другие действительно развились как мужчины. Развитость для мужчины означает способность победить все половое желание. Теперь, откуда возникает пьянство, курение, вредные привычки? Почему у мужчин? Потому что мужчина, который изначально не способен победить себе половое желание, он также не способен контролировать себя, иметь силу воли, иметь сдержанность, иметь способность победить свою судьбу. И первое, что наказывает его, это вредные привычки. Потому что он не имеет энергии любви и счастья в своем сердце. Женщина, она имеет вот эту энергию на себе уже. Носит она, соткана из энергии счастья. И как мужчина получает счастье, контактируя с женщиной? Второй способ получить счастье для мужчины – это победа над собой. Есть два способа получить счастье мужчины. Один – легкий, ведущий к деградации. Это стремиться думать всегда только о женщине. Второй способ – трудный – это стремиться к развитию. Мужские качества все развивать. Означает силу, победу над желанием. Вот в чем этот принцип мужского начала. Если мужчина так действует, он становится более ответственным, более сильным, более значимым в обществе и так далее. Он развивается как личность не за одну жизнь. Много жизней может он как мужчина развиваться. И в конце концов он может родиться с такой силой, что он занимает верх общества, то есть возглавляет общество и так далее. Это означает мужская сила для человека. Можно видеть даже на примере просто, допустим, наших школьных товарищей. Если мальчики с 7 класса начинают сексом заниматься, увлекаются, ну насколько они развиваются в жизни? Там пинчушками становятся потом там. А те, которые работают над собой, заканчивают институт, там развиваются, у них как бы есть сдержанность во всем этом, они достигаются успеха в жизни. Первым делом, самолеты. Ну а женщины потом. Ну такое как. А? Что? Что? Ну скажите. До 30 лет что можно? Что? До 30 лет можно? Можно и до 35. Сейчас я вам объясню. Вы молодцы, вы спрашиваете, вы говорите правду, вы говорите, Один Геннадьевич гад. Правда не знает, так до 30 лет он может дотянуть, замуж жениться не будет. Говорите свою правду, женщины, не бойтесь. И будет больше знаний у вас на лекции. Смотрите, вы поняли важную тему. Смотрите, мужчина развивается, означает, что буквально в смысле слова, он становится лучше. И когда мужчина, а женская сила, она непреодолима для мужчины, все равно в постель ляжет по-любому, любой. Есть монахи, конечно, но они для семейной жизни предназначены. Ну, любой, хоть какой-то развитый, хоть нет, женская сила все равно сильнее, не бойтесь ничего. Смотрите, мужчина развивается. И в тот момент, когда он стал зрелым, что происходит? Женщины от него души не чают. Ведь видит женщина же разницу между такими. И созрел мужчина. Сила его мужская разбилась в нем, он стал сильным, достойным, контролирует себя, серьезный человек. Говорит, есть серьезный, есть так же. Вот. Серьезный мужчина стал. Развился. И что, его никто не заметит? Ой, хороший. Никто не заметит? А? Заметят. И что дальше будет произойдет? Сейчас я вам расскажу, что дальше будет. Есть два типа центра. Есть женский половой центр. Он имеет горячую природу. Он разогревает. А мужской половой центр холодную природу имеет. Половой центр или нижний центр, он соединен с центром разума. Есть три центра разума у нас в психике. Самый нижний центр разума управляет волей человека или его способностью к самообладанию. Верхний центр разума управляет концентрацией внимания. Второй управляет отношениями. Третий – самообладанием. Нижний самый. Женщина не развивает самообладание, она развивает женскую силу. Означает энергия любви, то есть ее нижний центр имеет горячую природу, мужчины холодную. Но когда мужской центр нижний психически нагревается, в результате влияния женской энергии, мужчина не может уже оставаться один. Его самообладание заканчивается на этом. И он думает о том, чтобы жениться. Потому что он уже не может жить один. Вот когда мужской нижний центр разогревается, это разогрев, он приводит к тому, что мужчина чувствует, что ему надо быть с кем-то. Он не может жить один. Если мужчина не развитый, он у него разогревается каждые 5 секунд. В результате ему, ну то есть там не большой конденсатор, а маленький конденсатор. То есть быстрее надо энергию терять времени, быстрее. Начать не женитьба, а быстрее найти себе. Сексом позаниматься, все спокойно, все, живем дальше, спокойно, все нормально. Потом раз опять разогрелся, быстрее опять время отдал, опять все. Жениться не хочу, боюсь. Ответственность, все там туда-сюда, и так нормально живем. Развитый мужчина. У него там большой конденсатор в этом центре стоит. Много женской энергии надо, чтобы его разогреть. И вот пришло время, он развился, расцвел мужчина, стал сильным. Что происходит? Много-много женщин вокруг сразу, немедленно. Начало на него смотреть. Как много девушек хороших, много ласковых имен. Чего? Как? Любых. Понимаете, любых. Вот человек созрел, мужчина. Всем девушкам нравится зрелый мужчина. Всем. Они не смотрят на форму лица. И там она, они смотрят просто, зрелый человек или нет, женщины. Если человек созрел, всем нравится сразу. Идет солдат по городу там. И так далее. От улыбок девичьих вся улица светла. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Он уже созрел, все, парень готов. Это значит... Он не может защититься. Горячая эта энергия женская начинает разогревать его, вот этот нижний центр. И до такого докаляет, до такого состояния, он думает, женюсь, какие могут быть сомнения. Вот и вся система. Все работает очень просто. На ком он женится? На достойной. Ой, моя хорошая, на первый попавший. Такой мужчина на первый попавшийся. Нет. Он хоть у него и разогревается, вот этот психический центр, но он себя контролирует, потому что он развился как мужчина. Это не бомба замедленного действия. Психика мужчины – это сила, дающая возможность. У меня, вот сейчас я вам расскажу насчет этих бомб замедленного действия. У меня есть 15 учеников сейчас, 17, которые учатся моему методике. И они 3 года живут как монахи, ребята. Они за 3 года очень сильно развиваются. И когда приходит время им жениться, они очень серьезно смотрят. Они не то, что там все, побежал. Нет, я вижу этих ребят, вот как они развитый мужчина, настоящий, зрелый, настоящий джигит. Вот, он по-другому себя ведет. У него психика очень спокойная, хоть он знает, что надо жениться, он понимает это, но он выбирает. Так вот об этом и речь, я до этого легче читать, чтобы одну страну было. А вы не хотите понимать этого, ругайтесь со мной, спорите. Я сейчас вам расскажу, как должно быть, понимаете? Это значит, что есть чему стремиться, понимать, что надо. Понимать, как должно быть, это важно. Хоть это трудно, это понимание трудное, но его надо понять, принять. Кто настоящий мужчина, как он себя ведет? Он работает над собой. В этом признак настоящего мужчины. Но выйти замуж за такого человека сложно, потому что он будет думать, брать я замуж или нет, моя хорошая. А надо заставить его своей любовью. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? Вот что надо женщине иметь. Силу какую. Зря вы пришли на эту лекцию. Сейчас смотрю, думаю, зря мы не пришли. Такая тяжелая тема. Да? Дальше сейчас рассказываю, что дальше будет. Итак, смотрите, то есть дальше будет следующее. Если человек отработал свою семейную карму уже сначала, женщина развилась нормально, как до замужества, стала настоящей, мужчина развился до замужества, стал, до женитьбы стал настоящим. Что потом, когда он станет, не имеет значения. Говорит, это тридцатник, да? Веды говорят, 25 созрел, до 25 не смотришь, значит, на девушек. В 30 можешь созреть, значит, до 30 не смотришь. Созрел, находи себе самую лучшую, нет проблем. И будет всего тебе хватать в жизни, и секса, и любви, и всего самого лучшего. Потому что мужчина, как конденсатор, должен копить силу, а потом находить себе самое лучшее. Он будет выбирать потом. Вот как понять? Вот так и понять, что человек работает над собой, чувствует, уже не может, потому что от улыбки девушек вся улица светла. Такой человек нужен всем. Он становится красивый, как мужчина, сильный, поэтому все смотрят на него, а его половой центр нижний не защищен. Он только женой может быть защищен. Среди 20-летних. Веда объясняет, что мужчине надо созреть, а женщина должна быстрее выйти замуж. Поэтому создается разница где-то 5, 6, 7, 8, 9 лет, 10 даже, может быть. Нет проблем. Эта разница не мешает жить вместе абсолютно. Видите, как все не так. Ну ничего, мои хорошие, просто слушаем дальше, все нормально. Умный человек и разумный – это разные вещи. Определить, что человек разумный, он контролирует свои чувства. Что значит умный? Все что угодно. Можно быть профессором, но чувства не контролируют при этом. Я учился в институте и как бы видел, как некоторые профессора зачеты ставят девушкам. Это не значит, что они разумные люди, понимаете? Это признак того, что они умные. Это разные вещи, изучайте это, пожалуйста. Итак, тема очень сложная. Ну, что делать? Давайте пойдем дальше. Дальше означает ближе к нам. Мы сейчас с вами взяли какие-то очень высокие планки, которые недостижимы. Мы сейчас приближаемся к нашей жизни. Как мы приближаемся? Таким образом. Девушка не смогла развить в себе женские качества хорошие. Мужчина не смог созреть. И они встретились. Все как бы, ну, не по лекциям Олега Геннадьевича произошло. Все быстрее гораздо. Но тем не менее, они как бы решили жениться. Это значит, что будет расколбас обязательно. И надо к нему быть готовым. Потому что если вы хотите без расколбаса, чтобы сразу все хорошо и навсегда, вот как мы мечтаем. Вот эта мечта бывает только в этом случае, который я вам сейчас описал. Я такие семьи тоже знаю, потому что ведическая культура развивается. И есть люди, которые учатся по этим принципам уже, и есть результаты. Они создают семьи, в которых нет разрух, и в котором есть сила отношений, понимаете? Вот это вот все, и красота, и любовь, все это есть. Но не так-то просто стать таким. Я вам просто говорю, идеалы есть. Но мы не идеалы. Вот в чем заключается как бы идея. И поэтому мы создали семью уже не так, как надо. Ничего страшного. Ничего страшного. Дальше будут экзамены, их надо сдавать. Что нужно понять дальше? Что обязательно будет трудно. И это объясняет в целом два типа созданных семей. Первый тип – правильно созданный. Надо семью хотя бы правильно создать, мои хорошие. Правильно созданное означает, что люди сначала общаются достаточно долго и привыкают друг к другу. То есть сначала яд, тяжело сначала, а потом нектар. Они когда уже поняли, что они смогут жить вместе, уже знают друг друга недостатки, черты характера, поняли друг друга, прошел где-то год отношений. Не постельных отношений, а бесед, дружбы. Понимаете? После этого они принимают решение быть вместе. Вот этот вот правильный тип создания семьи дает возможность сразу же потом жить хорошо. Несмотря на то, что плохие черты характера есть, они с помощью этой дружбы, которую они уже создали, преодолеваются в виде беседы, общения, отношений и так далее. Теперь смотри к другой вариант. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну то есть встретились где-то там. Полежали, понаслаждались жизнью и почувствовали, классно нам друг с другом, классно. Значит, надо жениться. Ну, женились, хорошо. Что дальше? Мы друг друга поняли уже или нет? Нет. Мы просто поняли, что мы можем наслаждаться друг другом, но мы характер друг друга поняли. Для женщины мужской характер – это темный лес. Темный лес. Вот она не может мужчине понять, что он за человек, когда она с ним пришла. Невозможно. Для мужчины женский характер, темный лес. Он вот с кем встречается, не может понять. Что он может понять в этой женщине? Как он может с ней заниматься сексом? Это видно. Это привлекает и тянет в постель. Все хорошо. Но вот что за человек понять очень сложно. Для этого нужно немножко дистанцию держать. В этом разница заключается между мягкими процессами. Понимаете? Одно дело жить с человеком, другое дело сексом заниматься. Но сейчас все перевернуто с головы на ноги. То есть наоборот, с ног на голову. Смотрите, людям говорят, какова у вас личная жизнь с мужем? Личная жизнь. Когда спрашивают, что это значит? Только одно. Секс. Но если взять, допустим, двух собачек и спросить их, какова у вас личная жизнь? Вопрос будет, уместен или нет? Неуместен. Потому что они собачки, у них нет личной жизни. Ну а чем вот это вот отличается друг от друга? Ничем, по факту. Это одно и то же, понимаете? Поэтому по какому поводу? По поводу собачек? Так вот, идея в чем заключается? В том, что личная жизнь означает отношения между мужчиной и женщиной. Сейчас вот я вам скажу, что такое личная жизнь. Просто не надо руки поднимать, просто для себя отметьте. Кто из вас хотя бы один раз в неделю, вот за эту прошлую неделю, без ругани, без скандала, без намеков и подколов, близко, хотя бы 20 минут,
0: поговорили по душам с близким человеком, отметьте для себя просто, хотя бы один раз за эту неделю. Теперь, хорошо, не получилось за неделю, за месяц поговорили, хотя бы за год. Вот это называется личная жизнь, понимаете? То есть эти отношения, когда люди могут общаться очень глубоко друг с другом, по сердцам, по душам.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: А в любых отношениях мы так или иначе стремимся исполнить какие-то свои желания. Причем эти желания являются очень сокровенными. Потому что когда мы вступаем в отношения с противоположным полом, по сути дела, мы пытаемся заменить ими наши отношения с Богом. Может быть, это не совсем понятно сразу, но так или иначе, каждое живое существо является неким отражением божественного в этом мире. И у нас нет других вариантов, кроме как обратить все наши желания, касающиеся отношений с себе подобными, кроме как вступить в близкие, очень интимные отношения. И мы знаем, что все в этом мире разделено на мужскую и женскую природу. И каждый из нас, по сути дела, является воплощением и того, и другого, но в разных пропорциях. Другими словами, в каждом мужчине есть что-то женское, и в каждой женщине есть что-то мужское. Просто в женщине женского должно быть, естественно, больше, и чем его больше, тем она женственнее. Точно так же, когда мы говорим о настоящем мужчине, это означает, что мужское начало в нем просто очень мощно проявлено. И когда люди вступают в отношения, то, по сути дела, они лелеют какие-то желания в своем сердце. И если партнер отвечает большинству признаков, которые говорят нам о том, что мы можем исполнить свои желания рядом с ним, то именно это является стимулом для того, чтобы влюбиться в него. И чтобы более подробно разобрать этот механизм влюбленности, мы, по сути дела, должны понимать, что у каждого из нас есть основные желания. То есть это желания, которые касаются стремления к близости. Да, то есть желание каким-то образом испытать вот эти очень сильные эмоции принадлежности и выхода за пределы своего узкого эгоизма. Это, естественно, желание что-то отдавать, поскольку человек, когда он рождается, он, по сути дела, очень эгоистичен. И по мере нашего развития и роста мы так или иначе расширяем поле своего эгоизма. И если мы достаточно зрелые, то в каком-то возрасте мы, в общем-то, готовы к тому, чтобы вступить в семейную жизнь. Другими словами, квалификация для семейной жизни – это когда человек способен позаботиться еще о ком-то помимо себя. Именно это является квалификацией для совместной жизни. Отнюдь не только его половая зрелость, да, как может быть иногда принято считать в наше время. Итак, вот этот тип желаний, желание в общении, близости, одобрении близкого человека, в общем-то, являются универсальными для всех. Вопрос заключается в том, почему мы в кого-то влюбляемся, а в кого-то нет.
1: Действительно.
0: То есть, в общем-то, все, что называется, люди, да? На это можно ответить тем, что у каждого из нас есть еще специфические желания и потребности. То есть каждый из нас является очень уникальным. И эта наша уникальность проявляется в том, что наши желания очень детализированы. То есть так или иначе мы принадлежим разным слоям общества. Мы рождены в разных культурах, у нас разный уровень образования, интеллекта, разный уровень здоровья, интереса к духовности или к другим каким-то.
1: Разный уровень эмоциональности, таланта.
0: Да, у нас все очень разное. Поэтому, по большому счету, степень нашей привязанности к тому или иному человеку определяется тем, насколько он соответствует именно вот этим специфическим нашим желаниям. То есть, другими словами, тот тип человека, который наиболее совместим с нашим типом, он имеет больше шансов вызвать в нас чувство влюбленности.

0: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Сейчас мы можем провести тождество. Слово как свет. Слово равняется свету. Равнозначность. Равноценность этих слов мы увидим в этой как раз ипостаси. А именно, мы сказали, что в начале было Слово, и Слово было Бог. Значит, какое тождество составляем? Слово равняется свет, равняется Бог. Значит, Бог переводится как самосветящийся. Вот какая здесь глубина. Я интересуюсь языками и просто параллель провела. Английское «логос», санскритское «вак». А вы представляете, в дагестанских языках «вак» — свет некоторых. «Вак» — это свет, а там «вак» — слово. Вот вам и тождество опять. Дело в том, что в наш век раздора слова утратили свой изначальный, исконный, истинный смысл. И слух, самый высший из пяти органов чувств, осквернен. Господь нас увещевал вестью, но не весть весома для невежд, а вещь. Так оказалось, весть сияет, а вещь блестит. Мы должны научиться различать, уметь сияние от блеска. Блеск со временем блекнет, как злой рог. А сияние, оно не меркнет. Оно изнутри исходит. Оно вечно, сияние. Мудрец, раз мы говорим о языке, раздирает злые речи мир. Я хочу сказать о мудрецах и глупцах. Мудрец при встрече благословит. А глупец злословит. Просто если доска была бы, я списала бы эту доску и корень, истинный корень я выявила бы здесь. Дело в том, что в слове «благословит» есть корень, лов, слово тоже, и благо. А что такое благо? Запишем это слово и найдем истинный корень. Бла, балам, бал в тюркских языках мед. Дальше. Санскрит. Балам. Сила. Дитя. Чувство. Гоу. Вы уже знаете. Золотой. Корова. Говинда. Галока Вриндавана. Это просто удивительно и чудесно, что это золотой, это галока и так далее. И вот сказано, что ни одна мысль, ни одно слово бесследно не проходит в пространстве. Эта мысль возвращается бумерангом к нам же. И очень последствий ожидаем в будущей жизни. Сказано, что энергия Господа, мысль облачается в слово. Мысль как дитя души. И поэтому я всегда говорю, души потребны какие слова? Добрые, благостные слова. И еще, вот слово «употребить». Знаете, вот говорят, главное, вред наносит больше тому, кто употребляет эти злые слова. Не того, не тому, значит, приносит вред, кого ругают или оскверняют, а возвращается к нему же.
1: Тому, опять кто сказал эти слова.
0: Да, сказал эти слова. Я всегда сравниваю употребление недоброкачественной пищи равносильно. Это употребление злой речи. Я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вот вы употребили вдруг несвежую пищу. Что с вами происходит? Отправляемся. Так, ладно. Что предпринимаем?
1: Лечение.
0: Совершенно верно. Лечение. Принимаем какие-то... очищаемся. Но не дай Бог, говорю, злое слово произнесено. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Все, ушло. Пространство. И это...

Thank you.

0: Sweet.
1: Да, и вторая аскеза женщин – это забота. Заботиться, обо всех заботиться. О муже заботиться, о детях заботиться, о родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться, в первую очередь. По-женски заботиться. Это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями, там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там, или руководитель, или еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так?» И что делать, Машенька? А вот так. Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. Почему ты так думаешь? Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивны. Потому что в святом человеке проявляется обе природы. Уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. У мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. Поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивно работает сильнее.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Идем дальше. Еще одну вещь хочу рассказать по поводу безвыходной ситуации. Видно, нет? Как разрешается безвыходная ситуация? Хорошая, да, картинка? Смотрите. Такая погода московская. И там это Греция. Говорят люди, я вот молюсь Богу, молюсь, и ничего не происходит. А что вы думаете должно произойти? Ну а что мы вообще должны ждать от этого? И есть несколько вариантов, что может произойти. Первый вариант, ну который все, конечно, ждут. Что все ждут? Вот я вот там попросил, говорю, ну давай я сделаю. Во-первых, мы уже поняли, да? Молитва должна подтверждаться какими-то еще правильными поступками, да? Если я просто молюсь, но веду себя, ну кусаю там эти яблоки без спроса, да? Но как-то нехорошо. Конечно, в начале, когда человек не понимает, он хотя бы уважает. То есть молитва может быть началом нашего уважения. И знаете, говорит, ну хотя бы признал. Ну хоть покусал, но признал хотя бы. Но она не заканчивается только признанием. Она также должна проявляться как правильное поведение. Что значит? Надо молиться. А вести себя правильно не надо, что ли? Да? Цену же надо какую-то заплатить, он же хочет этим манго продать. Поэтому надо и правильно вести себя. И вот мы, допустим, мы начали вести себя правильно, и молитвенное состояние у нас возникло. Говорю, Господи, я Тебя благодарю, правильно делаю, вот смотри, вот тут и все сделал, и тут помог, и вот как-то хорошо веду себя, давай. Какая? Давайте одну из распространенных безвыходных ситуаций. Болезнь, да? Это с каждым, это не зависит от денег. Я недавно перечитывал, у меня есть книга, мне нравится эта книга, «Солженицына. Раковый корпус». Не знаю, вы читали, нет? Вот. И там есть герой. Герой этого, один из героев. Он, значит, там партийный работник. Это 50-е годы, те времена еще. Вот. И он, ну, куча денег, куча связей, уважаемый человек. И тут раз у него всплыла эта шишка на шее. Огромная такая, страшная. Мне даже страшно смотреть было. И он не может поверить в это. И он оказывается в какой-то страшной больнице онкологической. С какими-то странными людьми. Он там пытается денег дать, чтобы его как-то нормальные условия. Но там нет нормальных условий. И он ничего не может сделать. Его не оперируют, ему ничего не говорят, и он не знает, что делать. Вот это безвыходная ситуация. Там история. Там он прошел через хорошие этапы своей болезни. Отдельно можно об этом говорить. Там 5 этапов. Вот я исследовал тоже эту вещь. Там 5 этапов, через которые проходит, как сказать, смертельно больной человек. Интересно это потом как-нибудь проанализировать. И вот он, значит, в такой ситуации. Он представляет, человек заболел. И он уже начал и молиться, и делать все правильно. Говорит, помогай. И как же эта безвыходная ситуация разрешится? Самый желанный какой вариант? Самый желанный вариант – это первое. Непосредственное вмешательство или чудо. Чудо должно произойти. То есть раз и прошло. Такое бывает. Вот я рассказывал, что там эти костыли лежат, да? Вот. Этот молодой человек стоит в очередной раз в эту очередь на 12 часов. У меня были в жизни такие ситуации. Думаю, у вас такие вещи были. Кто-то там услышал, и что-то произошло. Прям непосредственно вмешательство в жизнь. И моя прарабдха карма, вот эти страдания, или когда человек опускается в этих волнах вниз, это прарабдха карма или карма, которую мы заслужили с прошлого. И она нейтрализуется, вроде помолился, сделал, и такой ответ. И раз, и нет этого. Классно было. Такое бывает. Но бывает, что и не бывает. Тогда есть такой вариант. У меня появляются возможности. Знаете, как анекдот рассказывает про один человек. Там потоп начался. Похоже, там где-то канал вот нечаянно разрыли. Вот, и затопило всю эту местность. И он сидит на крыше дома. И туда вверх кричит: «Помогите! Бог, помоги мне! Помоги!» Вот. И тут какие-то мужики на лодке подплывают, говорят: «Садись!» Говорит: «Нет! Бог мне поможет! Езжайте!» И опять: «Помоги!» И тут какие-то люди на вертолете прилетают. «Мужик, хватайся, мы тебя спасем!» «Не надо мне, Бог спасет!» И в конце концов он утонул. И значит, там он, это анекдот, вот, неведический. И там с Богом встречается и говорит: «Бог, слушай, я тебе молился, ты что мне не помог-то?» «Слушай, ты подожди, лодку тебе прислали?» Ты говоришь: «Не надо». Потом вертолет. Ты вообще видел, что когда-нибудь вертолет прилетал? Специально за тобой. «Это же я тебе послал». Вот. Второй вариант возможности. То есть у человека не было вариантов, не было возможностей никаких. И тут в ответ на его какие-то молитвенные действия появляется возможность. Это тоже ответ. Вы думаете: у меня случай был. Один мой знакомый, у него непростые времена с точки зрения бизнеса. Его бизнес как-то вот постепенно заканчивается. Вот. Неудачная ситуация, там конкуренция большая. Он владелец радиостанции там, за рубежом. Вот. И как-то вот неудачно, и все хуже, и хуже, и хуже. И по идее он уже должен был утонуть. И он в этот момент поезжает в святое место. Ну и там как-то: «Господи, ну что-то надо делать вообще». И тут, знаете, приходит гениальная мысль к нему. Возможности. И он звонит своим работникам, говорит: «Надо делать вот так, вот так, вот так, вот так». Он говорит: «А кто так делал?» «Не знаю, но вот так надо сделать». Они так делают, и они выплывают. Вот это тоже ответ. Это тоже ответ, вмешательство. Что еще происходит? Приходят возможности, это когда физические возможности, ситуации, раз появился какой-то человек. Это ответ. Знания приходят, как нужно поступать. Это тоже ответ. Но самый интересный ответ – это вообще, вот это вот как раз дверь вот этого. Это когда приходит более глубокое понимание реальности. Потому что бывает такое, что чудеса не помогают. Вот в такую ситуацию попал однажды герой Бхагавадгиты Арджуна. У него был, знаете, полный шах и мат. Вот. У него не было варианта, смотрите. Он по работе, ему надо было, он работал военным. Знаете, там Украина, работает военным. Вот, надо стрелять. А на той стороне дорогие для него люди. Если он не будет стрелять, уйдет. Да, это позор. И для него позор – это хуже, чем смерть. Лучше умереть сразу. То есть уйти не может. Стрелять в них не может. Если его застрелят, непонятно, что с ним будет. Реинкарнация там. Вот куда вот ни вариант какой ни прими, не работает. И тут он вошел в молитвенное состояние. И ничего не поменялось. Внешние условия вообще никак не поменялись. А он остался на войне. И пришлось ему там стрелять. Но вот эта дверь открылась. Он получил более глубокое восприятие реальности. Раз. И как-то по-другому все на это смотрит. Вот это самый серьезный ответ. Если человек такое обретает... Он говорит, если вот Бхагавадгита, человек обретает это знание, такое же знание, как в Бхагавадгите, то он решает все свои проблемы вообще. Потому что в такой безвыходной ситуации, как у Арджуны, никого не было. Экстремальная ситуация. Но он решил свои проблемы, изменив сознание. Не сам, а в ответ на молитвенное состояние. Это то, как может сработать молитва. Я специально это рассказываю, потому что вы потом начнете практиковать и скажете: «А что не работает?» Вот так оно работает. Работает вот таким образом. Вот есть вопросы?
2: Вот насчет этого товарища, в смысле, изменилось его восприятие чего? Вы стали вовремя, или в чем суть там получилось?
1: В чем суть? Я давайте вам отдельно расскажу, потому что это целая Бхагавадгита.
3: это... там же и знание.
1: Да-да-да, он глубоко увидел, он глубоко увидел, что благо. То есть у него было одно понимание хорошо и плохо, да? Такое, знаете, поверхностное. Вот. Но когда он увидел более глубже, он тогда увидел, как можно поступать так, чтобы приносить благо им, себе и всем. Вот. То есть у него изменилось мировоззрение. И, как сказать, углубилось понимание, что такое добро и что такое зло. Вот. Это вот произошло. Потому что с поверхностным пониманием, ну, выхода нет. С глубоким у него выход появился. А так, ну, я могу потом рассказать отдельно, что это такое. Что ждать, понятно, да, от молитвы? Теперь возникает вопрос. Окей, ну, значит, понятно уже. Я, ну, должен кому-то обращаться за помощью. Ну, то есть у меня какие-то проблемы, безвыходная ситуация. Вот, и надо кому-то обращаться. Ну, вот я обращусь к вам, допустим. Помогите. Люди, мы не местные. Извините, что к вам обращаемся. Безвыходная ситуация, денег нет. Дайте 5000. На метро не хватает. Ну вот, понимаете, да? То есть я могу вот, как вас зовут?
2: Оксана.
1: Вот как Саня обратиться. У вас есть 5000 рублей вообще? Боится сказать, смотрите. Смотрите, 5000 у нее есть. В принципе, она может помочь, да ведь? Вот. Ну вот, вот у вас, наверное, больше есть, да? У него есть больше, я сам вижу по глазам. Вот, у него есть больше, может, мне лучше к нему обратиться. Вдруг, ну, шансов больше, понимаете? Тут Оксана может как-то не дать, а вот он даст. И меньше платить надо. Да? Ну, как бы так решить проблему. То есть к кому обращаться? Я, значит, правильно обращусь. Я не нагло буду обращаться. Говорю, я стану на колени. Знаете, я был в городе одном. Там нищие меня поразили. Где-то там в каком-то... В Прибалтике или где-то, ну, в том районе. Нищие поразили, насколько они смиренные. Они стоят на коленях просто. На коленях и локтях. Не так как-то так, развалившись там, покуривая, подайте там 5 копеек. Прямо на коленях стоят. Жалко смотреть. Я думаю, холодно? И он там стоит вот так. И думаю, боже мой, как он так вот стоит? И жалко очень. Вот, да? То есть я готов вот прямо вот так вот молиться. Ну ведь все, да? Ну, просить правильно, умолять, да? И может работать. Да ведь? То есть к кому обращаться-то? Все вы личности. Смотрите, сколько вас тут. 100 человек. И все вы личности, у вас у всех есть возможности. И я каждому к вам из вас могу обращаться с молитвой. Могу нагло забрать, тогда реакция, вы милицию вызовете или сами побьете меня, да? Но я попрошу, и при том так очень жалостливо попрошу. И вы дадите, да к кому обращаться из вас? И вот давайте разберемся, к кому обращаться. Потому что люди обращаются за помощью. Они молятся кому-то, людям. Они называют, что я молюсь этому человеку, но на самом деле это молитва этому человеку. Поклоняются людям. Кто-то поклоняется каким-то... Смотрите, как их много. Сейчас мы туда-назад вернемся чуть-чуть. А, вот сюда. Смотрите, как много тех, кому можно обращаться. Есть более могущественные личности, чем Оксана. Да ведь? У которых больше возможностей. Я, конечно, она им тоже мне может 5000, но шансы небольшие. У нее не так много тысяч. Но есть люди более состоятельные. И там можно не 5000 попросить, там можно и 100000 попросить. А есть еще более состоятельные, что там деньги? Они могут сделать меня, ну, мистиком. Я смогу, знаете, читать мысли. Я могу летать, ну, в интернете. Я могу, знаете, управлять людьми, да? Я могу научиться чему-то. Я могу лечить людей. Есть разные силы, их там много. И люди, когда начинают наверх обращаться, там смотрите, сколько их много. Мы вот здесь живем. А смотрите, сколько там наверху. И они все очень могущественные личности. Черные, белые, желтые, красные, цветные, разноцветные силы там разные. И к кому обращаться-то мне?
2: А? Главному.
1: Главному? Зачем главному-то? Если мои проблемы на 5000 всего, зачем мне главный? Зачем нам, нашему дорогому президенту, звонить? Слушай, президент, дай 5000 рублей, на метро не хватает. Зачем его беспокоить? Один? А? Субординация?
2: В соответствии с полномочиями обращаться.
1: Да, надо спросить. Окей, окей.
2: Через них мы ходатайствуем перед Богом. Там о чем-то.
1: Окей. Кому-то... То есть иерархия есть, да? И, соответственно, я не буду уж там кого-то наверху беспокоить, буду беспокоить. Ну, начальник ЖЭК решает эти проблемы. Зачем кого-то еще? Поэтому, смотрите, в зависимости от того... Вот сейчас важный момент. В зависимости от того, какие у вас проблемы, мы обращаемся к разным личностям. Да, ведь? И чтобы разобраться в этом подробнее, кому кто обращается, при том, каждый, кто туда наверх обращается, если он спросит, ты кому обращаешься? Он что говорит? Богу. А кому же еще? Ясное дело. Да, вот здесь, на кладбище, мы ему поклоняемся. По ночам. Ясное дело. Да, вот так мы делаем. А кому еще? Бог? Вы думаете, кому мы поклоняемся? Что, мы дураки, что ли? Ясное дело, верховному. Вот. И он уверен, что он поклоняется ему. И вот любой, вот в любой конфессии, обратитесь к любой какому-то ритуалу, или, знаете, там, люди, которые там, ну, как-то персонифицируют, да? Я к нему, к вселенскому разуму, ясное дело, к кому же еще, источнику всему обращаюсь. И ему заказываю, знаешь, давай-ка вот это мне. Но их там много. Их там полно, точно так же, как нас, тут 100 человек, я могу каждому из вас обратиться за деньгами на метро. Вот. Теперь, чтобы разобраться, кому же обращаться и почему люди обращаются к разным личностям, давайте еще чуть поглубже обратимся к этому механизму. Ну, веды объясняют этот момент поподробнее. От чего зависит, кому обращается человек за помощью? Ага, вот тут эта картинка была. Да, вопрос. Я, видите, зря листал. Кому обратиться? Вот ему за деньгами, кому обратиться из них? А веды говорят, что... Вот тут понятно, что нарисовано, да? Света хватает? Что вы видите вообще? Птичек, да? И что эти птички делают?
3: Джады.
1: Одна смотрит, другая, да, да. Это вот то, что это очень красивая аллегория. Вот. И объясняется так, что

0: Все наблюдает везде, подслушивающие устройства вот, есть. А нет, не там, в ваших телефонах. Вот. Вот. Значит, она наблюдает за всем и решает, что потом будет происходить. То есть она дает свободу этой птице. Ты ключ хочешь, конечно. У тебя есть варианты, как ты можешь поступать. Но судить я тебя буду по своим законам. Так в нашем сердце происходит. И теперь смотрите, дальше есть такая вещь. Вот это озеро, озеро желания. Видите, руки оттуда торчат. Вот каждая рука – это определенное желание. Вот это вот, это убеждение человека, то, к кому он обращается за помощью. И вот тут такой механизм, в зависимости от того, какие желания есть у человека, к кому он обращается, это будут разные личности. Привожу пример. То есть, если человек хочет, чтобы было быстро, дешево, ну, допустим, он хочет купить ботинки, быстро и чтобы дешево стоило, куда ему надо ехать? В Москве. Посоветуй, на какой рынок? А, вы туда не ездите, да? В переходе. Быстро и дешево. Да? И вот он, у него такое желание. Он, может, его не сознает, но такое чувство. Хочу, чтобы побыстрее как бы. И чтобы стоило 100 рублей. И внутри, из сердца, ему кто-то подсказывает. Переход. Надо в переход. Самое лучшее место. Притом это нелогично. То есть замечали, что люди, иногда у людей такие убеждения, они считают, что это очень разумно звучит. Очень разумно. Конечно же. Все взорвалось, да? И возникло как бы, ну, Дарвин, и потом москвичи. Все очень логично, видите? Вот. Ну, вот я слушаю, и нелогично. Почему ему логично, а мне нелогично? От того, что разные желания. Если я хочу ботинки хорошие, надолго, чтобы было, и готов заплатить деньги. Куда надо ехать? А? В Англию? На этот, Оксфорд-стрит. Там вся Европа затоваривается. Оксфорд-стрит, туда надо ехать, да? Чувствуете, да? То есть это дешевле будет купить билет на самолет, сгонять в Лондон. Оксфорд-стрит, да. Купить там ботинки, это дешевле будет, как бы, чем здесь в переходе. Вот. Не те, чем в ЦУМе, да, покупать. 100 раз дешевле. Вот человек знает. Почему? Смотрите, в чем разница. Почему один идет в переход за ботинками, а другой едет на Оксфорд-стрит в Англию, в Лондон. А желания разные. Один хочет знать. Возможности тоже, да, возможности, факт. Желание, да, но вот, допустим, вот тот, который денег нет, он говорит, да, я знаю, где они есть, но денег нет. А можно чуть подешевле? А, ну это вот сюда, ну как бы.
1: В переход.
0: Смотрите, это важный момент, философский момент. Вот мы удивляемся, почему одни люди в одно верят, к одним обращаются, врачам, да? Кто-то идет, знаете, в официальную медицину. И убежден, она ему поможет. Знаете, прям такое убеждение. Другой идет к каким-то экстрасенсам. Третий идет, я не знаю, в йогу куда-то. Четвертый идет вот к этой Святой Марине. Вот туда уже. Ну, вот. Почему так? Потому что разные внутри желания. И мы на самом деле даже не понимаем, что у нас внутри происходит. Но эти внутренние желания наши, чтобы исполнить их, вот эта сверхдуша в нашем сердце, она говорит, ты хочешь так? Я могу не понимать, что это хочу. Но она подталкивает нас туда. Поэтому люди обращаются к разным личностям. Кто-то вот как Саня обращается, кто-то обращается, я не знаю, в собес, вот. Кто-то обращается к какой-то личности мистической наверху, кто-то к другим силам обращается, потому что разные желания. И говорят, что люди, которые... Слово «гуны» вы знаете же, да? Гуны. Люди, которые в гуне невежества находятся, у них все такое непонятное. Они говорят, они обращаются, они говорят, вот ты что хочешь? Ну вот не знаю, что-то хочется такого, непонятно чего вообще. И чем непонятнее, тем хочется больше. А, понятно. И он обращается.

0: обращается непонятно кому. Допустим, он обращается к каким-то темным силам. Он, конечно, не считает, что они темные силы. Вот. Но там одна специфика с этим. Ну, в принципе, можно сказать, а какая разница, к кому я обращаюсь? Лишь бы я был счастлив. Но есть разница. Потому что те, к кому мы обращаемся, они ведь разные. У них у всех разный характер. Вот у Оксаны один характер. Вот она может сказать, значит, 5 тысяч я тебе дала, давай теперь танцуй. Я скажу, ну, знаете, я что-то не готов. Вот, а у вас взял, он говорит, ну, ладно, просто так. Я лучше у него попрошу. Танцевать не надо мне. И мы к разным личностям обращаемся, а ведь они потом что-то тоже хотят за это. Да ведь? А это же не просто так. У них есть, конечно, вот этот торговец с фруктами, он же не просто так их дает. Говорит, давай 5 рублей. Теперь, если мы к кому-то обращаемся, ведь мы должны начинаем быть ему. Мы в долгу. А вдруг он что попросит, чего мы не хотим? И говорят, что люди, которые обращаются, кто такие темные силы? Это не просто как-то они черные какие-то, да? А темные силы, они такие интересные. Они обещают одно, они говорят бесплатно. Знаете, в интернете иногда такое. Бесплатно вот это, вот это, вот это. О чем это говорит? Что потом надо будет платить в 2 раза больше. И вот с этими темными силами такая особенность, что ты к ним обращаешься, и все бесплатно, а потом не расплатишься за всю жизнь. И вот люди в невежестве, которые хотят, знаете, все бесплатно и побыстрее, они, конечно, ну, берут это все. Ну, я недавно смотрел ролик на день, что-то там про наркотики нужно было мне рассказывать. И мне интересно было, ну, наркоманы давно не видел. Вот. Зашел в интернет посмотреть. И там, значит, такое, сейчас такие наркотики продают легально. Они продаются во всех магазинах. Вот. Это называется то ли творческий, или как-то там, как-то, короче, легалка, сленг, легалка называется. И они, ее законно покупаешь, и он еще хуже, чем настоящие такие наркотики. Быстро человек садится на них и быстро разрушается. И там показывают, ну, просто ролик, вырезали ролик, человек, который находится под влиянием этого наркотика. Он, знаете, он не может стоять на месте, у него все дергается вот так. И корреспондент его спрашивает, как вы себя чувствуете, когда с вами это произошло? Все ухахатываются над ним. Ну, это, знаете, так ради посмеяться над человеком. А он, а ему видно, что он, ну, ему как бы, ну, плохо, а он ничего не может сделать с этим. Ну, хотел побыстрее, дешево стоит, эффект хороший. Но вот такие реакции. Человек, который хочет, я готов как бы заплатить, но чтобы, знаете, экологичный какой-то был вариант, он как-то ищет прибежище у других личностей. Он спрашивает, сколько я вам должен? Да, хорошо, готов вот это. И чем более приличный человек, к которому мы обращаемся за помощью, тем лучше. Да ведь? А то потом такое придется делать. Смотрите, я обращаюсь, ну, давайте мы не будем Оксану брать. Допустим, я обращаюсь к коту. Кот, я готов сделать для тебя все, что угодно. Кот говорит, мяу. Очень всегда ждал. Я начинаю смотреть на мир глазами кота. И что я вижу? Есть собаки-негодяи, которых надо это избегать, а лучше поубирать всех. И есть мыши, которые мне нравятся. Смотрите, если личность несовершенная, к которой я обращаюсь, то я начинаю смотреть на мир и видеть наши, не наши. Ведь я с ним общаюсь. Теперь, если человек, к которому я обращаюсь, личность, к которой я обращаюсь, у него широкое видение, если это как бы наш русский бог, да? Так, я утрирую же. То вот эти не русские вообще, это не люди вообще. А, я понял, это не люди. Теперь, если Бог, которому я поклоняюсь, под словом Бог я имею в виду любую личность сейчас. Если та личность, которой я поклоняюсь, обладает широким видением и очень прилично себя ведет, то он такого же не попросит. Это наше, это не наше. Как-то более глубоко будет смотреть на мир. Поэтому есть разница, к кому обращаться. Это есть разница, первое, могущество у них разное. Конечно, тут 5 тысяч Оксана мне может дать. Но на этом все ее возможности закончились. Если обращусь, надо больше, она уже не поможет. Да? Поэтому надо кому-то более могущественному. Второе, что результаты обращения разные. Ведь мне надо будет как-то тоже благодарить его. А он что-нибудь попросит такое? Скажет, это не наше. Что-то такое неправильное. Видение. Я приму его видение. Вот. И поэтому лучше всего поклоняться как можно более могущественному и как можно более чистому существу. Лучше начальнику федерального правления. Лучше президенту поклоняться. Лучше президенту просить, потому что он вообще начальник всех этих законов. Он дает всем полномочия. И вы спросите, а как понять, кто же главный, если мы не контролируем эту вещь? Но мы же не знаем. Мы обращаемся, кто рядом есть. Иногда наверх обращаемся. А как мы поймем, вот тот, к кому мы обращаемся, он вообще кто? Это не то, что все, кто наверху, они там все эти, федеральный закон. Их же там полно. Как понять, вот тот, к кому обращаюсь, тот, кто мне помогает, отвечает, это кто? Как разобраться в этом?
1: Вы сказали, судите по плодам.
0: По плодам, но знаете, вот все не перепробуешь. Все наркотики не перепробуешь. Знаете, судите, вы попробуйте. Знаете, иногда люди говорят, а вы попробуйте. Так если я буду все пробовать, ты спрыгни с 10-го этажа, попробуй, ты не разобьешься. Это будет первый и последний раз. Не, можно пробовать, да, факт. Судите по плодам, можно пробовать. А какой еще вариант есть?
2: Узнать у тех, кто пробует.
1: Учителям пойти.
0: Проверить вообще, на людей посмотреть. Знаете, смотрите, тут два варианта на этот ответ. Либо человек должен быть чистым. Потому что любая нечистота, любое какое-то такое меркантильное какое-то соображение, оно сразу начинает, ну зачем, как это сказать, обращаться куда-то наверх, если можно здесь решить проблему. Побыстрее как бы и все. Да, раз и обратился.
1: Ну, с другой стороны, сказали, что же вы ради 5000 не будете президента.
0: Вот с тому президенту можно. Это другой президент. Вот. Поэтому, да, то есть первый момент, если я чист полностью, то тогда я могу разглядеть за всем этим многообразием разных живых существ, разных могущественных живых существ, я могу рассмотреть тот, который стоит самый первый. Если мне что-то, знаете, там примелькнулось, да, что-то мне хочется, я уже отвлекусь, а вот у него это есть, и я уже там. То есть только человек, у которого полностью чистое сердце, может разглядеть того, кто стоит за всем этим. Это один вариант. А второй вариант, если у нас такого нет, то надо найти людей, у которых такое есть. И спросить, а как ты кому там звонишь? Можно мне тоже как-то ему звонить? Поэтому существуют чистые люди. И слава Богу, такие люди существуют. Они приходят в этот мир. И если мы хотим обратиться непосредственно к источнику всего, ну, то, что мы называем, кого мы называем Богом, не одним из в иерархии, а тому, кто стоит самым во главе всего этого, федеральный закон, да, вот это, то тогда надо найти людей, которые... И признак таких людей есть. У нас тоже будет семинар «Как найти духовного учителя». Кто еще такой семинар не слушал, приглашаем, у нас будет, да? Через месяц. В октябре будет. Вот. Качество таких людей есть. Его надо спросить, а как ты к нему обращаешься? Как ты его называешь? И если мы будем обращаться к тому, кому обращается этот человек, даже если мы несовершенны, то мы будем звонить непосредственно тому, кто стоит во главе всего этого. И это лучше, хотя, конечно, за 5000 не стоит звонить президенту, но говорят веды, что «Акама сарва кама ва мокша кама удара дикти врена бхакти югина и джита пурушам парам», что какие бы у тебя желания не были, обращайся к президенту. Почему это лучше? Почему это лучше, а не кому-то другому? Потому что, когда мы непосредственно к нему обращаемся, то это, первое, могущество колоссальное, второе, это сильнее всего очищает нас. Сильнее всего очищает нас. И смотрите, иногда, ну, возникает вопрос, подождите, ну, значит, так президенту, да? А вот это кто? То есть, получается, мне не надо им спасибо говорить. Знаете, вы приходите на работу, платите человеку зарплату. Он говорит, а что тебе спасибо говорить? Это же не ты. Это же тебе полномочия дали. Это же тебе через тебя Творец мне дает зарплату. Ты-то при чем? Это один вариант. Другая крайность. О, я завишу только от вас. Это вы мне деньги даете. Вы для меня Бог и мать, и отец. Вот, спасибо, что вы есть. Это идолопоклонство называется. Другой вариант, что да ты вообще никто, вообще не вы никто. Вот Бог мне все дает. Как правильно? И правильно так, что когда человек обращается, ну, туда наверх, первое, он начинает делать, как он говорит. Ну, ведь надо же правильное поведение и правильное настроение. Правильное настроение – это благодарность. Правильное поведение означает «живу по его закону». И как он говорит относиться к ближним? Что он говорит, это не наши? Вот какой-нибудь творец, который во главе стоит, он говорит, не наши? У него есть не наши? Это не наши, это не русские, ты понимаешь? Мы же русские боги, правильно? А это не наши. А это, говорит, мы же, понимаешь, мы арабские боги. А это не наши, это вообще не арабы. Кто-то говорит так из творцов, который все сотворил? Он говорит, это все наши. Это все наши, понимаешь? Как надо с нашими обращаться? Ну, как минимум, так же, как ты себе желаешь. Ну, правильно? И то есть такой человек как начинает вести, если он поклоняется и обращается и слушает с того, кто стоит самый главный? Не какой-то там посрединке со своими какими-то недостатками, а самый главный. Он становится хорошим человеком. Он начинает благодарить, спасибо, что через тебя Господь мне дал зарплату. Спасибо и так далее. То есть он не считает кого-то еще самым главным, но при этом он не становится черствым или каким-то неблагодарным человеком. И есть примеры таких святых людей. Они не были черствыми. Они не были какими-то, как называть, неблагодарными. Они поклонялись только Богу. Вот. Но это значит следовать Его закону. Это значит правильно относиться ко всем живым существам. Вот. И видеть за всем Творца. Вот это их видение. Так мы с вами говорили о нескольких вещах. Я подведу итог, и потом можно задать вопросы. Первое. Мы говорили о том, что есть океан, и все плавают в этом океане. И бывают безвыходные ситуации, когда вроде все мы сделали, а никак не получается. И молитва, говорят, выход. Но почему молитва работает? Мы обратились с точки зрения вед, и веды говорят, что все, что мы видим вокруг, за всем стоят личности. Как в государстве стоят личности за каждым департаментом, точно так же в этом мире стоят личности за каждым департаментом, за каждой сферой. Люди, более высокие живые существа, там мы называем высшие силы, как угодно называйте, кто-то стоит. Соответственно, если все персонально, то получается, что мне нужно не только правильно поступать, но мне нужно еще в правильном настроении это делать. И правильное настроение – это признание своей зависимости и благодарность. То, что мы называем молитвой. Ну, в нашем семинаре, по крайней мере. И следующий момент. Я вот пример рассказывал про этого торговца. То есть правильное настроение, правильное поведение. Теперь их много. Кому из них обращаться? Да? Обращаться нужно, можно к разным. Вот. Но если мы обращаемся к разным, их могущество ограничено. И их то, что они попросят нас сделать, иногда может даже расходиться с федеральным законом. Бывает такое, да? В какую-нибудь криминальную среду заходите, и там свои правила. Если ты хочешь денег, говорит, иди воруй. Но это противоречит федеральному закону, и у вас потом будут проблемы. Поэтому лучше всего поклоняться либо светлым каким-то личностям, да? Вот, а лучше всего тому, кто стоит над всем. Но как узнать, кто стоит над всем? Ведь мы обращаемся к тому, какие у нас желания. Нас подталкивают изнутри, сверхдуша. Хочешь это? Быстро, вот к нему. Как узнать, если мы обусловлены? Говорят, либо надо быть чистым, либо обращаться к тому, кому поклоняются, обращаются чистые люди. Обращаться к этой личности. Вот. Как к ней обращаться? как правильно, какое правильное настроение и как это правильно делать, я уже буду завтра рассказывать какие-то секреты. Вот, если вам, ну, еще останется желание прийти сюда, если вам из сердца подскажет сюда прийти, то я завтра вам расскажу об этом. Если у вас есть вопросы, ну вот мы сейчас философию обсудили, это точка зрения вед по поводу молитвы, как она работает, где ее место. Я готов ответить, что-то вам интересно, давайте. Да я буду повторять лучше, так удобнее.
1: Может, человек, ну, допустим, ни во что не верит, не живет в страсти, но при этом забегает в церковь, и там говорит, Иисус там, угу. И это значит, что он обращается вот, действительно к Иисусу, к православному Богу, это первый вариант, а потом вот, вот тот же человек, ну, просто говорит, Господь, помоги, дома сидит, к кому он обращается?
0: Вот вопрос задают такой, то есть первый вариант, человек вообще ни в кого не верит, но ветер так подул, что он забежал в церковь православную, и говорит, Иисус, слушай, помоги, бизнес не идет. Вот. То есть вроде обращается к тому, кому надо, правильно? Потом сидит дома тот же человек и говорит кому-то там наверху, помоги, а? И вот вопрос такой, вот когда вот он дома сидит, он кому обращается? Да, правильно?
1: В церкви тоже.
0: Вот в церкви кому он обращается, и дома кому он обращается. Хороший вопрос, хороший вопрос. Если мы сейчас поговорим про церковь, да, то Иисус Христос – это Сын Бога, как Он сам о себе говорил. Вот. И, соответственно, ну, своей жизнью Он доказал свою полную, ну, признание Высшего Отца. Корысти никакой не было, чистота Его доказана, да, милосердие, чистота, ну, ничего. Сатана Его искушал, предлагал Ему и другое, и власть, и все-все-все. Он говорит, нет, только Отцу служить, больше ничего не надо. Ну, то есть доказал свою чистоту. Поэтому, если человек обращается к Нему или через Него, то он обращается непосредственно к федеральному закону. Другой момент, что он может это делать несознательно. Ну, человек там забежал, как бы там, не подумав там, да. Это другой момент. Конечно, тогда эффект теряется. Допустим, я, если привести пример с торговцем, да, я рассказывал, что вы прибегаете к торговцу, но ведите себя неуважительно к этому торговцу. Вы прибежали к правильному человеку, но ведете себя недостаточно уважительно. Поэтому эффект будет не такой, но не сильный будет эффект. Другое дело, когда вы приходите и с почтением, и с пониманием это делаете, эффект будет другой. Они же личности. Понимаете, вот этот образ в храме, это же не автомат газированной воды. Кидаешь туда 5 копеек, выполняй желание. Нет же, они же живые. Они смотрят на сознание, они смотрят на настроение, на понимание. И поэтому человек правильно забежал, правильным личности. Вот. Но это не механическая вещь. Нужно определенное настроение. О настроении буду завтра говорить. Теперь, что касается, если он дома сидит, но он дома может про него вспомнить. Если он про него вспомнил, то он ему уже обращается. Вот. Если же он просто кому-то туда, да? Вот в Ведах есть пример, в Шримад-Бхагаватам есть пример интересный. Один мудрец, чистый человек, он начал поклоняться туда наверху, не знал, кто там, как там его зовут. И он начал такую молитву, вот тот, кто повелевает там. Этой вселенной, ну, Джагадишвара, да? И он, значит, ему туда наверх сигналы посылает, вот, молится туда наверх. Неожиданно приходят трое. Он говорит, подождите, а как вас трое? Вроде бы должен быть один, а вас трое. Он говорит, ну, под твое определение мы трое подходим. Вот, допустим, если я буду обращаться, вот тот, у кого есть 5000 рублей. Кому из вас я обращаюсь? Ну, к большинству. Вы говорите, и чё? Понимаете, да? То есть, если моя формулировка, ну, как бы такая широкая, да, то туда, в космос, широко туда очень. И там многие слышат, да, нас зовут, слушай, нас зовут, брат. Знаете, люди, как это называется, когда людечко это там? Спиритизм. Значит, сидят они кому-то, о, там кто? Дух. И там какой-то летел такой, ой, там, зовут. Он говорит, чего? А вот скажи нам, вот как это. Сейчас скажу, сейчас. Притом, они же тонкие сущности, они видят наш ум. Поэтому вот эти все, что совпадает, для них-то нет проблем. Они же вот там у нас как на экране все написано, они просто читают. Говорят, как меня зовут? Ну, дядя Вася. О, смотри, он как узнал вообще. Они там ухахатываются, сидят и ухахатываются. Они тоже развлекаются. Сидят там двое, говорят, и его начинают там гонять, это блюдечко. Вот. Это хорошо, если развлекаются, а там что-нибудь еще. Вот. Но если человек, он имя знает, имя, через которое обращался какой-то чистый человек, да? Он это имя произносит, да? То тогда он к тому, к кому тот обращался, обращается. Понимаете? Другой момент, завтра мы уже будем говорить, а как правильно, чтобы был эффект больше. Чтобы это не нагло было, знаете, не такие разборки. Ну что, хлеб даешь? Да-да, побольше. И завтра. Ну как-то это звучит так, знаете, неприлично. И иногда можешь диктофон поставить, бум, иногда в диктофон поставить и потом послушать, как выглядит мое обращение с Творцом. Или с кем-то там еще. Вот такие, может быть, вещи. То есть, отвечая на ваш вопрос, он может к тому же личности обращаться. Если он уже знает, имеет это в виду, то к нему же обращается. Если ничего не знает, не в курсе ничего, да, ни во что не принимает, то в зависимости от желаний, какой-то туда он кому-то там, кто-то его слышит. Но кто там слышит, по плодам будет видно. Там вот здесь хотели сначала, потом вы. Угу, да.
2: Вопрос такой, если Библии мы созданы, да, Ева.
0: Ага.
2: Ну, не знаю, разумные, неразумные существа, там, познали, не познали, но плоды у них всегда были под рукой.
0: Так.
2: Чего не захотел, всегда.
0: Угу.
2: Почему вдруг вот сейчас возникает ситуация, что надо просить, как бы, ну, он же нас создал, ну, или домашних животных заводим, мы кормим, поем, да, как-то они нас не особо спрашивают, мычат иногда, что нам создают.
0: Угу. Зачем ему это надо, да? Да, я понял. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я повторю вопрос. То есть, ну, все же началось как? Ну, райское место, плоды срывали, ели, как бы, ну, и как бы и живут Адам и Ева. А тут что-то, ну, как бы, надо просить. Вот, допустим, кошка живет же дома, да? Ну, мы ее завели, как бы. Вот, ну, и живет, ну, мы не просим ее, знаешь, скажи, кошка, скажи спасибо. Она мяу, молодец, вот тебе еще. Ну, понимаете, да? Зачем это все нужно? Зачем это все ему нужно? Ему нужно, ну, это нам нужно. Ему-то и так нормально. Ему нормально. Вот. Но, понимаете, когда душа начинает переставать быть живой, что такое жизнь? Кого мы называем живым? Видели живых людей? Чувствуют, думают, желают. Эмоции, желания какие-то, да? Личностные, личностные отношения. Вы с личностями пробовали общаться? Общаемся с личностями. И если эту личность просто, ну, делаю с ней все, что хочу, как себя эта личность реагирует? Как она реагирует? Вот, допустим, кто-то хочет уже уйти, я говорю, нет, мы останемся до 10. Вы начинаете смотреть на часы, говорит, у нас тут это, ну, электричка, у нас тут автобус, отпустите нас. Говорит, нет, мы будем до 10 здесь сидеть. Говорю, вы доплатите там за зал. Еще. Вы начинаете беспокоиться. Ну как же так, подождите. Я говорю, уберите свои желания. Не, мы же живые. То есть, понимаете, с личностями, чтобы общаться с личностями, нужно принимать в расчет их желания. Иначе невозможно. Почему вот все ходят на вот эти семинары по семейным отношениям? Вроде живут вместе, а счастья нет. Надо учить. Все говорят там, пойми, живой человек. А, серьезно, что ли? Да-да. Она вот это хочет, он вот это хочет. Да не может быть. Нет, она должна хотеть то, что я хочу. Он должен хотеть то, что я хочу. Но пойми, это не так. Вот это открытие. И начинает там. И потом раз-раз, и вроде договорились. И точно так же, когда живое существо живет как не личность, то есть говорит, тебя, ну, ваши желания вообще в расчет не идут, то тогда, во-первых, он, с ним вообще невозможно общаться. Как с ним общаться? С эгоистом как общаться? Жестокий человек. И вот, чтобы помочь нам перестать быть эгоистом, который забыл, которое сознание стало таким узким, что думает только о себе, а стало оно шире, этот мир так создан, что когда человек начинает быть личностью, то есть принимать в расчет, что есть еще кто-то, сознание шире, говорит спасибо, а у тебя вот такие желания, интересно, ты за это вот это хочешь, окей, спасибо тебе за это, вот тебе вот это, а вообще тебе вообще все отдам, то тогда я его награждаю. И вот с кошкой трудно жить вместе. Не, конечно, она не орет на нас, кошка. Ну и счастья там сильно нет. Знаешь, кошка, я тебе хочу рассказать. Она смотрит на вас и думает, как тебя съесть. Она лижет вам руку, и не потому, что она вам предана, а потому, что соленый вкус и приятно. Ну, конечно, можно, конечно, себя обманывать, что она меня понимает. Но она вас не понимает. Поэтому с кошкой как-то скучно. Вот. А с человеком нет. Если есть отношения. Поэтому Богу-то зачем это все надо? Это нам надо, нам же скучно без личностных отношений. Это же мы разучились быть личностями. Поэтому говорит, ну смотри, тебе же легче будет. Скажи спасибо. Ты почувствуешь совсем по-другому себя. Поэтому так законы устроены. И на самом деле там с Адамом и Евом, там в чем была проблема? Они ведь... Вся проблема, знаете, из-за чего у них началась? Там не то, чтобы Богу было жалко. Я сейчас не говорю, там, было это в реальности или нет. Мы сейчас не будем это трогать. Мы возьмем саму эту притчу, да? То есть, это я как-то святой Август есть такой, да? Августин. Вот это у него я слышал. Он описывал, в чем же падение было Адама и Евы. Не то, что, знаете, Богу было жалко это дерево. Знаете, что-то зажал, знаете? Да там, знаете, в чем проблема была? Что они его просто не послушались. Он говорит, так не надо делать. Они всегда делали нормально. Он говорит, живите так. Они из уважения к нему жили, так он сказал. И тут они решили его не послушаться. И вот это вот, знаешь, Бог, ты, конечно, можешь хотеть, что хочешь, да? А мы будем свое хотеть. И с этого началось падение Адама и Евы. С того, что они перестали Бога как личность воспринимать. И сказали, мы не хотим тебя слушаться просто. Твои желания для нас не важны. Все это оскорбление личности. И они деградировали из-за этого. То есть тут они уважали его просто, а потом перестали его уважать. Поэтому упали. Вот такой момент. То есть так я читал, что они упали из-за того, что не послушались просто Бога. Да? Ну вот как могу, я ответил. Вот, если что-то там, можно еще отдельно поговорить. У меня есть, я напоминаю, у меня есть электронный адрес, куда можно... По лекции, я не решаю семейных отношений. Я не специалист. Вот. Но по лекции можно туда спрашивать, я готов ответить.
2: Просто будущий момент, пусть идея добра и зла, и будете сами как будто.
0: Ача. Вот еще дополнение. Вот. Когда вы... Ответ еще такой, что когда вы не вкусите оттуда, да, то вы станете как боги. То есть вам никого не надо слушаться будет больше. Как боги.
2: Есть, да. Такие вот, они развивают способности. Они говорят, я сам развил. Никого не просил.
0: Хороший момент. Вопрос такой. Вот человек развил способности и говорит, я ни у кого не просил их, да? Оно само все. Знаете, я вот когда... Вот я вот такой, да? Без отца и матери. Я вот сразу был таким, знаете? Вот лысый с микрофоном. Это всегда был таким, ясно, да? Серьезно, что ли, да? Никого не просил, вот этот человек, один момент. Ты никого не просил? Нет. Подождите, а тебя, ну, в школе ты не учился? А как бы ты не практиковал, ни с кем не общался? Ни с кем не общался человек? А вот они ему не помогали? Нет, сам. Просто человек слеп. Просто человек слеп, и он не видит. Он вот этот вариант, когда вот этот торговец, да, стоит торговец с фруктами. И мы, это вариант, когда мы не видим торговца, но кому-то платим. То есть этот человек мог когда-то сделать правильные вещи. И за это его наградили. Он, конечно, не признает, что кто-то ему дал, но он что-то нечаянно сделал правильно. Ну и пришли результаты. Но он просто не признает этого торговца, который ему дал это все. Вот этот вариант про этого человека. Если немножечко... И чем опасно такое положение, что когда человек начинает думать, что он это все сам, да? Он начинает думать, если я все сам, то я сам могу делать все, что я хочу. И он начинает нарушать федеральный закон. Из-за гордыни своей. Он говорит, а что я буду платить по 5 рублей? Да я вообще сам буду брать вас. Это естественное следствие такой вещи. И вот если дальше продолжать эту логику с этим человеком, просто разобрать, вот как он до этого дошел, да, то окажется, что очень многие люди поучаствовали, даже люди, не говоря про тонкие силы, да, даже просто люди поучаствовали в том, что он такой лысый с микрофоном стоит перед вами здесь. И как мне сказать, я тут сам? Но это же просто неприлично. Нет ведь? Это нужно быть в таком невежестве, в таком неблагодарности, да, что заявлять, я такой умный сам по себе. А тут я вспоминаю, учили меня. Это же я не придумал всю философию. Читал книжки, духовный учитель, да, мама с папой растили, привезли меня на машине сюда. Спасибо, по вашей милости, через вас. Ну, в конце концов, Бог через разных личностей нам помогает. Всех благодарю. Вот это нормально. Поэтому не бывает само. Я никому, оно само. Там кто-то есть, просто я его не признаю. Вот и все. Почему же это с ним произошло? Он же правильные вещи делал. Когда-то он делал правильные вещи, поэтому наградили. Но если бы он делал правильные вещи еще с благодарностью, было бы еще больше. Да, кто-то здесь хотел. У нас еще 5 минут. Я через 5 минут. Вот и там хотели. Вот вы и вы, да. Давайте.
1: Возможно ли преодолеть это злобное желание? Если возможно, то каким способом?
0: То есть, если у меня есть желания какие-то, и что? Вы их не хотите.
1: Ну, как бы, вот есть такое понимание, когда исчезнут внутренние желания, исчезнут боли, страдания.
0: Ну?
1: Ну, и как же вот преодолеть все-таки желания? Они вот тянут, как сверхдуша, она вот тянет, чтобы реализовывать.
0: Ну?
1: Другое говорит, что это неправильно.
0: И? Как сделать так, чтобы желаний вот этих не было?
1: Да.
0: Хороший вопрос. То есть, если есть у вас желания, вы их не хотите. Вы уже понимаете, на санскрите это называют словом анартха. Артха, значит, это то, что я хочу, а анартха – то, что я не хочу. Крест поставил, вот этого не хочу. Он говорит, а я есть. И такой машет нам рукой, да? Как сделать так, чтобы и оно ушло, да? Невозможно. Знаете почему? Потому что хочется. Понимаешь, это нехорошо. Понимаю, хочется. Сталкивались с таким, да? Вставать надо пораньше. Понимаем. А что делать? Это невозможно. Есть вариант такой, что можно на какой-то момент сосредоточиться на другом желании. На другом желании сосредоточиться. И это желание как бы себе развивать. И тогда, когда мы отвлеклись от этого желания, то оно начинает, когда мы туда его не подпитываем, оно начинает меньше становиться. Да, когда людям говорят, ты отвлекись как-то, да? Время дам. Время – это значит много событий, много впечатлений, на которые я отвлекаюсь. Но чтобы полностью их убрать, это нужно духовное желание.
1: Перевернуть свое отношение к этому
0: желанию. Ну, тоже да, но это за счет того, что у меня духовное желание появляется. Вот. Оно очень трудно уходит. Но вот когда духовное желание есть, и особенно если вы обращаетесь к Творцу за этим, знаете, вот Оксана может не помочь мне с этим. Вот. Он говорит, а я что могу сделать? Как там, у меня нет ножниц отрезать это желание там какое-то, вырезать что-то. Но вот если вы к тому, кто самый главный, обращаетесь, вот он может. Если вы его попросите хорошенько, он поможет. Там надо крестик на них поставить. Не хочу такие желания, не хочу. Он говорит, хорошо, поможем. Вот. Давайте.
1: Вот объясните, пожалуйста, как это понимание молитвы за ближнего?
0: Как молиться за ближнего? Какое у вас поверхностное понимание?
1: Ну, вот, как бы, когда читаешь молитву, допустим, да, вот кажется, что вот там стою я и рядышком парочку, допустим, как человек.
0: Это человек, ага.
1: Человек, да, вот другой, допустим, как бы. И за него вроде бы читаешь эту молитву.
0: Так.
1: Вот как бы с таким подходом или как воспринимаешь.
0: Так.
1: А как на самом деле это понятие? Это как бы первый вопрос, да? Может быть, как-то можно объединить или нельзя? Во время какой-то... Какие-то навязчивые, ненавязчивые...
0: Мешают молиться.
1: Мешают, да. Вот даже всплывают такие ситуации, которые были, допустим, там давным-давным-давно. То есть, как бы, вот даже вот если чего-то не вспомнил, да, вот при посещении церкви, тут раз читаешь, и бах, оно тут же проявляется.
0: Окей. Вы придете завтра?
1: Да.
0: Давайте завтра эту тему, потому что я завтра буду рассказывать технику.
1: Да, и вот третье, вот мне вот такое вот вроде важное, как отделить, вот есть такое выражение, творог и уксус, да, вот они каждому по-своему полезные продукты.
0: Так.
1: Но если смешаешь все это вместе, то получается каша.
0: Так.
1: Ну вот, я буквально недавно как бы на этом пути, да, вот как бы.
0: Ну.
1: И вот есть мирское отношение, ага. Да, вот мы сидим, если бы одно как бы... Тяги пришли, да? Uh-huh. Мы в чем-то понимаем друг друга. Uh-huh. Выходим в мир, то есть как-то кто-то плохо видит, кто-то не понимает. Кто-то, допустим, меня узнал, да, я его не узнаю. Пройду мимо, не поздороваюсь. То есть отношение, как бы вот, отношение людей там, ко мне или у меня, как бы вот ровное, да? А другие, как бы вот, с каким-то, может быть, злобными или еще что-то. Это же касается вот ощущения, когда вот выходишь вот с этим понятием в мир.
0: Так.
1: И боишься, не то что боишься, а как бы вот уже находишься, сквозь призму смотришь на людей, да, вот есть ситуация, вот, есть коллектив, есть...
0: Я знаете, что чувствую? Аудитория, она думает, в чем вопрос? Что такое уксус в вашем случае?
1: Уксус, допустим, то, что когда вот... Я говорю, каждый продукт, вот он сам...
0: Я понял. Давайте мне лично спросите. Лично спросите у меня, потому что я чувствую, что аудитория, она уже сейчас разделит уксус от творога. Давайте я индивидуально вам отвечу. Окей, окей. Я отвечу на ваш вопрос. Просто я не хочу всех задерживать. Мы вовремя закончим. Это тоже правильное поведение, уважительное отношение к вам, к вашему времени и к моему тоже. Если хотите, приходите завтра, мы продолжим. Как теперь к этому Творцу туда обращаться? Как это делать правильно? Какое настроение? Какая технология? Вот, завтра об этом поговорим. Приходите. До свидания.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Видите, очень важно понять, откуда силы берутся. Часто люди не понимают, как жить дальше, у них нет сил. Надо вспомнить того человека, который связан с тобой вот этой силой верности, понимаете? Это может быть отец, мать, может быть близкий человек, твой ребенок. Когда ты вспоминаешь о человеке, тогда начинает вот этот вот канал счастья, включается в сердце. И человек тогда наполняет силой все, что у него есть в жизни. Надо хотя бы с одним человеком правильные, чистые, светлые отношения строить, понимаете? И Священные Писания говорят, что лучше, если бы этот человек был наставником, а не любимым. Потому что через близких людей действует судьба, они являются объектом нашей судьбы и источником страданий всегда. Причем интересно знать, что чем больше мы влюблены в человека, тем больше через него испытаний придет в жизнь. Не обязательно через него самого, может быть, через ваших общих детей, может быть, через тещу там и так далее. Понимаете? Но всегда, если ты сильно любишь человека, значит, включаются такие сильные чувства, такая сильная энергия судьбы включается, то есть это как маховик, раскачивающий движение судьбы. Сильно любишь, значит, будет сильно действовать судьба. Но есть такие силы, которые побеждают это действие судьбы. И наоборот, сильная любовь здесь, она уменьшает влияние судьбы. Представляете? Это сильная любовь к Богу. Или сильная любовь к иконе, допустим, какой-то, или сильная любовь к святому месту, сильная любовь к источнику какому-то воды, допустим, освященному, или просто сильная любовь к какому-то храму. Вот когда что-то с Богом связано, человек любит, то эта любовь имеет такую чистую, светлую природу, она все очищает и дает человеку силы, силы побеждать свою судьбу. Что это значит? Буквально на

Оно когда оживает, начинает расти вверх. Так и человеку нужно солнце, понимаете? Но только это солнце как аллегория. То есть это солнце означает отношение с чем-то чистым, светлым. Само слово «святое» означает «солнечный», означает несущий в себе вот этот свет жизни, свет чистоты, свет веры, свет счастья, понимаете? И когда у человека есть такие отношения, у него есть очень много сил побеждать судьбу. Нет таких отношений — нет сил. В нашей культуре сейчас такие отношения вообще люди забывают. Поднимите руку. У кого вообще, в принципе, в жизни есть наставник старший? Видите, несколько человек всего подняли руку. Это означает, что у нас источника счастья нет практически. Понимаете? Часто мы не знаем, что делать в жизни, а именно старший может подсказать, как жить, что делать. А для того, чтобы иметь старшего, нужно к этому стремиться. Понимаете, он с неба не падает. То есть нужно себя как-то учиться подчинять, ну и так далее. Это целая большая тема, которую, в принципе, я не буду сейчас развивать. Просто эта тема, ее нужно знать, эту тему. И чтобы вы ее знали, что это за отношения, как это человека вдохновляет, как дает ему силы, отношения со старшим. Это чистая, светлая любовь, она не имеет ревности и зависти. Допустим, у моей жены есть наставник, это не мой наставник, ее наставник, у меня тоже свой есть. У меня нет к нему ревности, я не чувствую, что у нее неправильные отношения. Хотя иногда бывает так, что женщина строит с наставником отношения, начинает ей глазки строить. Это значит, что он не наставник, не квалифицированный человек, понимаете? Наставник, он относится как к дочери, к женщине. И наставник дает силы. Мужчине, женщине, всем людям на земле. Старшие дают силы. Человек должен быть ближе к Богу. Если этого нет, значит, солнца не хватает, будет пасмурно, будет печально. Нужно чистые, светлые отношения в сердце также развивать, потому что мы маленькие частички солнца, общего солнца, большого солнца. И какая у вас вера, вы решите сами. Главное, чтобы быть ближе к этому.

В Германии открыли ресторан, где продают человеческие органы. Все законно, не беспокойтесь. Все очень хорошо организовано. Это доноры. Они продают за хорошие очень деньги. Почку, часть печени, часть легкого, просто кусок плоти откуда-то срезать. Хорошие деньги получают за это. Бесплатную медицинскую помощь. И там делают блюда. И там есть своя философия, что это очень полезно. Не просто там витамины особые такие, человеческие, знаете, а еще и то, что мудрость этого человека переходит к вам. Философия. Философия аборигенов Африки, считаю. Они деда съедают на 90 лет с этой философией. 90-летие деда означает, что его съедят, чтобы мудрость перешла к нему. Он не умрет так просто. Не закопают, его съедят. Иначе мудрость уйдет в могилу. Все. Это их закон, философия. Эту философию применяют сейчас в Германии, в одном ресторанчике. Пожалуйста, официально все. А что тут? Никого не убивают, все добровольно. Бесплатная медицинская помощь, все довольны. В Китае консервируют абортированных детей, эмбрионы. Целое производство сделали. Полно-полно. Очень доступно в любом магазине. В Японии не так давно правительство обратилось к ведущему ученому Японии. Вы знаете, что такое ведущий ученый Японии? Вы представляете, да? Что это за головы? Какие там технологии передовые вообще? Они мастера большие. И обратилась к ведущему ученому Японии с просьбой придумать что-то, что можно сделать с отходами канализационными Токио. Их там сотни тысяч тонн каждый день. Боже мой, там такие стоки. И как-то можно это использовать с пользой вообще для цивилизации? Подумай, ты ученый. Ученый взял, проанализировал все эти экскременты человеческие в Токио и выяснил, что там полезнейшие вещества. Там белки, там жиры, там гипофосфаты, там просто можно жиреть, знаете, вот. Вот когда свиньи едят испражнения, такие жирные становятся, сильные, толстые, там очень много полезных. Единственная проблема – это просто запах и все вид. Но он очень быстро это научился делать, этот ученый, этот технолог. Он сделал, устранил запах, добавил кое-какие красители, уплотнил, пожарил, бифштекс, открыли ресторанчик, пожалуйста. Их называют стул-итеры, эти люди. Их больше, больше и больше становится. Это вам некоторые примеры того, как происходит деградация. А раз в год в Ирландии дельфины заплывают в залив. Я не знаю, как их туда заманивают. Огромные стаи. И раз в год вся молодежь Ирландии почти практически выходит туда на берег и убивает их бесчеловечным образом. Их сотни и тысячи дельфинов. Просто кровавое море образовывается. Когда это показали в интернете, общественность ужаснулась. Некоторые сказали, зачем такая жестокость? Но там нашлись такие люди, которые тоже отстояли точку зрения. Вы что? Это же мужские качества утверждаются так. А как же вы докажете, что вы мужчина? Вы должны уметь убивать. Вы должны быть сильным, принимать решения. Это в совершеннолетие делается, понимаете? Это становится законом. И вот когда вы делаете это законом, то есть это полезно для вас, это хорошо для вас, ешьте, пожалуйста, испражнения, это очень хорошо, гипофосфаты, белки, жиры, понимаете? О чем вы думаете? Модифицированную пищу тоже ешьте, очень хорошо. Потому что ее даже черви не едят. Она даже не портится. Ешьте, пожалуйста. Ешьте все эти консервы, дышите этим воздухом. Наука все это объясняет. Этот образ жизни становится как бы нашим законом, нашим долгом. Видите, какой есть способ поднять это все на человеческую платформу? Это делается. Я имею в виду, что это делается. Так вот сейчас единственный способ не упасть в вот эту канаву, это сделать долгом высшие законы Бога в свою жизнь, прямо в быт принести. В свою пищу, в свою жизнь, в свою семью, в свои отношения. Поэтому в русских ведах это время описывается так. Нынешнее. В предсказаниях. В каждых ведах есть предсказания. В каждых писаниях есть какие-то пророчества, предсказания. Обязательно это считать не писание. И в русских ведах говорится так об этом времени, что это будет конец света для темных и начало света для светлых. То есть конец света для темных и конец тьмы для светлых. Вот этот период времени. В силу того, что у нас появляется, видите, какой контрастный выбор. Малейшей неосторожности можете пойти куда. Я живу уже не первый год, не первый десяток этой жизни. Здесь тоже есть люди опытные. Вы знаете, что если вы сделаете один поступок в молодости какой-нибудь, вы за него можете всю жизнь отвечать потом. Не так ли?

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Это радио. Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

personal relationship with the master.

вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости, любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища, то есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных. Но идея та же самая. В принципе, пища по химически мало чем отличается. Даже может сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше условий.

Это очень сложно понимать, наверное, что за воздушные веревки и как это происходит. Но можно сделать из любого компонента веревки что угодно. И ведическая литература также описывает области, где проходят эти веревки, и в этих областях не может пройти ни одна янтра, то есть ни один механизм, летательный аппарат, он будет там разбиваться, прямо в воздух. Также есть в океане очень много засасывающих систем, когда любой самолет будет просто засасываться в воздушные воронки и пропадать где-то на глубинах там океана. И существует очень много описаний, где и как это располагается. Даже простой пример вам приведу, чтобы подтвердить это. Если вы летите из Москвы в Дели, то вы пролетаете там часть Гималаев, там магнитные пики находятся, они тоже описаны в ведической литературе. И вам кажется, что вы летите прямо. Но если вы будете смотреть на самолет со стороны по отношению к местности, он летит вот так боком и долетает до места назначения боком. Ну и летчики, и пассажиры думают, что они летят прямо. Такое устроение есть, существует. Что же говорить о боли? Это я то, что можно проверить, вам рассказываю. Не имея каких-то сенсорных совершенств там. Итак, в этом месте, в Гималаях, в средних и даже вот в низших Гималаях, есть, я начал говорить о генофонде. Может быть, кто-то слышал все эти такие, как сказать, сплетни, может быть, слухи, как вот у нас тут разные книжки, статьи, что якобы где-то в Гималаях хранится генетический фонд человечества. И ведическая литература описывает такое мистическое место, которое называется Калпаграмма. Калпаграмма, где хранится генофонд двух высших сословий человеческого общества: Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Сурья-Вамша – это родословная бога Солнца, и Чандра-Вамша – это родословная бога Луны. Луна и Солнце считаются высшими планетами, и можно себе представить, человек-носитель этого гена, какими качествами, какими способностями и всем остальным он обладает. Если я уже сейчас вам перечислял, какой красоты, каких способностей, какой нравственности и так далее, какого интеллекта, каких качеств. И в век Кали, в нашу именно эпоху, эти вамши, то есть вот эти родословные, они прекращают действовать, поскольку общество деградирует. И в этом Кальпаграмме сидят отпрыски этого рода, они сидят в аштанга-йоге, в йога-медитации, и они ждут начала сатья-юги. То есть они ждут завершения 432 тысячи лет, пралая будет, юга-пралая. После юга-пралая они смогут спуститься с Гималаев и зачать опять эти родословные для нового золотого века. И все люди, Сурья-Вамши и Чандра-Вамши, являются царями нашей планеты. Чандра-Вамша – это цари вассальные, Сурья-Вамша – это императоры всей нашей планеты, которые провозглашают единое государство с одной религией, с одной наукой. Ведическая культура, которая называется Варна-Ашрама-Дхарма. Что же происходит? Почему живые существа не всегда могут видеть, вот я сейчас проще так объясню, что происходит с нашим сенсорным статусом? Можно привести такой пример телевидения. Разные каналы. То есть есть в телевизоре такое понятие, как настройка. Точно так же в нашей психике, в нашем уме есть каналы. Вы знаете, что есть, допустим, 108 каналов, может быть, слышали, да, энергетически. Есть определенные воздушные потоки, удана, прана, апана и так далее. Есть очень много всевозможных полей, чакр, как можно праны много принять, как ее направить, перераспределить. И таким образом можно также настраивать свои сенсорные способности на определенные вот эти шкалы, на определенные каналы. Вот если человек, допустим, не знает, он купит телевизор, включит, по программе будет написано, представим, программа — это Веда. Вот мы читаем, так сказать. На этом канале я должен видеть кино там какое-то. Или там говорится, вот на этом канале варша такая должна быть и такие живые существа. Мы смотрим своими телевизорами и что? Не видим. А настроить должен ум. Ум. Мы не умеем настроить свое видение, потому что лишены определенного знания, определенных способностей, определенного качества. Также вы можете видеть, как человек переключает, но если телевизор не настроен, сколько бы вы ни переключали, вы скажете, да, по-моему, в программе все ерунда. Потому что я вот включил, и все время там просто белый свет такое, шипение. И все говорят, там везде один свет, больше ничего нету. Но в программе написано, что там есть кино, там. И как только вы узнаете, как его настроить, переключаете, вы видите, что там нет.

Когда человек совершает какие-то поступки, у любого его поступка есть свидетели. Что это за свидетели? В Шримад-Бхагаватам, в одном из вайшнавских писаний, в Бхагавата-Пуране, говорится, что свидетель — вода, свидетель — воздух, свидетель — солнце, свидетель — луна. Так что это за вода, которая свидетель? У нас внутри вода есть? Есть. Вода – очень четкая информационная среда. Кто-то видел этот фильм про воду, да? Про то, как в воде скажешь что-нибудь, все там записывается. Так, наше тело на 70% из чего состоит? Из воды. Все записывается. Все в этой информационной среде, все на самом деле, по сути дела, все, что нас окружает, это некая информационная среда. Каждый наш поступок откладывается там. В Пуранах описывается, что когда душу приводят на суд, то судье приносит большое ее личное дело. Большой файл такой, из нескольких томов состоящий. И писец, который ведет все эти дела наши, его называют Читрагупта. Читрагупта, знаете, что значит в переводе санскрита? Читра значит камера. Читра буквально значит фотография, картинка. А гупта значит скрытая. Читрагупта значит скрытая камера. И человек, он нарушил какое-то правило, нарушил правило движения и думает, ух, пронесло, никто не видел, да? Оглянулся, милиционеров нет, никто не видел. Не видел никто? Нет, скрытая камера есть. Счет когда придет? Через 2 недели, да. Счет придет, не сразу, но он придет. Это называется карма. Этот кармический счет приходит к человеку так или иначе, в том или ином виде, в разных формах. Приходит какая-то расплата, и, соответственно, человек испытывает ее. И в этом смысле очень важное понятие, мне тоже очень... Санскрит — замечательный язык, он философский. На санскрите есть понятие греха, и грех на санскрите называется агха. Агха буквально значит то, что оставляет нестираемый след. Чувствуете, какая глубокая мысль в этом заложена? Так, человек совершил грех, этот грех оставил след. След прежде всего в его сознании, в виде самскары. Он усилил определенную тенденцию, которая у него уже была. Он заставит его в следующий раз повторять этот поступок, чтобы испытать то же самое. Потому что все три вещи, и раджас, и тамас, и сатва, дают удовлетворение, дают счастье какое-то, дают какой-то опыт. Мы можем видеть, как люди деградируют. Люди, которые идут по этому пути, пути погружения в невежество, как они движимы этой непродуктивной, деградирующей программы изнутри. Почему? Потому что след остался. Очень важная вещь. Любой наш поступок оставляет след. И нам нужно только понять, какие хорошие или дурные следы он оставляет. И ага значит очень трудно устранимый след. Нечто, что очень сложно будет устранить. И я еще несколько очень важных вещей хотел сказать. В йога-сутрах есть важная сутра 2.12, которая определяет корень кармы. Клеша мулах кармашайох дришта дришта джанма веданиях. Так звучит эта сутра, и это значит буквально клеша мула. Мула значит корень. У кармы есть корень. Человек может жить в этом теле и не совершать кармы, не совершать нежелательных вещей, каких-то, не испытывать потом нежелательных последствий этого всего. Но если у нас есть клеши или корень кармы в виде клеши, то мы будем испытывать карму в этой и в следующей жизнях. Иначе говоря, йога-сутры утверждают, что корень кармы находится в нас, внутри. И он называется клеша. Клеша буквально значит причина страданий. И 5 клеш, или 5 источников кармы, 5 причин кармы внутренних. Там говорится еще раз, кармашая, или совокупность кармы, находится или вырастает из этого корня. И этот корень имеет 5 составляющих. Первое – авидья. Авидья значит невежество. Авидья, асмита. Второе. Асмита значит ложное эго. Рага и двеша. Я уже говорил вам, что это такое. 3-4. Рага и двеша. Что это? Да, любовь, привязанность и неприязнь. Любовь и ненависть. Любовь в материальном смысле этого слова. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Чисто инстинктивная, эмоциональная оценка всего. И, наконец, абинивеша. Абинивеша значит страх смерти. Или поглощенность материальным существом.

0: плохо не от того, что как человек себя ведет, ну, как бы рядом с нами, а нам плохо от того, как мы себя ведем рядом с ним. Да? Вот это вот вообще прям в точку. Потому что если вспомните до семейной жизни, то это было вообще классно. Всегда было чем заняться, много друзей, подруг, все класс, все получалось. Правильно же? Идеально все было. Поженился, вышла замуж и началось. Почему вот до семейной жизни парни не проявляли такого, а во время семейной жизни муж начал? Да? Или почему женщины до этого были приятны, вообще все такие классные, вообще просто хочется всех в жены взять, да? А в семейной жизни как-то непонятно, все начинается.
1: Вот. Это происки дуренка.
0: Ну, это происки дуренка, да. Ну, это 100% его происки. Вот. Но происки дуренканы уже, ну, они заключаются в том, что разводы у людей происходят. Вместо того, чтобы понять, что, что я просто калич. И просто я с этим человеком понял, что я слегка дурачок, может быть, даже сильно. У меня немного как бы там это, с головой не то. Просто до этого человека я не понимал, что у меня проблемы с головой. А с этим человеком рядом я понял, что у меня проблемы серьезные, мне нужно избавляться от каких-то внутренних вещей. Ну, или, по крайней мере, ну, как бы развиваться, есть куда развиваться. Вот. И вот в чем семейная жизнь. Семейная жизнь, она не в том, что надо найти себе мужа или жену, и потом вообще в экстазе быть всю жизнь, да, королем бала или королевой. Да? Вот. А в том, чтобы понять, что как бы я немножко ущербный, по крайней мере, ну, то, насколько совместимость у людей велика, ровно настолько человек он получает, ну, понимает свою ущербность. Если совместимость между людьми велика, вот, то человек очень малую получает долю понимания, что он ущербный. А если совместимость велика, он понимает, что он просто, как сказать, ущербный до дна.
1: Демон
0: просто. Вот, если совместимость маленькая. Поэтому вот.
2: Еще раз, если маленькая.
0: Если маленькая совместимость, то он понимает, что он вообще демонюга. Потому что ему жена или муж такое прям сразу выдает. Что, дорогой мой, но у тебя как бы с головой не в порядке сильно. Да? Вот. А если совместимость хорошая, то люди, они меньше замечают плохого друг друга. И поэтому, сказать.
1: Плохого в себе.
0: Да, работа, она медленней. Вот. Работа медленнее над собой, потому что ситуации конфликтные, либо проблемные ситуации возникают реже. Или они возникают, ну, как-то меньше, скажем так, видно, что я ущербный. Да? Вот. Поэтому если в семье проблемы, то это проблемы у того, у кого проблемы. Понимаете, да? То есть, если человек счастлив в семье, да, как бы, а другой человек, он постоянно, да сколько можно вообще, то это, скорее всего, у него, как бы, время че для него настало, вот, что ему надо над собой работать, что это не в том, кто подвергается гнету, да, а кто злится и постоянно там пытается дать лицо аргументами неопровержимыми, да, какими-то, вот. Вот. Бывает по-разному. Обычно-то все равно один человек более оптимистичен, другой более такой закрыт, и поэтому тот, кто закрыт, он более страдает, потому что он не может это выразить ярче, да, как-то. Вот. Но я думаю, что где-то уровень одинаковый. А тот, кто оптимистичен больше, он раздражается.
3: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
4: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
5: Итак, первое, что нужно понять. Мы родились на этой земле не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы сдать свой экзамен и потом стать счастливыми, как в награду. В чем заключается ошибка нашего восприятия этого мира? Ошибка основная заключается в том, что мы стремимся к наградам. Мы стремимся к счастью. Почему вот я вот за такого человека вышла замуж, а не за этого? Вот почему я нашел себе такую дуру, а не какую-то вот хорошую девушку? Почему вот так в моей жизни? Это означает стремление к наградам. Почему я приехала в Москву, в эту ужасную? Жила бы себе нормально там у себя. Смотрела бы на петушков, курочек, как они ходят, корекают. А здесь так тяжело, плохо. Все эти вопросы означают, что человек не понимает, что жизнь – это экзамен. Это не то, что-то вот счастье должно мне на тарелочке прийти. Нет, надо его заслужить. Поэтому веды говорят, человек должен даже не помышлять о наградах. Даже не помышлять. Это просто пустая трата времени. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Так? Мечты – это опасная вещь. Надо не мечтать, а жить, действовать. И мужские мечты, и женские мечты – это то, что разрушает жизнь. Мужчина мечтает о сексе часто. Он мечтает, он думает о том, как он сексом занимается. Как бы грезы вот эти вот у него в голове идут. В это время он тратит свою психическую энергию, которая ему дана для других вещей. Человек должен действовать в жизни, а не мечтать. Женщина мечтает о хорошем муже, о хорошей семье, о детях хороших. Мечты тоже идут. Ничего хорошего в этом нет. Это просто растрачивание своих жизненных сил пустое. Потому что в это время можно же поработать над собой, не сидеть мечтать, а что-то сделать для своей судьбы. Можно, например, взять и накормить бабушку-соседку пирожками. Ты побеждаешь судьбу таким образом, становясь женщиной. С теми, кто рядом находится. Нет мужа, стань женщиной со своими родителями. Стань с теми, кто есть рядом с тобой. И ты побеждаешь таким образом свою судьбу. Но большинство людей настроены сейчас не на победу над судьбой, а на то, чтобы судьба дала им что-то, подарила. И часто люди приходят на мои лекции именно с этой целью – узнать способ, почему вот мне сейчас награду я не могу получить вот сейчас. Я хочу замуж. Я хочу, Олег Иванович, замуж. Почему вы мне тут рассказываете Филькину грамоту? Скажите, как я должна выйти замуж? Ничего не получится. Надо сначала изменить себя, а потом муж сам придет в твою жизнь. Это происходит само собой. Человек достоин, и само собой вот он получает. Вот, допустим, человек достоин быть директором предприятия какого-то. Допустим, давайте предположим. Человек достоин быть директором предприятия. Так? Но у него нет своего предприятия, но он уже достоин. Как определить, что он достоин? Какие критерии? Да, то есть что будет происходить? Появятся влиятельные люди сразу в его окружении, которые будут заботиться о нем. Появятся люди, которые будут верить в том, что от него придет успех в жизни к ним. Понимаете? То есть если человек чего-то достоин, сразу появляются силы, которые указывают на это. Все меняется в жизни само. Если ты достоин, все само собой приходит. А результат этого достоинства, это само собой происходит. Не надо париться, не надо думать, что если ты достоин быть, какой-то пост занимать в жизни, что этот пост тебе не придет. Не надо так думать, это глупость. Вот получил качество характера, получи и распишись результат. Немедленно. Немедленно. Бывают трудности судьбы. Как, допустим, один царь в Индии описывается в летописях. Его злым способом свергли с престола и вышвырнули из страны. На окраине он страны оказался. Его там поселили на окраине, все. Это злая судьба называется, наказание судьбы. Но он достойный человек, то есть он может быть правителем. И судьба дальше начала ему показывать, как вернуть себе страну. Он разок ел кичри, это такая горячая каша в Индии, есть такая горячая каша, такая смесь бобовых и зерновых культур, такая как полусуп, полукаша такое. Он ел, она очень горячая подается на стол. Они едят руками в Индии. И он пытался эту кашу есть и обжигался. И одна женщина, которая его кормила, она подходит к ним, посмотрела ему в глаза. Надо, говорит, кашу есть по бокам. По бокам, с краешку, говорит, кушать с краешку. Не в центр есть сразу, не в центр есть, а с краешку, говорит. И так постепенно ты ее съешь. А у него, когда она говорила, в это время в сердце была картина, что надо страю завоевывать с краешку, не надо лезть в центр, а пожжешься. Вот знаете, Бог как его учил через суд людей, часто Бог учит нас. И он начал собирать людей, верных себе, на краю страны. И потом через некоторое время завоевал власть. Без труда. Люди пошли за ним, потому что он был достоин этого. Понимаете? То есть люди видели, что это достойный, настоящий правитель. А тот, так произошло это все. Теперь вопрос, к чему я это сказал? Я это сказал не к тому, что страну надо отменять. Мне нравится правительство, все у нас хорошо с этим. Я это к тому говорю, что человек должен понять. Надо работать над собой спокойно. Начинать с маленького. С маленького начинать. Меняться в лучшую сторону постепенно. И когда придет время, твоя жизнь немедленно станет хорошей. Таков закон. Ну что, приступим? Вот. Давайте начнем нашу беседу. Итак, психическое строение мужчины и женщины. Начнем сначала с того, что когда происходит рождение, веды объясняют, я с позиции вед буду давать свое знание, это древнее писание, в котором 5000 лет уже, и оно глубоко научно объясняет все эти вещи, поэтому мне нет необходимости ссылаться на что-то другое. Веды объясняют, что человек, то есть мы душа, у нас есть тонкое тело. Тонкое тело, оно в результате желания жить, действовать в этом мире, мы во время полового акта отношений между мужем и женой, мы сначала попадаем на тонком плане, привязываемся психически, не то, что мы вот попадаем прямо в семя, мы сначала психически привязываемся к семенной жидкости мужчины. Это привязывание вызывает определенные изменения в этой семенной жидкости, она начинает активно действовать по отношению к яйцеклетке. То есть душа вместе с тонким телом обладает силой заставить семя искать яйцеклетку, внедряться в нее и как бы производить зачатие. Потом дальше душа вместе с тонким телом входит в яйцеклетку. И в этот момент тонкое тело разворачивает свою структуру психическую внутри яйцеклетки. Эта структура каналов называется шротосы. То есть шротосы — это каналы, тонкие каналы психические, которые создают чертеж нашего будущего тела. И наше будущее тело развивается сразу во многих местах одновременно. Без чертежа это невозможно, сами понимаете. Как нервная трубка может сразу в нескольких местах начать развиваться и потом все точно соединиться. Это нужен какой-то чертеж тонкий. Веда описывает, что этот тонкий чертеж есть, и если в нем есть нарушение, то потом появляются аномалии плода. В Аюрведе также описана эта ведическая медицина, что аюрведические врачи, высококвалифицированные, способны были на уровне развития ребенка по пульсу матери определять нарушение этих тонких каналов в утробе. Ну, у ребенка. И уже заранее предвидеть аномалии и лечить их в утробе матери. Представьте, какая серьезная наука. Вот. И в чем заключается идея женского рождения? Есть две основные ипостаси, как бы, которые определяют суть жизни человечества. То есть есть три энергии. Которые существуют внутри души, три типа энергии. Одна энергия называется стремление к вечности, другая энергия называется стремление к счастью, и третья называется стремление к знанию или к достижению счастья. Стремление к вечности не имеет пола. Это стремление принадлежит всем. всем живым существам. Если в тонком теле преобладает стремление к счастью, то какое рождение человек получает, женское или мужское? Женское. И это стремление к счастью, оно нарисовано, женщина на лице, она красивая. Красивая означает, что она хочет счастья. Так или нет? Самодостаточно в этом желании. Мужчина чего хочет? Он такой, такой, да? Мужчина такой? Нет, он сосредоточенный, смотрит, изучает, стремится, развивается. То есть, если в тонком теле приобретает желание развиваться, менять судьбу, достигать знания, побеждать, то в этом случае человек получает мужское рождение. Женское рождение характеризуется тем, что все самое лучшее в карме выходит наружу. Женщина все имеет сразу, с самого рождения. Она получает самые лучшие качества характера, у нее выходит наружу с самого рождения. В чем проблема женского рождения? Сохранить. Проблема сохранить, не растратить себя, не осквернить, не загрязнить чистоту, которая уже есть с самого начала, вышла наружу. Она уже вышла все. Поэтому в ведической культуре женщину что делали? Защищали. От разврата защищали, от глупостей, от хамства и так далее. Старались держать в чистоте. Дочку имеется в виду, дочку. То есть сразу решается вопрос, надо ли дочке разрешать ходить на дискотеку? Надо или нет? Нет. Получается защита чистоты женской. Понимаете? Мужчина получает все наружу сразу или нет? С детства, вот мальчики у кого? Вообще не получает. Почему не получает? Получает со временем, когда добивается. Так мы видим, мальчики, они такие туповато выглядят. Я как зовут? Я спрашиваю девочку. Ну, 5 лет. Нет, обычно девочки попадаются маленькие. 5 лет. Тебя как зовут? Ну, то есть консультация там и так далее, лечение. Тебя как зовут? Марина. Такая улыбается, все. Она знает, с кем имеет дело, все, она понимает, что происходит. Мальчика спрашивает, тебя как зовут? Он такой. Пять лет. Ноль эмоций вообще. Вообще не знает, что происходит. Так или нет? У кого мальчик все знает, что происходит? Поднимите руку. А? Хорошо. Все знает. Мои дети самые лучшие. Я знаю, что это делать. На этом, кстати, играет, этим пользуется сейчас современная психология, чтобы развивать свой бизнес. Сейчас интересную тему такую подбросили народу. Это «Дети индиго» тема называется. Ясно, что мой ребенок индиго. Понятно? Мой ребенок самый лучший. Потом, когда вырастет, станет самым плохим. То есть мой ребенок самый. Означает, так действует эгоизм человека. Мой ребенок самый. Но если посмотреть суть вопроса, то девочка, она все понимает, все видит, как бы у нее все как бы уже понимание, она в сознании вот очень сильно здесь и сейчас, с детства. Мальчик в своих играх, увлечениях там где-то сосредоточен, он мало понимает, разбирается в том, что происходит вокруг. Мальчику нужно развиваться, чтобы стать, достичь чего-то в жизни. А девочке все дается сразу. Поэтому девушки, женщины склонны учиться. И эта способность учиться не является их достижением, это их врожденное свойство. Девушки легко запоминают материал, легко как бы его усваивают внутрь. Но вот развивать тему им тяжело. Потому что женская природа может усваивать, запоминать, брать себе на вооружение. А мужская природа, она создает, она развивает, понимаете, тему. Достигает, преодолевает трудности. Побеждает. И тонкая психическая структура соответствует этой всей деятельности. То есть, есть как бы женская сила, есть мужская сила. А женская сила действует через левую часть тела человека. Левая рука связана с семейной жизнью, женской кармой, семейной жизнью. Правая рука, правая часть тела мужскую природу имеет. Правая рука связана с деятельностью человека, его социальной сферой жизни. Я разработал такую диагностику по фалангам пальцев. Можно определить, что в судьбе человека происходит. Ну вот поднимите кто-нибудь две руки на первом ряду. Нет, наоборот, вот так. Вот. У вас сейчас, как бы, насколько я вижу, вот по указательному пальцу левой руки, я вижу, что есть какие-то трудности в отношениях с близким человеком. Но по безымянному пальцу, как бы, я вижу, что теплее. То есть вот это вот безымянный палец указывает на ответственность жизни. То есть я могу предположить, что у вас или семья создается, скоро создастся, то есть ответственность повышается в вашей жизни, или она уже есть, как бы, она имеет силу, какую-то эту ответственность. Но указательный палец пустой. Это означает, что нет правильных отношений в личной жизни. Так или нет? Нет отношений. Видите, пустой указательный палец. Но безымянный палец теплее. Это означает, скоро будет семья. Покажите правую руку. Правую руку покажите. Безымянный палец наполнен. Означает, есть ответственность, есть деятельность. Указательный палец тоже пустой, тяжелый. Означает, все надоело. Ну или трудности там какие-то. Да. Ну да, трудности есть. Может, вам интересно, очень тяжело. Ну так или иначе, в общем, есть такая диагностика, надо более подробно общаться с человеком, чтобы все точно определить. Идея заключается в том, что по левой руке определяется семейная жизнь человека, по правой руке определяется его деятельность. Правый глаз связан с кармой, связанной с деятельностью. Допустим, вот из глубины, вот здесь, из глубины правого глаза выходит, когда тяжелая сила, если человек обладает чувствительностью, пониманием другого человека, смотрит в правый глаз и видит, вот отсюда какая-то тяжесть идет. Это значит, что пошла плохая карма, связанная с работой, будут трудности на работе. Вот это из отсюда выходит, из глубины правого глаза. Из глубины левого глаза, если тяжесть идет, значит, будут трудности, плохая карма с личной жизни началась. Вот трудности семейной жизни. У женщин левая сторона сильная, обладает силой. И означает, что если у женщины подергивается левый глаз, левая рука, такие как бы подергивания идут, это значит, жизнь меняется к лучшему. Пошла энергия судьбы с левой стороны. Признаки, приметы. Губа с левой стороны подергивается. Мужчины, когда с левой стороны подергивается, значит, будут проблемы в жизни какие-то. Потому что у него слабая сторона, левая половина тела слабая. У женщины с правой стороны подергивания, значит, какие-то трудности будут. Это не то, что один раз дернулось, все, блин. Это как бы может длиться месяц-два, вот такие подергивания с левой стороны. Значит, с правой у женщины, значит, будут какие-то трудности, решения в жизни, тяжело будет. А мужчина с левой стороны, особенно если вот так вот хочется зажать правую руку женщине, вот так держать, значит, совсем жизни уже трещину дает. Я вам серьезные вещи говорю сейчас, вот не смешно. Если мужчине правую, левую руку хочется зажать, так держать, сидеть, значит, у него карма тяжелая пошла в жизни мужчины уже. Видите, есть разница между левой и правой частью тела. Есть разница или нет? Кто из вас понимает это? Кто считает, что нет разницы? Если справа у мужчины подергивается хорошо, а если женщина мнительная, у нее сейчас сразу все дергаться начнет не с той стороны, что надо. Вообще, как вы понимаете, эта информация не для мнительных людей дается, понимаете? Потому что если человек думает, мнительное означает, думает о плохом постоянно. Так, Олег Геннадьевич сказал, теперь не дергаться должно. Все. Ну вот, пожалуйста, не настраивайтесь таким образом. Наоборот, как можно эти симптомы определять? Если человек молится каждый день, он настроен очень позитивно, он верит, что у него все хорошо в жизни будет. Ну, как бы правильно настроен. И несмотря на это, левая рука дергается у мужчины, вот значит, какие-то трудности будут. А если человек постоянно всего в клинице ходит такую, ну вот это и есть трудность, ее надо решать. Это есть проблема уже. Женщины часто это касается, да. Страх перед событиями. И к астрологам они приходят такими квадратными глазами. А те уже, о, есть на чем заработать денежку. Все. Итак, продолжаем нашу беседу. Есть центральный канал, психический, связанный с жизненной силой человека. Он называется сушумна. Он идет вдоль позвоночного столба, и у него есть 4 слоя энергетические. Самый тонкий, самый глубокий слой связан, это имеет духовную энергию. То есть человек, правильно, спасибо. Человек живет за счет духовной энергии в своей жизни. Главная энергия – это духовная наша энергия. То есть божественная сила поддерживает нас в жизни. У нас есть желание жить, и божественная сила нам поддерживает, дает эту духовную энергию. Дальше 3 последующих слоя эту энергию распределяют. Один слой дает энергию разуму, потом следующий – энергии тонкому телу, следующий слой – энергии грубому телу дает. Везде энергия распределяется. Она становится все грубее и грубее, и доходит до материального тела нашего. Это не надо сильно много знать, мы не будем сейчас это изучать. У нас другая тема. По бокам этого канала центрального, психического, от которого зависит наша жизнь, текут 2 канала по бокам. Один имеет мужскую природу, называется пингала. С правой стороны он идет, заканчивается в правом глазу, в правом ухе, в правой ноздре. Но все органы чувств справа, они как бы этот, в этом канале окончание свое имеют. А другой называется ида, женский канал. Связан с левым глазом, левым ухом, левой ноздрёй. У женщин левый канал намного активнее. По моим наблюдениям, где-то в 3 раза активнее, чем у мужчин левый канал. Означает, что у женщины возможность быть счастливой в личной жизни, получать счастье, удовлетворение от деятельности в личной жизни в 3 раза больше, чем у мужчин. То есть женщине важно, в 3 раза важнее развивать в себе женские черты характера, создать семью, воспитывать детей, заботиться о муже, заботиться о близких отношениях. Женщине нужны близкие отношения с людьми, близкие отношения. Не деловые отношения, а близкие. Если женщина не имеет близких отношений в семье, где она близкие отношения строит? На работе. Что происходит с ней в результате? Ее психика разрушается. Потому что на работе нет близких отношений. Люди приходят для того, чтобы просто тупо зарабатывать деньги. Причем тут близкие отношения? Там отношения долго. Понимаете? Люди там обязанности.

как заботиться о семье, как устроить семейную жизнь, как защитить семью от развала, как воспитывать мужчине мужчину, как защищать семью от деградации и так далее. Объясняет женщине это все, нет? Нет. Что ей объясняют? Вы помогайте мне, помогайте. Да? Да, ей говорят, вот смотри, закончишь институт, потом только жениться. Во сколько женщина заканчивает институт? Ну, в 25 лет, допустим, 23, 24, 25 лет, так? 21, это круто. Ну, хорошо, 21. Кто закончил 21, поднимите руку. А кто в 25? А кто в 23? 21 больше всего закончил. Ну, хорошо, молодцы. Закончили в 21. Ну, в это время уже надо рожать. Для того, чтобы женщине как бы нормально жить, и она должна где-то до 25 лет уже родить. Означает пожить несколько лет, человеком узнать его, близкие отношения уже установить, а потом уже рожать ребенка, потом второго, третьего и так далее. Ну, парочку, конечно, надо по-любому. Женщины улыбаются, чувствуют счастье от таких слов. Но если психика у женщины не работает в этом направлении, она работает в сторону социального обустройства, то ее психическая энергия не развивается с левой стороны, а тухнет там. Это означает, ее гормональные функции падают, ее здоровье женщины основано на гормональных функциях. Если у нее женская энергия движется хорошо, она пышная, здоровая, счастливая, красивая. Все это у женщины одно и то же. Означает женственность. Означает женственность и здоровье для женщины. Это одно и то же. Если женщина грубо такая, как бы грубоватая стала, а ты такой холодный, айсберг в океане. Ну, то есть означает, что у тебя уже какие-то проблемы. Там и со здоровьем тоже в том числе. Понимаете, нет идеи? Женственность и здоровье. Женственность равно здоровье для женщины. И психическое, и физическое. Теперь, допустим, женщину учили всю жизнь. Вот смотрите, как бы уже при социализме, если взять станции метро, это наша история. Там женщины серп и молот, там держат винтовки, мечи, там. И только на одной станции детей держат. А везде вот что-то автоматы там, что хочешь. Так или нет? Итак, смотрите, в чем заключается неудача. Мы сейчас говорим о тяжелой карме женщины в наше время. Для того, чтобы понять, как с ней бороться, надо сначала ее узнать. Неудача заключается в том, что у женщины сидит доминанта очень четкая. Сначала заканчиваем учебу, потом... И она откладывает свою личную жизнь. Она не хочет думать, потому что личная жизнь означает все учеба по барабану, все по барабану. Для женщины не психика работает только в одном направлении. Или это, или то. Она не может сразу все делать. Вот сначала выучусь, потом замуж. Учимся. Выучились. А как замуж-то? Ничего нет. Ни квартиры. Ни работы. Ничего. Как замуж выходить? А вдруг не выйду? И как жить я буду тогда? Значит, надо работу искать сначала, причем замуж. А на работе говорят, работа! И женщину впрягает в работу. Так как она женскую природу имеет, означает доверчивую. Она доверяется начальнику, там ей говорят, пятилетку досрочно. И понеслась. Женской энергии нет. Теперь у меня вопрос к вам. А что думаете, вот этот вот, как его... Хороший человек. Он что, просто так в жизни появляется? Нет. Туда надо вкладывать силы. Значит, не просто скафандры рисовать у себя на лице, понимаете? Это не помогает. Силы вкладываются с помощью внутренних сил. Это внутренние силы, понимаете? Это силы женской теплоты, заботливости, понимаете? Есть внешняя женская энергия, половая. Это внешняя женская энергия, она не имеет большой силы. Некоторые женщины думают, что они ножки открыли, там волосы распустили, глазки покрасили, и все. Семья будет создана, гарантия. Вот в этом и заключается проблема. Что это внешняя женская энергия, она семью создает или нет? Она кого притягивает? Поручиков Ржевских она притягивает.
которые хотят просто насладиться женским телом.

0: потом следующее, следующее, следующее. А что создает семью? Это уже малодоступная энергия женская. Трудно ее достичь в жизни женщины. Это энергия верности, целомудрия. Означает глазки не поднимать на всех подряд, а ждать своего суженого, копить энергию. Эту энергию надо копить. Она должна копиться. Энергия верности, целомудрия, чистоты внутренней. Женщина должна быть неприступна для вот этого вот всего. Она не должна показывать себя таким образом, чтобы можно сейчас воспользоваться. Когда мужчина созревает для семейной жизни, как он себя ведет? Он хочет жену. Интересно. Вот мужчина хочет жену. А в чем отличается? Он хочет секса или жену? Это одно и то же, кстати, или нет? Давайте разберемся в этом вопросе. Мужчина хочет секса. Кого он будет искать? Чтобы побыстрее в постель. Чем учиться эти все вот выяснения там? Секс — это не повод для знакомства. Чего мучиться? Чем быстрее доступно, тем быстрее секс. Все, разумный мужчина думает: о, я хочу секса, вот мне нужно вот так. Чтоб быстрее, чтоб не мучиться. Если он хочет семью, что он смотрит? Какие губки накрашены или нет? Что он смотрит? Ему жена нужна. Он смотрит, будет она верной или нет. Смотрит она на всех подряд или нет. Как она себя ведет. Если она скромно себя ведет, может быть хорошей женой. Если нет, значит будет плохой. Так или нет? Что вы задумались? Нет? А как тогда, мой хороший? Не расскажите мне как. Я хочу послушать. Ну, кто сказал? Давайте, поднимайте ручку. Конечно, красивый. Вопрос заключается в том, какая красота. А? Конечно, смотрим. Мы сейчас говорим о том, что дает возможность создать семью, а что мешает. Выбирает семью или глупую несчастную жизнь. Вот что она выбирает. У нее есть два варианта выбрать, понимаете? Или по рукам идти, или создать семью. Ведь у нас накаляется тема. Некоторые начали нервничать. Потому что, видите, медическое знание, оно рушит современные представления о жизни. Часто кажется, что вот так вот, вот так надо делать. Нарисовалось, накрасилось, все, сейчас тебе будет верный мужчина. А где его, в кабаке искать верного мужчину или где? О, видите, видите. Еще один способ как бы уйти от правды, это гипертрофировать все. Вообще при муже, да, при муже нельзя разговаривать. Но хоть куда? Такой хотели ответ получить, пожалуйста. Вам этот ответ, если вам он понравился. Вы не нервничайте, вы слушайте, все будет хорошо. Итак, смотрите, есть две энергии у женщины. Есть внутренняя красота, которая дает стабильность в жизни, семью женщине дает. Есть внешняя красота, которая что дает? Возможность мужчине схватить, использовать и выплюнуть. Поэтому в ведической культуре как советовалось? Ты свою внешнюю красоту побереги для мужа, побереги. Она тебе нужна, это хорошо, внешняя красота. Ничего плохого в этом нет. Ты ее побереги для мужа. А показывай людям в обществе свою внутреннюю красоту. Для чего? Чтобы найти разумного человека, а не дурака. Дураков ведь много, недоразвитых мужчин много, а развитых очень мало психически, которые понимают, что ему нужно, семья. Очень мало таких людей. Надо поймать эту рыбку, понимаете? Каждая женщина должна эту рыбку поймать. Не вот это вот мальков, которые плавают на поверхности и считают себя крутыми, а настоящего мужчину. Означает другие совсем свойства женщины. Она может, она должна в семье, конечно же, должна в семье быть красивой. Тоже другой вопрос, конечно. Ведическая культура советует женщине быть скромной на людях. для того, чтобы разумного мужчину привлечь. А дома одеваться очень красиво. Сейчас что происходит? Женщина дома одевается скромно, на улицу выходит, все накрасилась, пошла. Для кого? Для Лидфиги? Потом хочет как семью сохранить. И все наоборот оказывается. Внешняя красота женщины дает возможность привлечься людям, мужчинам, которые хотят наслаждаться женщиной. А внутренняя красота привлекает тех, кто хочет семью. Знание тайное. О чем я сейчас говорю? Это тайное знание. Быть счастливым очень сложно в этом мире. Поэтому тайное знание в сердце не влазит сразу. Хочется все по-другому. Наоборот. Вот в этом вся проблема. За что боролся, на то и напоролся. Не утрирую, как бы. Конечно, женщина должна быть красивой. Но вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Она может быть красивой, как бы сдержанно красивой. И очень сильно красивой внутри, в общении, в отношениях. Познакомилась с хорошим человеком. Вот проявляй свою красоту теперь внутреннюю. Учись быть верной, послушной. Доброй, заботливой. Веди себя вот так. Это внутренняя красота. Видите, женщине, не каждая женщина похвалится этими свойствами внутренними. Очень много женщин сейчас как бы внешне всю силу вовне вот привлечь его. Ну, привлекла, и что дальше? Во-первых, кого? Вот в чем вопрос. Чем больше внешней красоты, тем больше кто клюет. Я же вам говорю, что мужчина, который семью создает, он боится этого всего. Он думает, как я с ней жить-то буду? Она будет ходить всех привлекать. А мне нужна жена, жена мне нужна. Знаете, мозги же тоже работают у мужиков или не работают, вы считаете вообще? Так, хорошо, женщины молчат, сейчас с мужчинами поговорим. Так, мужчины, вообще, что вам надо? Жена или вот это вот, что прессовалась, ходила? Кто жену хочет, поднимите руку. А кто хочет вот это? Есть такие? Вот видите, сказал мужчина, говорит, стесняется. Не стесняется, говорит, а по выходным вот это он будет. Ну, на лекцию нет. У мужчин у всех есть вторая фамилия, Кобелина. Вторая. Ни в паспорте не написано. Но фамилия есть. Тайная. А у женщин есть такая более скромная фамилия, тоже вторая. Старыгласкина. Не Капелина, не так уж, что грубо. Просто, ну, что такого? Старыгласкина просто. Почему-то именно Старыгласкина рождает Кобелин. Странно, ну вот так вот получается. Вроде женщина ничего плохого не хотела, просто глазки строит, тут Кобелина родился. Так, представляете? О, какая система сложная. Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. У нас много глупостей внутри, в сердце. Их надо все-таки как-то уничтожать. Итак, выйти замуж очень сложно. И выйти замуж хорошо еще сложнее. Женщины, вот просто хотя бы чуть-чуть прислушайтесь к моим словам, что надо больше внутреннего развивать и поменьше внешнего. Хотя бы чуть-чуть вы прислушайтесь, вы уже, по крайней мере, выйдете замуж. Если выйдете замуж, там, горе пополам, как-то можете там как-то потихонечку сделать так, чтобы семья была счастливой. Хотя бы так. Если по-другому не можете, хотя бы так. Классика жанра такова. Побольше скромности внешней, побольше красоты внутри. Это тоже красота. Внутренняя красота тоже красота. Это не то, что тебя не видно вообще. Тебя видно, просто по-другому. Это тоже красота. Интересно понять, что это тоже красота. Женщина не может быть некрасивой. Вопрос, какую красоту она развивает, если она добрая женщина. Это видно или нет? Видно. Если женщина верная, видно? Видно. Это красота или нет? Красота. Ее нарисуешь на лице? Нет. Это другой вид красоты. Об этом я и говорю сейчас. Есть как бы try and buy, ну, внешняя красота. Я не буду на русский язык переводить, догадывай, тот поймет. Вот. А есть то, что как бы надо покупать, деньги сразу платить. Ничего не получится по-другому. орешек не по зубам. Вот именно таких женщин на всю жизнь оставляет мужчина преданный. То есть, если он видит орешек не по зубам, ее просто так не раскусить, он думает, вот такая женщина может быть женой. И она всю жизнь мне верной будет, и я хочу такую жену. Поэтому женщина, которая вот так вот держится на расстоянии, она сильная в этом. Настоящая женщина. Есть чем держать, кстати. Потому что если нечем держать, это не удержишь. Только сексом можно удержать. Некоторые женщины по-другому не могут мужчину удержать. Но если у тебя есть сила вот быть такой женщиной, мужчина будет держаться рядом по-любому, потому что другой такой на свете нет. Спасите, спасите, спасите. Разбитое сердце мое. Ну ладно, другая тема. Итак, психическое строение таково мужчины и женщины, что в нем есть колоссальная разница, колоссальная разница. Мужчина должен учиться контролировать свои чувства личной, личной жизни. Смотрите, как мужчина должен относиться к личной жизни. Что разрушает мужчину? Перетекание энергии в левую сторону. Что это значит для мужчины буквально? Только одно – секс. Поэтому веды говорят, развитие мужчины означает способность преодолеть в себе чрезмерную склонность к сексу. Мужественность, стойкость, героизм, сила мужская – все это результат мужской энергии. Мужская энергия идет из семени. Поэтому контроль семени над семенем, контроль чувств для мужчины означает развитие. То есть мужчина, который способен контролировать себя в половых побуждениях, то есть он психическую энергию свою возвращает назад, она идет в секс, постель, там, она в женскую сторону идет, он ее так усилием воли возвращает, он становится сильным человеком, такой мужчина, развивается как личность. Если он этого не делает, то... ему кажется, что он становится сильным. Это всего лишь кажется. Потому что есть два типа мужчин. Одни сильные, развитые мужчины, а другие делают крутой вид, ходят. Понимаете, вот разница в этом заключается. Одни крутые, как бы делают крутой вид, а другие действительно развились как мужчины. Развитость для мужчины означает способность победить все половое желание. Теперь, откуда возникает пьянство? Курение, вредные привычки. Почему у мужчин? Потому что мужчина, который изначально не способен победить себе половое желание, он также не способен контролировать себя, иметь силу воли, иметь сдержанность, иметь способность победить свою судьбу. И первое, что наказывает его, это вредные привычки. Потому что он не имеет энергии любви и счастья в своем сердце. Женщина, она имеет вот эту энергию на себе уже. Носит она соткана из энергии счастья. И как мужчина получает счастье, контактируя с женщиной. Второй способ получить счастье для мужчины – это победа над собой. Есть два способа получить счастье у мужчины. Один – легкий, ведущий к деградации. Это стремиться думать всегда только о женщине. Второй способ – трудный – это стремиться к развитию. Мужские качества все развивать. Означает силу, победу над желанием. Вот в чем этот принцип мужского начала. Если мужчина так действует, он становится более ответственным, более сильным, более значимым в обществе и так далее. Он развивается как личность не за одну жизнь. Много жизней может он как мужчина развиваться. И в конце концов он может родиться с такой силой, что он занимает верх общества, то есть возглавляет общество и так далее. Это означает мужская сила для человека. Можно видеть даже на примере просто, допустим, наших школьных товарищей. Если мальчики с 7 класса начинают сексом заниматься, увлекаются, ну насколько они развиваются в жизни? Там пинчушками становятся потом там. А те, которые работают над собой, заканчивают институт, там развиваются, у них как бы есть сдержанность во всем этом, они достигаются успеха в жизни. Первым делом, самолеты. Ну а женщины потом. Ну такое как. А? Что? Что? Ну скажите. До 30 лет. До 30 лет что можно? Что? До 30 лет можно? Можно и до 35. сейчас я вам объясню. Вы молодцы, вы спрашиваете, вы говорите правду, вы говорите, Олег Геннадьевич, гад, правды не знает, так до 30 лет он может дотянуть, замуж жениться не будет. Говорите свою правду, женщины, не бойтесь. И будет больше знаний у вас на лекции. Смотрите, вы поняли важную тему. Смотрите, мужчина развивается, означает, что в буквальном смысле слова он становится лучше. И когда мужчина, а женская сила, она непреодолима для мужчины, все равно в постель ляжет по-любому, любой. Есть монахи, конечно, но они для смены жизни предназначены. Любой, хоть какой-то развитый, хоть нет, женская сила все равно сильнее, не бойтесь ничего. Смотрите, мужчина развивается. И в тот момент, когда он стал зрелым, созрелым, что происходит? Женщины от него души не чают. Ведь видит женщина же разницу между такими и созрел мужчина. Сила его мужская развилась в нем, он стал сильным, достойным, контролирует себя, серьезный человек. Говорит, есть серьезный, есть такой. Вот. Серьезный мужчина стал, развился. И что, его никто не заметит? Ай, хороший. Никто не заметит? А? Заметят. И что дальше будет произойдет? Сейчас я вам расскажу, что дальше будет. Есть два типа центра. Есть женский половой центр, он имеет горячую природу. Он разогревает. А мужской половой центр холодную природу имеет. Половой центр или нижний центр, он соединен с центром разума. Есть три центра разума у нас в психике. Самый нижний центр разума управляет волей человека или его способностью к самообладанию. Верхний центр разума управляет концентрацией внимания. Второй управляет отношениями. Третий – самообладанием. Нижний самый. Женщина не развивает самообладание, она развивает женскую силу. Означает энергия любви. То есть ее нижний центр имеет горячую природу. Мужчины холодную. Но когда мужской центр нижний психически нагревается в результате влияния женской энергии, мужчина не может уже оставаться один. Его самообладание закончилось, заканчивается на этом. И он думает о том, чтобы жениться. Потому что он уже не может жить один. Вот когда мужской нижний центр разогревается, это разогрев, он приводит к тому, что мужчина чувствует, что ему надо быть с кем-то. Он не может жить один. Если мужчина не развитый, он у него разогревается каждые 5 секунд. В результате ему, ну то есть там небольшой конденсатор, а маленький конденсатор, то есть быстрее надо энергию терять времени, быстрее. Начать не женитьба, а быстрее найти себе, сексом позаниматься, и все спокойно, все, живем дальше, спокойно, все нормально. Потом раз опять разогрелся, быстрее опять всеми отдал, опять все, жениться не хочу, боюсь. Ответственность, все там туда-сюда, и так нормально живем. Развитый мужчина, у него там большой конденсатор в этом центре стоит. Много женской энергии надо, чтобы его разогреть. И вот пришло время, он развился, расцвел мужчина, стал сильным. Что происходит? Много-много женщин вокруг сразу, немедленно. Начало на него смотреть. Как много девушек хороших, много ласковых имен. Чё? Как? Любых. Понимаете, любых. Вот человек созрел, мужчина. Всем девушкам нравится зрелый мужчина. Всем. Они не смотрят на форму лица. Они смотрят просто, зрелый человек или нет, женщины. Если человек созрел, всем нравится сразу. Идет солдат по городу там. И так далее. От улыбок девичьих вся улица светла. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Он уже созрел, все, парень, готов. Это значит, он не может защититься. Горячая эта энергия женская начинает разогревать его, вот этот нижний центр. И до такого докаляет, до такого состояния, он думает, женюсь, какие могут быть сомнения. Вот и вся система. Все работает очень просто. На ком он женится? На достойной. Ой, моя хорошая, на первый попавшийся. Такой мужчина на первый попавшийся? Нет. Он хоть у него и разогревается, вот этот психический центр, но он себя контролирует, потому что он развился как мужчина. Это не бомба замедленного действия. Психика мужчины – это сила, дающая возможность. У меня, вот сейчас я вам расскажу насчет этих бомб замедленного действия. У меня есть 15 учеников сейчас, 17, которые учатся моему методике. И они 3 года живут как монахи, ребята. Они за 3 года очень сильно развиваются. И когда приходит время им жениться, они очень серьезно смотрят. Они не то, что там все, побежал. Нет, я вижу этих ребят, вот как они развитый мужчина, настоящий, зрелый, настоящий джигит. Вот. Он по-другому себя ведет. У него психика очень спокойная, хоть он знает, что ему надо жениться, он понимает это, но он выбирает. Так вот об этом и речь, я до этого лекции читать, чтобы в одну страну было. А вы не хотите понимать этого, ругайтесь со мной, спорите. Я сейчас вам рассказываю, как должно быть, понимаете? Это значит, что есть к чему стремиться, понимать, что надо. Понимать, как должно быть, это важно. Хоть это трудно, это понимание трудное, но его надо понять, принять. Кто настоящий мужчина, как он себя ведет? Он работает над собой. В этом признак настоящего мужчины. Но выйти замуж за такого человека сложно, потому что он будет думать, брать тебя замуж или нет, моя хорошая. А надо заставить его своей любовью. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? Вот что надо женщине иметь. Силу какую. Зря вы пришли на эту лекцию. Сейчас смотрю, думаю, зря мы пришли. Такая тяжелая тема. Да? Дальше. Сейчас рассказываю, что дальше будет. Итак, смотрите, то есть дальше будет следующее. Если человек отработал свою семейную карму уже сначала, женщина развилась нормально, как до замужества, стала настоящей, мужчина развился до замужества, стал, до женитьбы стал настоящим. Что потом, когда он станет, не имеет значения. Говорит, это тридцатник, да? Веды говорят, 25 созрел, до 25 не смотришь, значит, на девушек. В 30 можешь созреть, значит, до 30 не смотришь. Созрел, находи себе самую лучшую, нет проблем. И будет всего тебе хватать в жизни, и секса, и любви, и всего самого лучшего. Потому что мужчина, как конденсатор, должен копить силу, а потом находить себе самое лучшее. Он будет выбирать потом. Вот как понять? Вот так и понять, что человек работает над собой, чувствует, уже не может. Потому что от улыбок девушек вся улица светла. Такой человек нужен всем. Он становится красивый, как мужчина, сильный. Поэтому все смотрят на него. А его половой центр нижний не защищен. Он только женой может быть защищен. Среди 20-летних. Веда объясняет, что мужчине надо созреть, а женщина должна быстрее выйти замуж. Поэтому создается разница где-то 5, 6, 7, 8, 9 лет, 10 даже, может быть. Нет проблем. Эта разница не мешает жить вместе абсолютно. Видите, как все не так. Ну ничего, мои хорошие, просто слушаем дальше, все нормально. Умный человек и разумный – это разные вещи. Как определить, что человек разумный? Он контролирует свои чувства. Что значит умный? Все что угодно. Можно быть профессором, но чувства не контролируют при этом. Я учился в институте и как бы видел, как некоторые профессора зачеты ставят девушкам. Это не значит, что они разумные люди, понимаете? Это признак того, что они умные. Это разные вещи, изучайте это, пожалуйста. Итак, тема очень сложная. Ну, что делать? Что делать? Давайте пойдем дальше. Дальше означает ближе к нам. Мы сейчас с вами взяли какие-то очень высокие планки, которые недостижимы. Мы сейчас приближаемся к нашей жизни. Как мы приближаемся? Таким образом. Девушка не смогла развить в себе женские качества хорошие. Мужчина не смог созреть. И они встретились. Все как бы, ну, не по лекциям Олега Геннадьевича произошло. Все быстрее гораздо. Но тем не менее, они как бы решили жениться. Это значит, что будет расколбас обязательно. И надо к нему быть готовым. Потому что если вы хотите без расколбаса, чтобы сразу все хорошо и навсегда, вот как мы мечтаем. Вот эта мечта бывает только в этом случае, который я вам сейчас описал. Я такие семьи тоже знаю, потому что ведическая культура развивается. И есть люди, которые учатся по этим принципам уже, и есть результаты. Они создают семьи, в которых нет разрух, и в котором есть сила отношений. Понимаете, вот это вот все, и красота, и любовь, все это есть. Но не так-то просто стать таким. Я вам просто говорю, идеалы есть. Но мы не идеал. Вот в чем заключается как бы идея. И поэтому мы создали семью уже не так, как надо. Ничего страшного. Ничего страшного. Дальше будут экзамены, их надо сдавать. Что нужно понять дальше? Что обязательно будет трудно. И это объясняет в целом два типа созданных семей. Первый тип – правильно созданный. Надо семью хотя бы правильно создать, мои хорошие. Правильно созданное означает, что люди сначала общаются достаточно долго и привыкают друг к другу. То есть сначала яд, тяжело сначала, а потом нектар. Они когда уже поняли, что они смогут жить вместе, уже знают друг друга недостатки, черты характера, поняли друг друга, прошел где-то год отношений. Не постельных отношений, а бесед, дружбы. Понимаете? После этого они принимают решение быть вместе. Вот этот вот правильный тип создания семьи дает возможность сразу же потом жить хорошо. Несмотря на то, что плохие черты характера есть, они с помощью этой дружбы, которую они уже создали, преодолеваются в виде беседы, общения, отношений и так далее. Теперь смотри другой вариант. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну то есть встретились где-то там. Полежали, понаслаждались жизнью и почувствовали, классно нам друг с другом, классно. Значит, надо жениться. Ну, женились, хорошо. Что дальше? Мы друг друга поняли уже или нет? Нет. Мы просто поняли, что мы можем наслаждаться друг другом, но мы характер друг друга поняли. Для женщины мужской характер – это темный лес. Темный лес. Вот она не может мужчине понять, что он за человек, когда она с ним встречается. Невозможно. Для мужчины женский характер, темный лес. Он вот с кем встречается, не может понять. Что он может понять в этой женщине? Как он может с ней заниматься сексом? Это видно. Это привлекает и тянет в постель. Все хорошо. Но вот что за человек понять очень сложно. Для этого нужно немножко дистанцию держать. В этом разница заключается между мягкими процессами. Понимаете? Одно дело жить с человеком, другое дело сексом заниматься. Но сейчас все перевернуто с головы на ноги. То есть наоборот, с ног на голову. Смотрите, людям говорят, какова у вас личная жизнь с мужем? Личная жизнь, когда спрашивают, что это значит? Только одно. Секс. Но если взять, допустим, двух собачек. И спросите, какова у вас личная жизнь? Вопрос будет уместен или нет? Неуместен. Потому что они собачки, у них нет личной жизни. Ну а чем вот это вот отличается друг от друга? Ничем, по факту. Это одно и то же, понимаете? Поэтому, по какому поводу? По поводу собачек? Так вот, идея в чем заключается? В том, что личная жизнь означает отношения между мужчиной и женщиной. Сейчас вот я вам скажу, что такое личная жизнь. Просто не надо руки поднимать, просто для себя отметьте. Кто из вас хотя бы один раз в неделю, вот за эту прошлую неделю, без ругани, без скандала, без намеков и подколов, близко, хотя бы 20 минут поговорили по душам с близким человеком. Отметьте для себя просто. Хотя бы один раз за эту неделю. Теперь, хорошо, не получилось за неделю, за месяц поговорили, хотя бы за год. Вот это называется личная жизнь, понимаете? То есть эти отношения, когда люди могут общаться очень глубоко друг с другом, по сердцам, по душам.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Есть иерархия некая, это мир лжи и эксплуатации, есть мир добра или мир правды, а есть мир сказки. Вот мы с вами балансируем между миром лжи и миром правды, то есть миром зла и добра. Мы вот постоянно мы ищем справедливости, а к себе хотим милосердия. То есть мы вот постоянно балансируем. Мы хотим, чтобы с нами поступали милостиво, прощали нам наши ошибки, а других мы будем судить по справедливости. Понимаете, как справедливость – это людское качество, а всепрощение и милосердие – это божественное. Вот этот вот мир сказки или мир любви, духовный мир, он пронизан милосердием, пронизан доверием. Там, поскольку там все дают, то и стяжать-то нечего. Нечего по карманам прятать, потому что там все тебе готовы дать. Как наш учитель говорил, что если вдруг вы там окажетесь, то первое желание у вас будет – это ходить головой вниз, потому что вы не можете ходить по ним ногами. Там же все пропитано любовью и самопожертвованием. Земля, цветы. То есть все, что мы с вами здесь видим, это лишь отражение того мира, искаженное отражение. Есть такой, знаете, точечный портрет. Знаете, точечный портрет – это вот когда, значит, вот некая матрица, и в ней много-много-много штырьков. И когда мы накладываем на лицо, то эти штырьки, они повторяют наш портрет. И наш мир – это та самая матрица, что ли, или вот этот вот слепок штырьков. Там тоже в том мире, в изначальном мире, или его еще называют идеальный мир, мир любви, духовный мир, или идеальный мир. То есть там, где все идеально, там окружность идеальная, там любовь идеальная, там дружба идеальная, там очертание носа идеальное, там идеально все. А здесь вот этот штырьковый портрет. Здесь тоже есть цветы, но они не настоящие, потому что как только его сорвал, он сразу дурно пахнет. Там тоже есть, там есть все, что здесь, но там оно идеально. И каждая крупица, каждая былинка там – это наш учитель. То есть он те, кого мы здесь видим как святые, на кого молимся, перед кем преклоняемся, великие учителя, там они занимают положение пылинок, маленьких пылинок, и ими все усеяно. То есть то, что здесь свято, там по дороге валяется. И он говорит, что если, конечно, нам доведется, что невероятно оказаться там, то первое желание будет ходить головой вниз. Вы же не можете по святым ходить ногами. Такой вот мир сказки, мир Кришны.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Так, стадии развития коллектива, давайте попробуем разобраться. Они связаны со стадиями развития человека, и первая стадия называется «Анна», «Анна Майя». Знаете, есть такое слово «манна небесная», да? «Анна», «Анна». «Анна» буквально переводится как «пища» или «познание мира через чувства, через язык». Через какие-то чувства, когда мы мир постигаем через чувства. Пища для глаз – это зрение, пища для осязания – тактильные ощущения, для ушей – звук. И «Анна Майя» – это уровень чувственного восприятия, когда смысл существования в том, чтобы просто насыщать свои чувства. Когда я думаю, что мой долг – это насыщать свои чувства. Когда я думаю, что в этом мое предназначение, просто насыщать свои чувства, воспринимать этот мир через чувства, взаимодействовать с ним через чувства, то есть как-то с ним соприкасаться, осуществлять свои физические потребности, есть, спать, совокупляться, обороняться, что-то делать, связанное с чувствами. И на уровне Анна Майя членам коллектива необходима зарплата и отдых, просто зарплата и отдых, чтобы была высокая зарплата и давали нормально отдыхать. Да? Чем больше, тем лучше. Чем больше зарплаты, чем больше отдыха, тем больше будет счастлив человек на этом уровне. Да? И это все, что интересует человека на этом уровне. Так же, как и человека на этом уровне интересует только еда, сон, секс, все, больше ничего не интересует. Также и коллектив интересует только зарплата и отдых. Все, больше ничего не интересует. И, соответственно, ожидать каких-то высоких результатов не приходится, потому что уровень сознания самый первый, самый низкий. Пойдем выше. Если сознание развивается, то сознание попадает на уровень прана майя. Прана майя. Слово знакомое из аюрведы. Прана майя – это буквально понимание самостоятельности в этом мире. На этом уровне человек начинает осознавать, что он живет, что другие тоже живут, что я живой, они тоже другие. И, соответственно, человек начинает вступать во взаимоотношения с другими. Он понимает, что жизнь должна во взаимоотношениях каких-то протекать. Если на уровне Анна майя человек то, что находил, просто съедал и все, то есть увидел, съел, понимаете? То на этом уровне он уже вступает во взаимоотношения. Он уже не просто ест, он уже понимает, что другое живое существо, с ним можно общаться, вступает в какие-то взаимоотношения. И если рассматривать эту систему с социальной точки зрения, с точки зрения коллектива, то на этом уровне мы пытаемся установить справедливость. Это уровень справедливости через материальное правосудие, материальные законы. И, соответственно, на этом уровне всех интересует закон, правопорядок. И вследствие этого мышления что появляется? Кто должен за этим следить? Бюрократия. На этом уровне появляется бюрократия. Кто-то должен следить, чтобы все было ровно, правильно, чтобы везде был порядок, чтобы все получали столько, сколько нужно. Бюрократия появляется. Люди, которые за этим следят. Бюрократический аппарат начинает появляться. Естественно, что это не самый высокий уровень, мы это заметили, да, всех это нервирует немножко. Первый уровень всех нервирует, если вы пришли в какой-то коллектив, и от вас просто вытягивают деньги из вас, вам это вряд ли понравится. Просто пытаются съесть. Съели, все деньги вытянули, все, спасибо, можешь идти в другую организацию. Это Анна Майя. Потом следующий уровень, когда слишком много законов, все очень жестко, серьезно, никого ничего не интересует, кроме того, что все должно быть по правилам, по закону, бюрократия, ничего не выпросишь, не выключишь, все очень долго. Это бюрократия, тоже второй уровень, не очень интересно. Поэтому сознание должно на следующий уровень переходить. Гьяна майя. Гьяна майя. Это уровень анализа. Уровень анализа проявляется в моральных установках. Уже мораль появляется.